Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

свете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Яркая осень.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
4: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: Бим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Отдыхай с Бим-радио.
4: Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус сапилявых.

0: детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Волна.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что символ Новой Зеландии, фрукт киви, привезенный туда из Китая, прозвали китайским крыжовником. Когда в 50-х годах прошлого века новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «киви-фрут» в честь другого символа страны – птицы киви. Так как киви-фрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортеры называют его просто киви.
2: В мире столько всего интересного!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 сентября у россиян появится возможность сохранять мобильный номер при переезде в другой регион и смене тарифа на местный. Оператор базы данных проверит, можно ли перенести номер. Решение будет готово в течение 30 минут. В случае отказа заявителю пришлют уведомление с объяснением причины. Казань попала в топ-10 финалистов конкурса «Семейная столица России». Комиссия проверит, насколько город приспособлен для жизни семей с детьми. Оценит удобство получения госуслуг, доступность семейной инфраструктуры и количество мест, подходящих для отдыха всей семьей. Занимательный факт. Среди всех продуктов мед – один из немногих, что практически не портится. Это доказывают находки археологов. В древнеегипетских гробницах находили горшки с медом, который даже спустя много веков оставался съедобным. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: О, Андрей, смотрите, это у нас 2 сентября.
2: Да, все, у нас сентябрь теперь такой.
1: Вчера только демо-версия была, понимаешь? Вчера только демо, это сегодня у школьников и у их родителей начинается настоящее приключение. Вот, а в Дербышке такая линейка была.
3: Шарик, лаешь на меня.
1: Вот, а это прям буквально мое детство. Вроде, вроде...
2: Это линейка из прошлого.
1: Детство, ну слушай, давайте так, я в первый раз, когда я шел со школы домой, мне пытались ограбить в 5 классе взрослые дяди.
2: Ну, это уже 5 класс, это же не первый.
1: Вот, или я помладше даже был, а может и 3 класс, не помню. В общем, ну,
2: точно,
1: пытались ограбить.
2: Точно не 4.
1: Пытались ограбить, вот я точно помню. 4 не было, ребят. 4 не было, 10 лет учился, в 6 пошел, в 16 школ закончил.
2: Да, мы же гении наше поколение.
1: Да, да, да, да. Ну, как гении.
3: Я как и ты был на цепи.
1: Реально, я это про школьные времена, что ли,
2: песня? Шарик на цепи, как раз шарики там, 1 сентября.
1: Вот так сидишь в столовой с макаронами, с котлетами, рубал хозяйские харчи, как говорится. В общем, дамы и господа, всем еще раз огромное доброе утро. Мы сейчас вам расскажем все вообще, что касается этого дня, потому что это самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Здравствуйте. Ну и давайте посмотрим, что у нас с казанскими пробками. Я, конечно, не знаю, чем это прям так пафосно это делаю, но ничего страшного, оказывается, всего лишь 2 балла, дороги почти свободны, но это ведь 7 утра.
2: Ну, если и нагонять жути, то только сейчас, конечно, потому что дальше жуть сама может случиться.
1: Ладно, извините. Давайте посмотрим лучше, что у нас сегодня ожидает. Во-первых, у нас сегодня огромное количество, ну, вы же сами понимаете, чего у нас только сегодня не будет. Во-первых, мы, кстати, у нас, а что у нас сегодня прям конкретно, что-то есть?
2: Конкретное?
1: У нас сегодня среда же.
2: Ну, мы же экватор. С тобой конкретные тоже.
1: Экватор. Принципе, да, мы-то понятно. А во время у нас эфира будет происходить следующее. Мы с вами общаемся, вы нам отвечаете. Мы с вами разгоняем, нам всем весело. Вот примерно такой план на ближайшее время. Я предполагаю, что именно так. Что у нас происходит? Значит, доброе утро, хорошего дня желает княжа. Специальный корреспондент Пестричинского района Евгений, не переключайтесь. Туман в Старом Шагалеево, 658. И еще экипажи ДТП стоят кое-где, не скажу где, соблюдайте правила дорожного движения. Так что, дамы и господа, ну, по поводу тумана был действительно утром.
2: Да, я видел над кабаном.
1: А знаешь, почему?
2: Почему?
1: Потому что будет сегодня до 25 градусов тепла. Жара сегодня будет.
2: Красота.
1: Самый жаркий день немножко, чтобы перед осенью вы немножко вспотнули и вспомнили, что такое лето. Ну, а в этом часе вас ожидает, естественно, утромани в конце часа, а в ближайшее время историческую справку. Андрей, пойдемте ее приготовим, пожалуйста.
2: Давайте.
1: Ну, тогда мы пойдем готовиться. Вам всем желаем доброго утра. Напротив, Андрей Дмитриев.
2: И Альберт Кудяхметов.
1: Начнем, что ли, господа и дамы? Погнали, Олга.
4: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
8: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
11: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
12: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
13: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно? Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
13: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
17: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: спрашивают: ваше имя? Ты отвечаешь: Олег. А тебя опять спрашивают: точно Олег? И все, ты попал.
1: Сепелявый соус, соус, сепелявый соус, соус, сепелявый.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Историческая справка.
8: Всех еще раз поздравляем с невероятным днем. Сегодня 2 сентября. Чем оно невероятно? Знаешь?
9: Много чем.
8: Тем, что мы вообще существуем. Ну вы что, давайте вот себе поднимем сейчас такую вот, знаешь, и самооценку, во-первых, поднимем. И давайте из счастья себе. Вот на ровном месте сейчас мы станем счастливыми. Извините, трою немножечко. На зажигание надо понастроить. Так вот, смотрите, все очень просто. Мы с вами проснулись утром. Но... мы с вами здоровы. Мы с вами живы. Семьи наши здоровы, дети с вами здоровы. Все в школу, в садики туда-сюда пошли. Вода в кране есть. Питьевая. Питьевая! Вы понимаете, насколько это великая вообще вещь? Питьевая вода из-под крана. Вот. Вас не понимает где-то, ну, очень много процентов людей в мире. Вот. И что еще такое? Вы поели, попили. Вы уже богаче где-то процентов 60 по населению планеты. И вот вы слушаете нас. Ну, а здесь уже, ну, извините. Здесь уже вы просто великолепны, идеально.
9: Да, это вам прям повезло.
8: Вот видите, как все хорошо. Вот такое оно 2 сентября. Расскажем, чем наполнен этот день. Начнем с праздников. День окончания Второй мировой войны сегодня. Многие думают, что завершение Великой Отечественной завершилось и Вторая мировая. Однако,
9: ну да.
8: К сожалению, могло бы и раньше, но это не так. Ну, потому что в этот день, в 1945 году, на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе в Японии подписали тогда акт о капитуляции японцы. Тогда поставили они точку в этом огромном, невероятно страшном конфликте. Десятки миллионов жизней унесла эта война. И, конечно же, уже началась новая эпоха, потом формирование послевоенного устройства. Международные организации создавались, переосмысление ценностей и так далее и тому подобное. В общем, дамы и господа, поздравляю вас с этим праздником. Еще один праздник от людей, которых я в детстве побаивался.
9: Побаивался даже?
8: В студенчестве побаивался.
9: В студенчестве даже? Я просто пытаюсь догадаться, о ком же ты, о ком.
8: А потом я вырос и такой: правильно делайте, вон они там сидят. Это день патрульно-постовой службы полиции России. Ну вот этот.
9: Скрип тормозов буханки.
8: Ты просто с языка снял. Да. Серьезно.
9: Это первая ассоциация.
8: Реально, ну, это ты всегда прислушиваешься. Вот этот... где-то сдалека, и ты сразу бежишь. Сразу, да, да, да. Даже не думаешь, сразу убегаешь. Ну, вот тормоза вот у УАЗика, это, конечно, вот знали бы они, что тактически, если бы с этими тормозами что-то решить, чтобы если бы этот УАЗик останавливался по-другому, то преступность бы раскрывалась в разы больше.
9: А мне кажется, это, наоборот, была такая, ну, политика поведения, да? Смотри, они предупреждали таким образом тебя о том, что мы подъезжаем, да. Информировали.
8: Да, спасибо вам огромное, это невероятно. В первый раз в жизни меня забрали, мне было, по-моему, 12 лет в отделении, сотрудник ППС. Я там еще мог понять, нас была толпа, мы стояли возле магазина. У некоторых в компании были алкогольные напитки, осуждаю, это все очень плохо, и алкоголь вредит здоровью. Вот. А второй раз вообще неожиданно. Мы просто стояли, смотрели на ДТП. Mm-hmm. Подъехали сотрудники полиции. Mm-hmm. И у нас была вода такая, Алиса, фиолетовая. Mm-hmm. Мы ее случайно зацепили. Ну, что-то общались там, хихикали, задели ногой. Бутылка упала. Я такого быстрого разворота УАЗика не видел никогда. Он настолько быстро развернулся и подъехал к нам. И первая же фраза у полицейских была: это так, вы что тут употребляете?
9: Мы говорим, это фиолетовое.
8: Это вода, это просто вода. Они нюхают. И прям один другому очень расстроено. Коль, реально вода. Ну да, конечно, мы же смотрим на ДТП рядом с домом. Вот, но у меня была другая история. У меня, значит, пропал телефон. Мы даже писали заявление. А потом телефон вернулся ко мне. Причем вернули сотрудники полиции. Но из базы мой телефон сотрудники полиции почему-то не убрали.
9: А и каждая
8: проверка моего телефона заканчивалась тем, что они мне говорят, поехали в отделение. Я говорю, вы мне сами его вернули. Можно? Я дома, вот, 300 метров. Можно я домой пойду? Или поехали ко мне домой, я документы покажу. В итоге, было интересно. Еще один праздник в ту же калитку. День Российской гвардии сегодня. Росгвардию поздравляем от всей души. А еще один праздник, от которого похихикали бы клаберы 2000-х, Всемирный день кокоса. Но не того кокоса, о котором вы могли подумать, а...
9: Пальмового кокоса.
8: Конечно, кокосовая пальма, огромное хозяйственное значение, потому что, как и у нас есть определенные свои культуры в России, в Татарстане, у них там используется пальмовое масло, кулинария, косметология, даже строительство, потому что... В матрасах ваших что?
9: Что там?
8: Кокосовая подложка.
9: Да?
8: Да.
9: Тут-то мне так сладко спится.
8: Ах ты. Нет, Андрей, значит, у тебя правильная кокосовая подложка. Потому что если была неправильная, тебе вообще не спалось. Ну и тебя хватило бы ненадолго, я думаю. Так, давайте посмотрим, что у нас еще. Разные необычные праздники у нас сегодня проходят. Например, День свободного ветра в крыльях. Такой поэтичный праздник он.
9: Ну да, так название даже.
8: Свобода, легкость, надо вот отпускать обиды, забыть о рутине, почувствовать себя живым. Я вам всем хочу посоветовать психологический искренний совет, которому сам придерживаюсь. Если вас когда-то кто-то задел, обидел, внутри вот эта горечь, обида лежит, даже самый близкий может быть, все, отпусти. Короче, есть очень простое упражнение. Поднимайте любую правую, левую, вот у меня левая рука свободна. Левую руку поднимайте наверх, очень высоко наверх поднимайте левую руку. Можете прямо сейчас со мной повторить.
9: Давай, поднимите, я тоже буду повторять. Да.
8: Резко ее опускайте вниз, вот так, резко, да? Вот так, давайте вместе.
9: Давай.
8: И... Да и черт с ним! И руку, вот, все, и вас сразу отпускает. И хорошо. Еще один праздник, день прокола ушей сегодня.
9: Это прям праздник, что ли?
8: Да, это прям целый праздник. Ну, такой неофициальный он, конечно, для любителей украшений. Андрей, ты хотел бы себе хоть когда-нибудь... У тебя была мысль проколоть себе ухо?
9: Нет.
8: Вот у меня тоже.
9: Я не люблю себе боль причинять.
8: Вот, да нет, да потому что мы с тобой выросли на жилке в Петербурге, там пацаны не поняли. И день черничного эскимо на палочке. Ну, а в других странах у нас, во Вьетнаме, день независимости. В Италии Венецианский кинофестиваль. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошее дело. С 1932 года проходит. А также, если, чтобы вы понимали, среди лауреатов Каннского кинофестиваля, Венецианского кинофестиваля в Италии, это Тарковский, это величайший наш вообще, это просто вообще, Михалков, Сокуров, Кончаловский, Ульянов и Рапопорт. Вот такие вот люди.
9: Какие легендарные фамилии.
8: Да. В США день 10 воплей бизона.
9: Прям вот. Там 10 воплей, и ты только один сделал.
8: Еще 9 в течение передачи сделаем. Один из главных символов американских прерий, это, конечно, бизон. Он напоминает о важности сохранения редких животных, и в этот день организация проводит акции в поддержку экологических инициатив. Ну, то есть, вообще говорят, что их надо беречь, конечно. Такие большие мохнатые быки, если я говорю, быки и не только. В Испании день автономного города Сеута. Вообще такой. Вот, это исторические события. Там у мавров в 1415 году португальцы отвоевали город. Вот, и Сеута. Как же суета хочется назвать этот город, а? Не могу. В общем, ребята празднуют сегодня. Ну, а у нас народный календарь. И сегодня у нас Самойлов день.
9: Точно Самойлов, не Смайлов?
8: Нет? Самойлов. Да. Не надо мне тут. На Руси пророк Самуила считали заступником мужчин. Говорили, Самойлов пророк сам Бога о мужике молит. Как бы ничего себе. На самом-то деле, в этот день дочки дарили отцу новую рубаху, жены накрывали богатый стол и просили у погоды, хорошую погоду, соответственно, для осенних работ, и собирали опята. Какой интересный день. Много всего делаешь, еще и собираешь опята.
9: Но погода у нас тоже сегодня хорошая.
8: О, опята. Чаще всего тут написано «жарили с картошечкой». Представляешь, опята с картошечкой. Это еще вот эти вот, которые в банке, такие маринованные. Дайте немножко с уксусом. Такие вот.
9: Маленькие.
8: Да. У них такие как
9: красивые.
8: Выделяется у них жидкость, и они как будто в соплях получают. Но это очень вкусно. И ты кидаешь это в картошку, немножко обжариваешь картошку. Положил на масло, топленое масло. Немножко сливочного, немножко подсолнечного. Добавил все это, чтобы только масляная была. Такая нормальный такой слой масла. Туда картошку кинул, на раскаленную сковородку. Дал постоять, чтобы прижарилось. А потом не торопить сразу переворачивать картошку. Дать прижариться. Потом уже перевернули. Опять можно немножко прижарить. И вот таким образом туда еще с грибами, с лучком. Достаем запотевшую рюмку из...
9: Это была рубрика «Захлебнитесь своими слюнями».
8: Да, рюмочку достаем, чтобы компот налить, чтобы эффект плацебо. Так немножко раз, и все, и пошла холодненько. Компот, компот, вишневый, так пошел. Но, в отличие от других напитков, у него обратного теплового удара в ответ нет. Просто опустился вниз холодочком, и картошечкой закусывайте. Я еще любил молоком запивать. Вот картошечку, вот это все, молоком и черный хлеб. Свежий, ржаной, хрустящий корочка внутри. Мякоть вот только-только с магазина, возможно, даже теплый. Все. Я не знаю, как вы, я сейчас умру. Зачем я это с собой делаю, боже мой? Приметы на этот день. Если день выдавался теплым и солнечным, как сегодня,
9: ну-ка,
8: осень обещала быть затяжной и мягкой.
9: Нормально.
8: Значит, зиму войдем попозже, и это прекрасно. Ну, а мы пока в исторические события нырнем с вами с головой и сразу перемещаемся на машине времени в 911 год. Без тысячи, если что. В 911 году именно тогда князь Олег заключил мирный договор между Киевской Русью и Византийской империей.
9: 911 год.
8: Да, действительно. Ну, год Порше, как мы его называем. Да, как мы его называем, мы историки.
9: Не называли это паршивые времена?
8: Кстати, ну, тогда возможно. Ну, сейчас у Порше паршивые времена. Я бы сказал, наипаршивейшие. И в целом все в агрупе, если честно. У них не все очень хорошо. Да, вообще в целом, конечно, Византийская империя, вот эта поддержка Византийской империи у Руси, это вообще тема такая интересная. Собственно, почему и поговаривают по одной из легенд и политических событий в того времени, понятно, почему именно христианство было выбрано в качестве основной религии для Руси. Вот, поддержка Византийской империи тогда. Ну, а в целом, конечно, выбирали. Ты знаешь вообще, что выбирали религию для Руси-то?
9: Да, прям выбирали?
8: Да, прям был там выбор, там, да, и обсуждение было. Не-не-не, это такая...
9: Не такое было.
8: Андрей...
9: Кабинок не было, да?
8: Давайте скажем так. Тогда демократии не было. Вот, сейчас есть выборы, сейчас есть глас народа, но как будто бы ничего не изменилось. Так вот... Интересно было время очень, как это было. Просто выбрали, что по душе, скажем так. И что подходит, еще очень важно, что подходит народу. Тоже выбирали, естественно, по-другому никак. В 1727 году экспедиция Витуса Беринга вышла из Охотска на Камчатку, положив начало исследованиям северных морей. Холодно, корабли, 1727 год, деревянные. Я не знаю, как они грелись, если честно, потому что, ну, любой огонь...
9: Их капитан грелся.
8: ...идти в того времени. Понятно, почему именно христианство было выбрано в качестве основной религии для Руси. Вот, поддержка Византийской империи тогда. Ну, а в целом, конечно, выбирали. Ты знаешь вообще, что выбирали религию для Руси-то?
9: Да, прям выбирали?
8: Да, прям был там выбор, там, да, и обсуждение. И обсуждение было. Не-не-не, это...
9: Не такое было.
8: Андрей...
9: Кабинок не было, да?
8: Давайте скажем так. Тогда демократии не было. Вот, сейчас есть выборы, сейчас есть глас народа, но как будто бы ничего не изменилось. Так вот... Интересно было время очень, как это было. Просто выбрали, что по душе, скажем так. И что подходит, еще очень важно, что подходит народу. Тоже выбирали, естественно, по-другому никак. В 1727 году экспедиция Витуса Беринга вышла из Охотска на Камчатку, положив начало исследованиям северных морей. Холодно, корабли, 1727 год, деревянные. Я не знаю, как они грелись, если честно, потому что, ну, любой огонь...
9: Их капитан грел свои песни, вот это...

0: Народу. Тоже выбирали, естественно, по-другому никак. В 1727 году экспедиция Витуса Беринга вышла из Охотска на Камчатку, положив начало исследованиям северных морей. Холодно, корабли, 1727 год, деревянные. Я не знаю, как они грелись, если честно, потому что, ну, любой огонь...
1: Их капитан грел свои песни, вот это... Витус же.
0: Я думал, он оперопел. Капитан, капитан, улыбнитесь. А, он не может улыбаться, несите гроб. Вот такие вот, в общем. Ну я потому что, я не понимаю, 1727 год, вы в деревянном корабле буквально находитесь в ледовитых океанах. Буквально вы там находитесь, там уже зима, уже ветра. Вы в, как это было сказать? Что это? Я хочу изучить, потому что, ну, это невероятно. В 1752 году в Великобритании и ее колонии перешли с юлианского календаря на григорианский. Вот, эх, вам бы еще с имперской на метрическую систему перейти, но мы до этого не дойдем, наверное, никогда.
1: Ну нет, когда-нибудь дойдем.
0: Да уж, конечно. В 1935 году американский композитор Джордж Гершвин завершил работу над оперой «Порги и Бес». Вот, я ничего об этом не знаю, поэтому просто пробежим дальше. В 1958 году в Китае впервые началось регулярное телевещание. Все, люди могли уже китайский смотреть. Но сначала, естественно, было доступно не всем.
1: Ну, конечно.
0: А потом всем, получается. Вот. А дальше, в 1969 году в Калифорнийском университете состоялась первая успешная передача данных между двумя компьютерами. Это буквально веха в истории становления интернета. Данные, пакеты данных передавали, и тогда получилось сконнектить два компьютера. Если два, там и 10, где 10, там 100, миллион, миллиард и так далее, и так далее. Вот сегодня сеть интернет так и работает. Мощные сервера обрабатывают информацию, обрабатывают запросы. Мы с вами там существуем. Это все, конечно, сильно.
1: А знаешь, как тогда первый раз вот они между двумя компьютерами это все сделали? По версии одного нашего с тобой общего знакомого, они взяли мышку, в один воткнули, значит, компьютер, нажали кнопочку «Копировать», да? И потом эту мышку раз в другому компьютеру подсоединили и «Ставить» нажали.
0: Правильно. Да. А чтобы телефон быстрее заряжался, надо провод зарядки укоротить. Ножницами отрезать, спаивать и... Да-да, мы
1: и
0: знаем.
1: Телефон вниз лучше держать, чтобы по проводу электрического не стекало.
0: Конечно.
1: Мы энерго заканчивали.
0: Все знают, конечно. У нас диплом поэтому. В 1972 году в Монреале советские хоккеисты сенсационно победили сборную Канады в первом матче суперсерии со счетом 7-3.
1: Ну, это мощно.
0: Буквально приехали на родину хоккей и показали, как в него играть. Обожаю, если честно. И у нас сейчас тоже получается такая история о том, что у нас возвращаются наши спортсмены в мировые события. Угу. И я вам хочу сказать, что они там показывают всем, как сказал бы Хрущев, Кузькину мать.
1: Ну, наши соскучились по этому делу, может,
0: да,
1: немножко.
0: Да, это абсолютная правда. Это, конечно, сильно, я бы сказал. Ну что ж, давайте посмотрим, кто родился в этот день из великих. Во-первых, изобретатель бездымного пороха Поль Вьель, это французский инженер, родился в этот день. Далее английский химик и физик, автор теории радиоактивного распада Фредерик Содди, лауреат Нобелевской премии, на секундочку. Дальше. Валентин Глушко, советский ученый в области ракетно-космической техники. Улицу Глушко знаете?
1: Конечно.
0: Ну вот, собственно говоря. Андрей Петров родился в этот день, композитор, написавший музыку к десяткам советских кинохитов «А я иду, шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля» даже. Валентин Гафт, великий, один из самых известных советских актеров, «Гараж», «Чародей», был, кстати говоря, на удивление, был, вот те, кто кино советское смотрели, знают, был плечист, широкоплеч, был прям атлетически сложен, постоянно поддерживал спортивную фигуру, а девушек не было у него отбоя, они постоянно там у себя и в театре, и везде. У него с женщинами очень интересная история. Откуда я это знаю? Просто как-то ночью не спал в Суздале и смотрел передачу по одному из федеральных каналов. Вот. Реально в 2 часа ночи просто смотрел же про жизнь Валентина Гафта. Потрясающе. Изучите, это очень-очень-очень интересно.
1: Пригодилось.
0: Да, вот видите, действительно, никто не знает, когда это пригодится. Так, посмотрим быстренько в завершении, кто отмечает день рождения и все еще с нами на одной планете. 82 года, Александр Филипенко, российский актер театра и кино, народный артист России, «Мастер и Маргарита», «Бедная Настя», все это 18+, на всякий случай. В общем, вы его знаете прекрасно, я думаю, всегда вспомните. Киану Ривзу 62.
1: О-о-о.
0: На секундочку, «Матрица» и «Джон Уик» 18+. Ленокс Льюис, это британский и канадский боксер, абсолютный чемпион мира, ему уже 61 год, как и Сальми Хайек, который 60 лет, мексикано-американская актриса, обладательница премии Эмми, единственная актриса, которая буквально сунула стопу в рот Квентина Тарантино в фильме «От заката до рассвета», чему Квентин, я так думаю, несказанно был рад. Обожаю. Ну и, естественно, давайте посмотрим, внимание. Ну все, на этом все. Я предлагаю завершать. Андрей, давайте скажем людям о том, что если они сделают этот день великим,

0: для себя, тогда они сделают его великим для истории человечества.
1: Так и есть же.
0: Вот. А мы об этом с удовольствием им расскажем.
1: С огромным удовольствием.
0: Это абсолютная правда. Ну и пожелаем, может быть, чего-нибудь.
1: Доброе утро!
0: Это была наша любимая рубрика под названием...
2: Историческая справка.
3: Реклама на Бим-радио.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио продолжает наш эфир. Андрей, рассказывайте.
6: Ой, с большим удовольствием поделюсь с вами этими радостными новостями. Плюс 17 в Казани уже. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается максимально. Температура воздуха днем сегодня будет плюс 26. Ну не красота ли?
5: Ой-ой-ой, как тепло. Я бы даже сказал жарко, жарковато, я бы даже сказал.
6: 26 вполне себе. Можно даже вспотеть. Представляете себе.
5: Не знал, что вы так любите этот процесс.
6: Ну, сейчас уже лето заканчивается, уже, знаешь, и это даже становится приятным.
5: Вот и лето прошло, мы с вами и не потели.
6: Надо вспотеть и вонь свою продержать как можно дольше.
5: Так сказать, начать мариновку.
6: Не прислушивайтесь, особенно если вы в общественном транспорте ездите, пожалуйста.
5: Да, да.
6: Из ближайших дней тоже довольно теплые, на самом деле, неделька у нас такая. Плюс 25 обещают нам завтра, но есть вероятность дождя, 2 капельки рисуют. В пятницу плюс 23, также 2 капельки, в субботу плюс 23 и 3 капельки. Ну, это в честь твоего дня рождения.
5: Спасибо большое, друзья мои. Я напомню, что мой день рождения состоится буквально через сегодня день и еще, получается, 2 дня. Вот через 3 дня, в общем, сегодняшним днем считаю, в субботу. У меня будет день рождения. Мне стукнет 35 лет. Я буду находиться не в Казани. Поэтому предлагаю вашему вниманию, приходите на мой день рождения. Для этого достаточно очень просто сейчас дело. Чтобы отметить мой день рождения, достаточно в субботу всей семьей выйти погулять, взять себе мороженку, взять себе кофеечек, если особенно будет тепло. Возьмите себе что-нибудь, прогуляйтесь, насладитесь этим днем, получите удовольствие и просто вот за мое здоровье пару глоточков кофе сделать. Этого будет вполне достаточно.
6: Да, и зонтик тоже возьмите на всякий случай. 3 капельки все-таки там.
5: Всех приглашаем на народные гуляния, которые пройдут у каждого в кругу своей семьи, друг с другом, все вместе, парочки. И так далее,
6: а может быть, сделаем чучело в виде тебя и будем его сжигать?
5: Андрей, я сейчас что-то не понял. Это что, у вас в роду людей из инквизиции не было?
0: Плохой погоды. Бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
5: Как бы хотели вы это назвать, Андрей?
6: Пальмовая масленица.
5: Какой человек, конечно. Так, хорошо, пальмовая вы моя масленица. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот господин Бабай пишет, говорит, а нас, Ананасовичу, пора, говорит, уже разгребать все пробки и туман. Всем отличного дня желает, вам тоже. По пробкам, да, действительно, уже как будто чуть-чуть начинается, но не пойму, вот это оно или просто в Дербышках заторчики. Показывает 4 балла у нас Яндекс.Карты, и я вижу, что в Дербышках в сторону журналистов 43 минуты.
6: Ой-ой, там еще 2 отметки о ДТП. Ужас какой, да, чего началось-то?
5: Ну и мамадышку нашу от Интернациональной, Донатана Рахля на 13 минут и так далее. В общем, пока неплохо, конечно же. 4 балла вам не 7, не 8. Ждем пока. Надеюсь, все примерно так и останется. Я же предлагаю по сообщениям прочитать. Доброе утро. Утро, мэн, и желает нам Евгений. Булат пишет, здравствуйте. Пробки тоже здравствуйте. Здоровец, какой вежливый человек, конечно, с пробками. Ничего конечно. Себе. Вот, и Алексей Владимирович уже нам пишет. Ребята, а вы хоть помните, что завтра 3 сентября?
6: Как конечно, бы напомним.
5: Да. Даже Вячеслав Юрьевич предлагает уже и спеть сегодня, 3 сентября, чтобы опередить всех. Поэтому всенародное голосование объявляется. Референдум внутри Бим-радио. Ребята, поем 3 сентября сегодня или завтра. Ну, на сегодня у нас еще есть одно предложение. Вот Андрей предложил песню сегодня 2 число. Вот за на недельку до 2 я поеду в Комарово. Как вам песня? В общем, пишите, что вам сегодня в утроке петь, друзья мои.
6: Александр еще нам написал. Забыли, говорит, упомянуть, что сегодня свой день рождения праздновал бы легендарный Евгений Леонов.
5: Да вы что? Да, конечно, конечно, все, исправляемся. Это, ну, не, тут вообще без слов.
6: Евгений Леонов, я правильно понимаю, это джентльмены удачи, да? Вот это же все, если я правильно помню.
5: Больше никогда у меня таких вопросов не задавайте. Абсолютно правильно думайте, конечно.
6: Ну, он же это, да.
5: Конечно, конечно. Это человек, который, во-первых, подарил нам много потрясающих ролей, озвучил, на секундочку, Винни-Пуха. По мнению большинства в мире, это лучший Винни-Пух, который...
6: Ну, если честно, я бы, наверное, вот так и представлял себе голос Винни-Пуха. Да.
5: И ко всему к этому у него еще есть замечательный сын, который вообще очень сильно похож, Андрей Леонов. И папины дочки. Смотрели 18+, когда-нибудь?
6: Ну, а там...
5: Там играет Андрей Леонов, и это его сын. Это...
6: Что. Кто из них там?
5: Нет, в смысле...
6: Тот-то из дочек?
5: Папу играет.
6: Папу.
5: Папу играет Андрей
6: Леонов. Взрослого папу, который...
5: Конечно, конечно.
6: Ага,
5: так что имейте в виду. Так, посмотрим, что еще. Ну, в общем, все ждут 3 сентября, естественно, это все понятно. Адель пишет, ба, да у меня тоже ДР в субботу. Дева, душнила, любишь порядок? Ребята, я вам так скажу, я уже много раз говорил на тему гороскопов. Гороскопы все абсолютно на день, расписанные там веками, годами, абсолютно нерабочая история. Абсолютно нерабочая. Все потому, что когда люди пытаются сопоставить судьбы людей с небесами, ну, со звездами, и понимаете, сколько примерно гороскопу лет? Не было тогда ни телескопа Хаббл, не было тогда Вояджера, который там посылает нам сигналы где-то из далекого космоса. Так вот, они уже тогда промахнулись, потому что то небо, которое они изучали, составляя гороскоп, его уже не существовало лет так 300, потому что то, что мы с вами видим, это свет от звезд, который долетает миллиарды и миллиарды лет. Там уже этой звезды может и не быть, мы просто его свечение все еще видим. Это физика. Ну и, конечно, когда люди пытаются, знаешь, вот это вот, это очень легко, кстати, читать людей, которые верят в гороскопы, потому что они буквально живут, как написано. Это не потому, что девы душнилы или там скорпионы плохие. Ну, вот это, знаешь, вот это вообще я обожаю. Я называю это сегрегация по признакам гороскопа, если честно. Вот просто вас с детства так называют, вот дева душнила, ну вы каким станете душным? Вот представьте, вы скорпион, вам с детства говорят, а, ты противный скорпион, ты противный скорпион. Люди к тебе противно относятся, конечно, ты противным станешь и так далее. Это именно так и работает, и никак иначе.
6: А вы не говорите, что вы скорпион, говорите, я саб-зиро.
5: Гороскопы ерунда, короче, я считаю.
6: А я вот за короткие гороскопы, типа, знаешь, водолей, на все забей.
5: Вот это хороший гороскоп.
6: Рак, чики-бряк, все.
5: Вот это... Да, конечно. Я думаю, что нам сейчас с тобой диплом о высшем образовании будут аннулировать после этого диалога. Давайте мы немножечко прервемся на золотые нулевые. Там буквально короткая, прикольная вообще песня. Один звайп у лица. Сейчас послушаем буквально минуту 20. И вернемся, будем обсуждать различные новости.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
7: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 203 30 30 30. Не оферта.

0: суперменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Скажу вам то, что я сказал Андрею 10 секунд назад. Это не я. Это не я, это само. Оно там как-то. Вот. Давайте посмотрим по сообщениям. Значит, у Андрея Жилковское воспитание. Вот тебе пишут. Ну, оно и понятно.
2: Че, кто это написал?
1: Вот. Ну, доиграли, все. Теперь ходите, оборачивайтесь, как Андрей любит говорить. Да, конечно.
2: Я обернулся посмотреть, не обернулся ли она или он там.
1: Она, конечно. Антон пишет, то сегодня или завтра поставит Шуфутинского, тот Чушпан. Вот и думайте теперь.
2: Давай не будем нашим коллегам об этом рассказывать и хихикать втихаря, только если кто-то поставит.
1: Да, не без этого. Я люблю коллег, люблю, в шутку сказал. Все, забирай свои слова. Пацан дал, сказал слово, пацан забрал.
2: Нам тут киска Сергей написал, я кабачки переверну, и снова 3 сентября.
1: Я кабачки переверну, и снова жарю с чесноком. Ямашева, в сторону Пархауса, собирается пробка. Доброе утро, Казань, пишет Игорь Юрьевич, спасибо большое. Вот, Шуфутинов день на Руси отмечали 3 дня, по-моему. Поэтому можно и сегодня спеть, и завтра, и послезавтра. И по старому стилю можно еще отметить. Евгений, спасибо большое. Сегодня предлагают, замыкая круг, еще спеть. Ничего себе. Бег,
2: это же гимн энергетиков, на самом деле.
1: Да, пусть Миша отдыхает до завтра, вот люди пишут. Так, по гороскопу, короче. Лилечек пишет, дева душнила, особенно мужчины. У меня папа дева. Вот, ну, может, он у вас просто душнило? Ну, в смысле, без этого? Но без того, что он дева. Ну, просто бывает же человек душнило.
2: А мне кажется, иногда душнило может быть даже комплиментом.
1: Да, кстати, вполне себе. Нам предлагают 3 сентября татарскую версию спеть.
2: Это, кстати, еще вчера предлагали.
1: Да, о, все, но надо подумать тогда. Может быть, придумаем что-нибудь, короче, и так далее. Вот. Значит, в гороскоп я верю. Булат пишет, в целом, какая натура можно было поднять. У сестры была подруга таролог. Дело не пошло. Пошла уборщица в кольцо. Ну, она вот могла и предугадать, это, конечно. Да, дева чуть-чуть стерва. Стрелец накосячил, не жилец. Рыба, вот и молчи. Это твоим гороскопом.
2: Продолжение моего гороскопа, да. Там еще несколько знаков осталось у нас. Надо тоже их не обидеть.
1: Конечно, да. На Рамоне господин нам пишет. Привет, у сына завтра день рождения. Замечательный человек, никакой не душнило. Ну, подождите. Я сразу говорю, если вдруг, господин Рамоне, у вас мальчик со временем начнет встречаться с девушкой, и она у нее попросит точное место рождения и время, то я вас поздравляю, скоро гороскопы в вашу жизнь войдут плотно. Но пока информация на правах рекламы. А спонсор утреннего шоу «Трамены» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Вот почему я так хорошо могу прочитать текст?
2: Потому что у тебя зрение хорошее.
1: Конечно, я предлагаю всем его починить, как и я в свое время, с помощью лазерной коррекции зрения. Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения, всего 12 500 рублей за оба глаза. Да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Подробности по телефону 567-23-32. Акция действует до 15 августа. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Пойдем утромани встретим?
2: Пойдем.
1: Все, пойдемте.
0: Реклама на БИМ-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фрэш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-7441. 16+.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим Радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 «Кама-цемент.ру».
2: Началось. 6 баллов.
3: Да ладно.
2: Движение затруднено. Крупнейшая пробка. Улица Мира, Сибирский тракт. От Тополевой до Журналистов 49 минут. Улица Мира от Сибирского тракта до Тополевой 22 минуты. Галидин Мухаметова и Ноктинский спуск от наклона улицы до дома номер 29 20 минут. Ох, давно я эту пробку не видел. Проспект Победы от Академика Глушко до Академика Губкина 15 минут. Юлиуса Фучика от Рихарда Зорги до Проспект Победы 14 минут. Кировская дамба в центр 4 балла. Все остальное свободно. Вот по ДТП. Ну и, естественно, ДТП есть, к сожалению. Дорожная работа, кстати, Оренбургский тракт задерживает сильно. Куюки буквально стоят, буквально от пестрецов стоят. Если быть вообще вкратце, ну там прям реально вот вся дорога, которая показана, вся просто бордовая и в одну, и в другую сторону.
4: Ну, с другой стороны, красивого цвета.
2: Да, у нас, значит, на Кировской дамбе есть дорожно-транспортное происшествие в сторону центра, вот буквально перед Кремлевской дамбой. И еще одно ДТП я вижу на улице Ершова. Судя по всему, перед перекрестком, перед Обжалилово, в сторону Гвардейской. Будьте внимательны, там в левом ряду произошло относительно недавно. Ну что, держимся, пробки вернулись, мы вернулись. А вот Романик, кстати, никуда и не девался. За это время он все здесь рядом, поэтому туда и перейдем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» — ИП Саттарова Эльвира Гакильевна, салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего 1375 рублей. Именно эта сумма, друзья мои, за качество мирового бренда по доступной цене. Я считаю, это вообще невероятно круто. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Прямо напротив нового ипподрома. Там рядышком и торговые центры есть различные. Ну, в общем, можно доехать, можно добраться, посмотреть, естественно, и по телефону узнать информацию. Телефон 245-21-50. Ну, а я с огромным удовольствием представляю вам опытного участника «Утромани». Он же сегодня у нас в гостях. Илья Даев. Илья, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Илья, это какой твой раз?
5: Второй.
2: Второй. Как давно уже? Ты же недавно, да, как будто относительно был?
5: Ну, по-моему, месяц назад где-то.
2: Ну вот. Поэтому, видишь, поэтому тебя так хорошо и запомнили. Илья, ну, за месяц что-нибудь интересного произошло у тебя? Как ты вообще переносишь осень, начало? Школьные моменты какие-то, может быть?
5: Замечательно.
2: Все понял.
5: Он сейчас не в пробках находится, а сидит в студии.
2: Вопросов больше не имеем, как говорится. Ну, пока, конечно, осень у нас еще она такая красивая, летняя. Надеюсь, все так и останется. Ну, а мы, напомню, тебе сейчас будем вопросы задавать. Их 5 штук на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Кто болеет за тебя сегодня?
5: Коллеги.
2: Всем коллегам большой привет. Коллегам мы не только передаем, что у нас еще и прямая трансляция ВКонтакте запущена. Поэтому можете переходить туда. Можете слушать нас через приемнички, через приложение на Android, на iOS, через сайты и так далее. Ну а мы задаем первый вопрос и начинаем. Первый вопрос 100 рублей. Погнали!
0: Утромани!
2: Какой продукт по поговорке «всему голова»? Ой. Извините, повторите.
5: Хлеб.
2: Все, это верно.
0: Утромены утроманят.
2: Продолжаем нашу денежную, вот я даже не знаю, денежно-образовательную, что ли, это уже получается какая-то у нас передача. В общем, друзья мои, вопрос на 500 рублей. Сейчас этот яркий праздничный атрибут распространен по всему миру и потерял свое сакральное значение. А ведь когда-то в Китае его использовали против злых духов. Те якобы боялись громкого шума и огня. О чем идет речь? Могу повторить вопрос, если надо.
5: Ну, я-то предполагаю салют.
2: Вот. Ну, или по-другому.
5: Фейерверк.
2: Вот это абсолютно верный ответ. Вот мне просто формулировка важна была.
0: Утромены утроманят.
2: Итак, действительно, китайцы запускали, чтобы злых духов отгонять. Вот фейерверк для этого и был приспособлен. Вот как же это было давно вообще? Представляете, сколько
3: лет? Нет, почему давно? Вон 30 августа снова злых духов прогоняли мы.
2: Да, конечно.
3: Прогнали, кстати.
2: Да?
3: Да. Ты... Я видел, он уехал.
2: А, нет, Андрей, если ты про своего соседа, он не злой дух, он черт, ты же сам говорил.
3: Рэпчик вот отсидел.
2: Давайте попробуем задать вопрос на 1000 рублей. Он звучит вот так. Реклама в одном автобусе утверждает, что если пассажир ее читает, вероятно, произошло это. У многих людей в наши дни это происходит в несколько раз чаще, чем 15-20 лет назад. Вопрос, что же происходит? Ну, то есть, что произошло, как в рекламе утверждается. О чем речь? Могу повторить, если надо. Угу. В одном из автобусов, короче, есть реклама. Она утверждает, что если пассажир читает, ну, эту рекламу, соответственно, она про себя же и говорит. Если реклама читает пассажир, значит, произошло это. У многих людей в наши дни происходит это в несколько раз чаще, чем 15-20 лет назад. Вопрос, что происходит? Ну, что произошло у человека, что он эту рекламу, собственно, читает? На что намекает рекламный плакат?
3: Илья давно не ездил в общественном транспорте просто. Да. Представьте эту картину.
2: Современный мир. Человек смотрит на рекламу в автобусе и читает. Там написано. Если вы это читаете, у вас... Надо вот угадать как раз. Произошло это. Что-то вот именно произошло. Это мы заменили, то есть надо угадать. У вас, вероятно, произошло это. У многих людей в наши дни... Это уже я просто от себя добавляю. У многих людей в наши дни это происходит несколько раз чаще, чем 15-20 лет назад.
5: Ну, я предполагаю, первое, что может быть потеря связи, отсутствие интернета, то есть человек читает этому рекламу.
2: Так. Ну, это может быть не везде, где-то вот связь нормальная. Например, может быть.
3: А это произойти все равно может.
2: Итак, мне нужен ответ через 10 секунд, к сожалению. Просто времечко у нас.
3: Илья, вы близки.
2: Андрей Тел говорит.
5: Забыл телефон.
2: Это окончательный вариант?
5: Да.
2: Забыл?
5: Ну, оставил телефон, да.
2: Телефон.
3: А чаще это происходит в последнее время? Мне кажется, наоборот, реже. Сейчас все такие, забыл телефон, не уйду ни в коем случае без него.
2: Итак, Илья, мы спрашиваем вас, что же произошло согласно рекламе? Ваш ответ?
5: Давайте отсутствие интернета.
2: Отсутствие интернета все-таки. Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться. Тут, конечно, большая подсказка была в том, что это происходит чаще сегодня, чем 15-20 лет назад. Вот, 15-20 лет назад просто интернета вообще, ну, практически как явление не существовало. Потому что это было бы где-то примерно 2006-2010 год. Даже в 2010 году мобильный интернет это был...
3: Ну, если он и был, то он был такой...
2: Такой зверек, интересный. Такой практически недосягаемый был. Вот, тут, конечно, все на самом деле... Вообще, Илья супер в правильном направлении шел. Супер в правильном направлении. Вопрос, ответ оказался даже проще, чем ты себе придумал. Что телефоны были 15-20 лет назад и сейчас. Но сейчас это происходит чаще, чем 15-20 лет назад с телефонами. Ну, так чисто логически.
5: Разрядился.
2: Вот это был бы правильный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
2: Ну вот как сейчас помню, то есть вот у меня был, например, Siemens, вот этот C65. Вот. И с учетом того, что ну, на нем особо нечего было делать, была на нем установлена игрушка, сейчас все вспомнит, Gravity Defeat назывался, или как-то так. Это когда на мотоцикле маленьком, там кнопочками нажмешь, он там по разным лазит горочкам. Причем это все сделано в очень такой простой графике. Такая игра сложная. Там три разных мотоцикла, три вида сложности, там много трасс, ты прям сидишь, мучаешься, проходишь и так далее. Вот. И с учетом того, что ты целый день в это играл, у тебя и батарейки хватало, ну, например, ну, точно часов до 3-4 с самого утра. Это буквально там 7, можно сказать. Вот. Если бы я сегодня смартфон с утра до 4-5 держал постоянно, то, конечно, он бы разрядился значительно быстрее. Вот. Ну, и так как в нем не было там ни MP3-плеера, ничего, ты просто его, ну, попользовался, убрал в карман, там, смс-ишься, убрал в карман. А современный смартфон достал, музыка, Bluetooth, наушники подключил какие-нибудь,
3: я машине. Сказал, достал поехали. И залип.
2: Да, и все, пошло-поехало. Но, тем не менее, мы сегодня интересно поиграли, повспоминали, это классное время. Илья, спасибо за тобой второй раз, мы тебя будем ждать на легендарный камбэк. Мы остановились на вопросе на 1000 рублей, за десяточку обязательно приходи, пока тебе 100 рублей вручаем. И от тебя, конечно же, приветы. Пожалуйста.
5: Передаю привет всем своим коллегам, которые, надеюсь, сейчас не спят.
2: Будем всем передаем привет и благодарим, что вы болели. Спасибо. Так, еще кому-нибудь? Ну, если нет, то и ладно. Все, всем передал. Илья, спасибо тебе огромное. Мы очень рады тому, что ты приходишь. Приходи обязательно еще. Кстати, приводи коллег тоже. Вместе приходите. Будем ждать вас. Вот. Так что, дамы и господа, мы вас ждем абсолютно всех. Приходите, отвечайте на вопросы, зарабатывайте денежку и немножко похихикаем тут, пофоткаемся. 100 рублей можете получить. В общем, утро мани специально для вас.
0: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В российских школах могут появиться уроки киберспорта. По словам президента Федерации киберспорта России, такие занятия будут способствовать развитию дисциплины и навыков командной работы. Для поддержки врачей первичного звена в Госдуме выдвинули идею разрешить им приватизировать жилье. Условие. Стаж работы в государственном медучреждении не менее 10 лет. Тогда терапевт сможет получить в собственность служебное жилье либо квартиру, числящуюся на балансе государства. А теперь культурные афиши города. 11 сентября Бим-радио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому. Повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
6: Утромены сделают твое утро.
2: Так, друзья мои, мы в новом часе, 8 часов и без 9 секунд 4 минуты. Я не знаю, вам просто объяснили или нет. Видим ваши сообщения, что касается знаков зодиака, так что мы сейчас их обязательно почитаем с вами, повеселимся. Ну, а пока мы с вами будем двигаться в этот час. Что нас с вами ожидает? Ну, совсем скоро нас с вами ожидает песня про испанское небо от исполнительницы Алисии. Обязательно оцените. Ну, а в целом будем разговаривать, расскажем про новости. Ну и вообще будем получать невероятное настроение от общения друг с другом. Я вот так вот хотел бы сказать. Слушайте, ну как замечательно. Ну а в целом, что я могу, Андрей? Может быть, вы что-нибудь еще скажете про этот час? Хотите?
3: Ой, у нас так много сообщений, успеть бы их прочитать за этот час.
2: Согласен. Сообщений, конечно, очень и очень много. Ну а мы совсем скоро вам расскажем, друзья мои, что вообще происходит в Татарстане и в Казани. Так что всем добро пожаловать в «Утромены». Какая вот такая вот классная музычка специально для того, чтобы сидеть и наслаждаться пробками казанскими, потому что в данный момент в Казани 6 баллов, все так же остается. Ну, не 7, не 8, уже хорошо как бы.
3: Наслаждайтесь
2: окружающим вас миром.
6: Реклама на Бим-радио.
7: покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
11: И только

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: ты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкаламэне.
1: Соу, сипеляна.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Обсуждали мы с вами гороскопы буквально вот на до утра, Мань, на прошлом часе. И тут еще вот твоим коротким гороскопом ты классно запустил вообще. Смотри, Козерог все смог. Короткий гороскоп тебе, как тебе? Водолей давай налей.
9: Да, сейчас налью.
8: Вот, Андрей, ты водолей?
9: Я водолей.
8: Тогда налей. Тогда два раза.
9: Андрей, налей, водолей, налей.
8: Вообще двойная рифма получается. Гороскопы, шляпа полная, пишет Михаил Боярский. Нет, ладно, подожди. Нет, на самом деле, пишет Тим, те, кто гадает по дате времени рождения, боюсь вас огорчить, но календари менялись в истории и часы переводились. Если не знать физику, все вокруг кажется волшебством. Спасибо Тиму за сообщение, поддерживаю его. Далее, значит...
9: Рамис вот написал: «Доброе утро, я близнец, жена дева, веселимся уже 10 лет».
8: Так рифма просится. «Я близнец, жена вообще...» Но, видите, молодец, хорошо дописал. Это уже, видимо, к нам вопросы. Да, доброе утро, Бимлар. Нам Ленар пишет, желает нам хорошего денечка. Просто озвучиваем. Доброе утро. У родителей есть книга небольшая про знаки зодиака. Такая, да, она? Синяя какая-то, или синяя, или фиолетовая. Там что-то, прям гороскопы и так далее. В первый раз я ее видел лет 35 назад. Прочел, какой бывает ребенок лев и взрослый. Бьется, пишет нам Мара. Ну, сейчас я вам развенчаю этот миф. Почему это бьется, почему не бьется. Сейчас все вам обязательно расскажу. У меня тоже, чтобы вы понимали, я эту книгу читал. И у меня написано было, я как сейчас помню, «Дева», да, из болезней. Там было написано ярко выраженные болезни с ЖКТ. Например, гастриты. Там было написано. А у кого в 90-х годах нет гастрита рождения? Кто? Напишите мне, кто эти люди, пожалуйста. По-моему, гастрит у всех был, правда? Ну и так далее, так далее. Интересно.
9: У меня не было, кстати.
8: Весы снимай трусы. Короткий гороскоп пошел. Стрелец! Стряхни, будешь молодец. Это про градусник. Вот,
9: однозначно.
8: Значит, у Андрея жилковское воспитание, поэтому Альберт, Андрей тебя хотел сделать чучелом и сжечь.
9: Я же не Альберт, я же предлагал чучело другой сделать, просто похожее, может быть, как-то там.
10: Все равно мое чучело получается.
9: А где мы черное сено возьмем?
8: Не знаю, конечно. Так, сейчас, подождите. Я Козерог, я все смог. Я встал на работу. С нами делится Денис, конечно. Естественно. Здорово, братва. Я Козерог, а родился в год быка. О, это отдельная еще тема разговора тоже. Доброе утро. Я Телец. Всему конец.
9: У меня и жена Телец, и мама Телец.
8: Видите, доброе утро. У меня с мужем день рождения в один день. 26 сентября. Лили нам делится. Вам привет. Здравствуйте. У меня нет гастрита, пишет. Ну, вот, поздравляю вас.
9: По гороскопу, скорее всего.
8: У вас где-то 3%. Что, у которых нет гастрита. Вот. «Три корочки» — официальный спонсор гастрита. Это сухарики, да? Я правильно помню? «Овен сам помер». Ну, это просто новость, да, какая-то? Это же хорошо. Руслан спрашивает, как «Скорпион» рифмуется? «Скорпион купил пион».
9: Ну, как вариант. Ну, или если хотите, мы еще рифмы от Антона можем взять. Там тоже подходят.
8: Да. «Скорпион» — «Рак и шпион». «Рак и шпион». Вот. Мне очень нравится сообщение, которое... Два сообщения в одно пытаются, значит, впихнуть госпожа Виктория. Она пишет: «У меня нет гастрита, телец петух».
9: А почему телец петух?
8: Я думаю, это нас обозвали, Андрей. «Дева», говорит, «не рифмуется». Ну как же? «Дева».
9: Рева.
8: Нева, рева. Там очень много рифм на самом деле, но мы больше вам не скажем вообще на самом деле.
9: Стерва еще нам писали до этого.
8: А «Скорпион» по токсичности чемпион, вот Руслан добавляет.
9: Вообще шикарная рифма получилась.
8: Да. «Скорпион» такой... Дон-дон. Рамзан Ахматович как бы подключился к нам немножко. Итак, почему же гороскопы — это ересь? Рассказываю прямо сейчас. Значит, смотрите, я вам серьезно сейчас быстренько расскажу, почему это реально не работает, и это проверено уже многократно. Во-первых, астрологическую систему, которая даже на сегодняшний день, которой пользуются люди, она была создана более 2000 лет назад. После нее, с тех пор, из-за гравитационного влияния Луны и Солнца, ось Земли давным-давно сместилась. Это называется прецессия. И из-за этого, соответственно, для нас, ну, мы, для как для людей, вот так вот в небе немножко изменилась, вы не поверите, картинка. Соответственно, и немножечко уже карта в целом поменялась. Потому что, например, если вы считаете себя девой, например, то с точки зрения как бы реальной астрономии, не астрологии, псевдонаука, а астрономии, да, наукой, Солнце в момент вашего рождения, скорее всего, находилось в созвездии Льва. Но астрологи этот факт просто игнорируют. Ну, естественно, это же не так неудобно, это же надо думать. Далее, значит, если что, у нас путь Солнца, видимый, он лежит не через 12 созвездий, а через 13.
9: Да?
8: Да, он, дело в том, что с 30 ноября по 17 декабря он проходит через созвездие Змееносца. Но его астрологи почему-то игнорируют.
9: А его же хотели добавлять прям, что это ажиотаж на эту новость был несколько лет назад, по-моему.
8: Да-да-да, это дело-то понятно, но его же 2000 лет игнорировали. А сколько судеб за это время было предсказано, сколько людей в это поверили, вот другой вопрос, конечно.
9: Но вот с другой стороны, смотри, вот у меня есть, допустим, два знакомых, а они оба в августе родились, небольшая разница между датами, и вот прям вот они львы оба, и по характеру очень схожи.
8: С кем?
9: Ну, между друг другом, в смысле.
8: А кто эталон-то?
9: Ну, вот один и другой.
8: Нет, эталон, ты их с кем сравниваешь?
9: Друг с другом.
8: Идеальный лев, это кто? Ну, вот, по знаку зодиака.
9: Грива, чтоб была.
8: Вот, видишь, нет его, нет этого, поэтому могли просто, ну, очень много факторов есть, там, семья, воспитание, окружение и так далее. Но смотри, мне вот все говорят, Альберт, ты не дева, ты лев.
9: Да?
8: Ну, потому что, типа, я же такой не тихий, не скромный, не заучка, не душнила. Я такой раз, и тут появляюсь, и везде что-то говорю, и весь такой прям лев такой. Ну, а потому что, ну, я вам сейчас раскрою этот секрет, вы не... все мы в равной степени душнилы, достигаторы. Иногда мы любим порядок, иногда у нас плохое настроение, иногда хорошее, иногда мы токсичны, иногда мы уперты. И мы все такие. Что теперь разделяет нас всех? Поэтому признаку...
9: Согласен, согласен.
8: Кстати, нет ни одного еще физического механизма, я продолжу, который бы влиял на судьбу человека. Есть, например, там гравитация, электромагнитное взаимодействие, сильное и слабое в разных степенях, там и так далее, и так далее. И нет, ну не способно ни одно передавать характер или судьбу. То есть взаимодействие того, как звезды расположены, никак не влияет, естественно. Вот, поэтому имейте в виду. Ну, например, я сейчас объясню. Например, если акушер принимает роды, или, например, на него, вот когда ребенок родился, на него коридор в шкафе оказывает, ну, намного больше влияния гравитационного воздействия, чем, например, Марс или Юпитер. Ну, чтобы вы просто понимали, что вот как планеты расположены, так и на человека это влияет, бла-бла-бла.
9: Мне кажется, это все зависит от того, врач, вот, акушер, соответственно, кто по знаку зодиака просто.
8: Проблема близнецов, пожалуйста, тебе. Два человека рождаются в одно и то же время с разницей в 30 секунд или в 10 секунд, или в минуту, или в, там, неважно абсолютно. Почему у них разные судьбы? Ни у кого из близнецов. Нет, я знаю, конечно, близняшек, у которых пока одна и та же судьба, но там все грустно у наших казацких. Но я имею в виду, что, ну, вы понимаете, да, у них даты смерти разные, жизни разные, болезни разные, профессии разные, сами себе по складу ума они разные, они даже похожи друг на друга. В чем же проблема-то? Да. Конечно, ага, пожалуйста.
9: Но характерами, скорее всего, отличаются, да, вот сколько близняшек знаю.
8: Дальше, если мы возьмем, например, 100 профессиональных астрологов, дадим твое или мое дату и время, и место рождения, и так далее, то у тебя будет 100 разных гороскопов, Андрей. Да. На тебя и 100 разных гороскопов, на меня 100 разных
9: астрологов. Ну, один точно попадет.
8: Да, естественно, да. Это, ну, это как Жириновский, который просто много разговаривал и постоянно куда-то там попадал. И это интересно, конечно. Так что, дамы и господа, имейте в виду, что с научной точки зрения никакой гороскоп не влияет. Но есть важный момент, что есть вообще вся астрология. Во-первых, с точки зрения науки, астрология, именно не астрономия, а астрология, считается псевдонаукой вообще в целом и не имеет никакого научного подтверждения, естественно. Как же гороскопы работают на вообще, вот в целом, почему они работают? Да потому что они на психологических особ... на друга. В чем же проблема-то? Да. Конечно, ага, пожалуйста.
9: Но характерами, скорее всего, отличаются, вот. Да, вот сколько близняшек знаю.
8: Дальше, если мы возьмем, например, 100 профессиональных астрологов, дадим твое или мое дату, и время, и место рождения, и так далее, то у тебя будет 100 разных гороскопов, Андрей. На тебя и 100 разных гороскопов, на меня от 100 разных
9: астрологов. Ну, один точно попадет.
8: Да, естественно, да. Это, ну, это как Жириновский, который просто много разговаривал и постоянно куда-то там попадал. И это интересно, конечно. Так что, дамы и господа, имейте в виду, что с научной точки зрения никакой гороскоп не влияет. Но есть важный момент, что есть вообще вся астрология. Во-первых, с точки зрения науки, астрология, именно не астрономия, а астрология, считается псевдонаукой вообще в целом и не имеет никакого научного подтверждения, естественно. Как же гороскопы работают на вообще, вот в целом, почему они работают? Да потому что они на психологических особенностях нашего восприятия, в целом.

0: есть вообще вся астрология. Во-первых, с точки зрения науки, астрология, именно не астрономия, а астрология, считается псевдонаукой вообще в целом и не имеет никакого научного подтверждения, естественно. Как же гороскопы работают на вообще, вот в целом, почему они работают? Да потому что они на психологических особенностях нашего восприятия в целом существуют. Да, например, есть такой эффект Борнума, или Форера он называется. Люди склонны принимать такие общие, размытые, банальные утверждения, как уникальное описание самого себя. Боже мой, это точно
1: прям
0: я.
1: Прям точку у меня, да.
0: Ну и, конечно, всем же еще хочется стать какими-то особенными, вот. И всем хочется какую-то вот на себя повесить. Ну, то есть, я вот особен. Я лев, я пробивной. Я дева, да, я душный, что зато у меня все структурировано. Да, я скорпион, я, значит, мне говорят, что я там, значит, гад. Ну, по факту так зачем-то говорят. Значит, буду себя вести как гад, я себе разрешаю. Ну, такие вот вещи есть. Так что, ребята, я вам предлагаю гороскоп по гороскопами. Давайте думать головой. Чего я вам и желаю, конечно.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Я давно вам хотел сказать...
1: Обращайтесь ко мне, товарищ Водолей.
0: Товарищ Водолей, ага. Я давно вам хотел сказать, и скажу вам это в прямом эфире, прямо сейчас.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Я нашел информацию, где очень-очень-очень выгодно можно вот буквально следующие 2 недельки сделать лазерную коррекцию зрения.
1: Ну, если нашел такую информацию, то делись.
0: Да, можно рассказать прямо в эфире?
1: Конечно.
0: Ну, тогда вам информация на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! Теперь, когда я поймал ваше внимание, напомню, что в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. И это все в клинике «Омикрон» до 15 сентября. Коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1. Это клиника «Омикрон». Подробности по телефону. Очень удобный телефон. 567-23-32. Как бы 567, потом 2-3 и обратно. 3-2. Очень удобно. Акция действует до 15 чего, Андрей?
1: Сентября, наверное.
0: Все верно. Конечно, уж имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Все, давайте хорошего зрения вам.
3: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробно

0: и на akbars.ru.
1: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Я налив». Жилой комплекс на берегу

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2.0+.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой «Акбарс Банка» и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Это самый точный прогноз погоды. Ее самый точный рассказитель Андрей. Андрей Погодный. Андрей Погодный, как вам фамилия? Андрей Метеорологов.
2: Да. Водолей Погодный тогда же.
1: Да, Андрей Ртутный Столбик. Как или как называется? 752 миллиметра ртутного столба.
2: Не-не-не, у меня там не в миллиметрах.
1: Если в миллиметрах, то просто умножайте на тысячу. Делите на тысячу.
2: Ну ладно.
1: Умножайте на...
2: Знаешь, сколько градусов уже в Казани?
1: Сколько?
2: Вот так, на глаз просто, угадай.
1: На глаз больно.
2: Не больно, тепло на глаз. Плюс 19 в Казани.
1: Холодно же, такая холодная вода из-под крана.
2: Да нет, 19 градусов, это что, вода холоднее из-под крана, мне кажется.
1: Да ты че? Давайте узнавать. Пока рассказывать, я вам скажу.
2: Давай. Плюс 19 в Казани уже. Облачно с прояснениями сегодня осадки не ожидается. С этим вас поздравляем. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит аж 26 градусов. Вот это красота. Ночью будет, кстати говоря, плюс 14. Завтра, четверг, 3 сентября. Плюс 25 днем, плюс 14 ночью. Есть вероятность осадков. В пятницу, субботу нам обещают плюс 23. И опять же, есть вероятность дождя.
1: Короче, ага. У нас из-под крана по Санпину не должна превышать 20 градусов. Да, потому что если больше 20 градусов, то уже может размножаться бактерии. Ну, холодная вода, я имею в виду. Ага. Летом, то есть летом приблизительно, все ориентируются на 20 градусов, летом приблизительно 18-20, например. А вот зимой температура, естественно, падает, и там буквально 3 или 5 градусов. То есть вода воспринимается уже как ледяная, например. Ага. Вот, так что имейте в виду. Вот такая вот буквально. У нас на улице температура практически как вода из-под крана получается.
2: Mm-hmm.
1: Представляешь?
2: Интересное сравнение, конечно.
1: Да. Вот вам и оно. Ра. Ладно. Какие-то отсылки пошли кино. Это был самый точный прогноз погоды. Мы продолжаем, друзья.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Пишет, а нас ананас, наверное, будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно ругаться за 6-бальных пробок.
2: Mm-hmm.
1: Вот, наверное, всем двойки поставит и вызовет родителей к директору. Да я вас умоляю, он не такой человек. Он просто возьмет эту пробку и как... Ее вам в одно место.
2: Ну, там, кстати, уже не 6, а 5 баллов стало.
1: Уже неплохо, видите?
2: А, нет, снова 6.
1: А вот, спасибо, Андрей. Вот ты умеешь, конечно, катаешь нас на, эмоциональных качелях. Ну, потому что вдали. Вот, видишь, ты льешь. Козерог, нож вам в бок. Продолжай тут делиться с нами. Я близнецы, балаболите мы спецы.
2: Нормально.
1: Телец, старый удалец.
2: Если сын девы, то, возможно, это проблема.
1: Да, это интересно. Я телец, жена близнец. У нас в семье полный. Все хорошо. Весы в 90-е не...
2: Не бойся.
1: Сыпь. Как бы.
2: Не сыпь мне соль на рану.
1: Конечно. Гастрит был, есть и будет.
2: Потрясающе просто.
1: Отлично. Я просто не могу не прочитать, но там больше миллиарда сообщений. Привет, утромены. Я змееносец!
2: Мы его нашли.
1: Все, вот он. Вот, пожалуйста, придержите, ладно, свой террариум. О, ничего себе, Андрей голос потерял. Начал шипеть что-то. Ты смотри, мне тут змеи не нужны. Я рыба, мне плевать на моду.
2: То есть по барабану какая чешуя.
1: Ну да, получается. Mm-hmm. Золотая рыбка как к ней относится. У меня есть друг, и в компании, когда заходит разговор о гороскопе, мы говорим, о, лев, рожденный раком.
2: Это вообще отдельная категория, мне кажется, еще там надо. А теперь те, кто рождены, собственно, таким образом как раз, да?
1: Все верно, конечно. Вот. Слушайте, это, конечно, интересно. Ну вот Лилия пишет, не переубедил Альберт, все равно верю в гороскоп. Да пожалуйста, пожалуйста, я ради бога, я что вам?
2: А кто вы, кстати, по гороскопу?
1: Да, напишите, пожалуйста. Вот. Значит, если верить в астрологию, натягивать ее на жизнь, то будешь считать, что это работает. А если не придавать значению, то астрология не работает. Ты такой, какой есть. Давай, до свидания. Между нами... А, это Ханбатика пишет. Вот, в общем, такая вот интересная штучка. Я рыбы, жена рыбы, сестра рыбы, все разные, и я душнила. Мне очень нравится мем, связанный с рыбой. Там такая рыба, ну, типа там лещ какой-то, вот прям сфотканный под водой, и подпись такая: «Здорово, братан, а можешь меня засолить, высушить и разбить мне лицо об стол?»
2: Это гороскоп для рыбы.
1: Это мой самый любимый мем. Я так всего каждый раз смеюсь, если честно.
2: Анна вот нам написала тоже: не увлекаюсь астрологией, не верю в гороскопы, не слушаю предсказаний, но эти раки. Папа, сын и свекров у меня по гороскопу раки. Какие же они обидчивые, одинаково сильно обидчивые. Спасите.
1: Смотрите, я вам даже параллель проведу. Обратите внимание, да? Папа, сын и свекровь. Ничего, ничего в этом объединительного вы не видите? Ну, типа, свекровь так воспитала... А папа, подождите, папа сына или ваш папа? Тоже хороший вопрос. Тогда все, пока моя теория сыпется. Напишите обязательно. Да, ну что ж, друзья мои, водолей на работу забей.
2: Ой, все, я пошел.
1: Жилка 18+. Ой, плюс 18, извините.
2: Возрастное ограничение целого микрорайона.
1: Да, конечно. Я рак жизни рад. Вот. Еще даже не знаю.
2: Жена рак, иногда она делает со мной фаталити.
1: Анна пишет, что мой папа рак. То есть свекровь рак, папа ее получается рак. И так далее. И все обидчивы очень сильно. Ну, это просто совпадение. Наверное, не знаю. В гороскоп никогда не верила. Но я скорпион, и мне это нравится. Очень токсично написала Лейсан. Если бы я верил в гороскоп, я бы так и сказал. Вот, Лейсан, конечно, вы прекрасны, как никогда. Так, окей.
2: А я все ждал сообщения, не верю в гороскопы, решает только вот ромашка.
1: О, это, конечно, нормально. Это, конечно, нормально. Итак, друзья мои, я вас хочу поздравить. Тут говорят, что Мальдивиан хотят запустить прямые рейсы из Казани в Мале, то есть это в Мальдивы, в 2027 году. Прямые рейсы. Вот. А вы бы куда хотели? Куда бы вы хотели полететь? Вот если бы у вас возможность была, куда полетели сейчас?
2: Ну, говорят, Мальдивы, надо слетать, там они что-то под воду потихонечку, говорят, плавно уходят. Не слишком оптимистично?
1: Ты как этот? Ребята, раков занесли в Красную книгу. Надо побольше. Берите ведра 3 и езжайте ко мне. Надо попробовать, пока не пропало.
0: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Ну вот, Мальдивы. Интересно же сгонять. Я, если честно, просто посмотреть бы сгонял. Поэтому, ну и посмотреть бы, и все такое, и глянуть так.
2: А знаешь, красиво. Кому обязательно надо съездить на Мальдивы?
1: Ну-ка.
2: Девам. Маленьким девам.
1: Что ж ты делаешь-то, Андрей?
2: Все, забыли про гороскоп, все.
1: Я Козерог, у меня все ок, все уже ты людей завел, он опять пишет,
2: конечно. Если бы ты писал из Мальдив как раз, вот тогда бы, да.
1: Ой, вообще, на Мальдивы, конечно. Ой, конечно, бы я... Ой, там на Мальдивах, там же морепродукты, все дела, конечно. Невероятно. Да, в общем, скатаемся как-нибудь обязательно. Когда
2: прямым рейсом прям.
1: Да. Так, что у нас из интересного? Значит, у нас в Госдуме заявили, что из госуслуг не будут делать ТикТок, заявил вице-премьер России Григоренко. Вот. Хотя, может быть, на сегодняшний момент это за гранью, а послезавтра это будет нормально. Государство должно быть вариативным, заявил он. Вот. Ну, там немножечко, видимо, неправильно было донесено, потому что госуслуги, понятное дело, что эта штучка очень сильно государственная, помогает нам с услугами и так далее. А вот другие соцсети, почему можно превратить, чтобы было все в одном? Я даже жду этого момента уже, когда все будет удобно, когда все у тебя будет в одном приложении.
2: Ну, это удобнее было бы, да.
1: Чтобы ты открываешь, у тебя тут и карты, и, значит, карты маршрутов, и навигатор, и карты оплаты, и новости, и вот это все. Я просто WeChat китайский увидел, суперудобная штука. Просто суперудобная
2: как
1: штука.
2: Как раз что-то подобное?
1: Да, ну, вот, ну, когда-нибудь, я думаю, у нас тоже это состоится и случится, потому что просто пока то, что создаем мы по приложениям, но если вы вдруг не в курсе, то наши госуслуги, это просто космос. Это далеко не во всех странах есть. Я даже сказал бы, не у всех это есть. Практически этого ни у кого нет, конечно.
2: Ну, где-то местами появляться начало, как раз посмотрев вот на нашу, собственно, опыт.
1: Ну, это очень, потому что сильно. Это, конечно, невероятно. А тут пока у нас рассказывают следующую, значит, новость. Вот. Потому что, говорят, у нас на проспекте Победы выстроилась целая куча машин, которые, они такие старые и разбитые. Машины не на ходу, они без колес, без номеров. Вот. Поговаривают, что они могут выполнять функцию потайного места.
2: Вот. Что значит функция потайного места?
1: Ну, туда можно что-то как бы положить, а потом другой человек как бы приходит, это забирает, и вот это вот все. Вот, поэтому жители вот обращались, потому что это проспект Победы 78. Тут в новости указано, их просто там очень-очень много. Ну, вот это вот, есть вот такие люди, предприимчивые, в кавычках, которые вот такие вот, например, куча автомобилей складируют там, вот. Ну, и как бы удобно же хранить, как разборка, например, а потом их продаешь, там, кузов, что-то, как-то. Вот. Но всегда такие машины, это же, ну, я думаю, у вас во дворе, наверное, так, у тебя была во дворе какая-нибудь такая машина, которая просто, ну, как бы стоит, а вы, получается, там сидите, тусите постоянно. Там. Mm-hmm. Это всегда, вот смотри, стоит машина, да, как только эта машина, прям молодежь местная, ну, вот у нас так было в 2000-х начале, как только молодежь видит, что эта машина бесхозная, колеса спущены, там что-то где-то не убрано, она пыльная стоит, в какой-то момент разбивается аккуратно стекло, открывается дверь, открывается машина, и просто вы начинаете внутри сидеть. Ну, как бы, это место так как штабик. Mm-hmm. А что, кресло удобное, даже есть аккумулятор, есть музычку можно послушать. Я помню, парни в свое время даже покупали запорожцы. По 500 рублей, я помню, запорожцы покупали у пенсионеров, чтобы вот просто покататься, а потом происходило... Я уверен, ты не, у тебя такого не было? А, покатались немножко где-нибудь, ну, естественно, не на дорогах общего пользования, а где-то вот в частном секторе у нас там. Mm-hmm. Покатались, машина не завелась, никто ее запустить не смог, потом все выносят, кто кувалду, кто лом, кто молотки, и просто начинает эту машину уничтожать. Просто
2: нет,
1: весело.
2: У нас такого не было. У нас была машина заброшенная, но что-то я даже не помню, чтобы мы в ней как-то проводили свое время.
1: Я участвовал как минимум в двух утилизациях таких запорожцев. То есть парни там покупали, катались, потом приносили. Мы просто все вместе толпой ее очень весело разбивали потом.
2: Я правильно понимаю, по утилизбору к вам обращаться можно, Альберт?
1: Да, конечно. Но если вы хотите реально, чтобы машина была утилизирована, обращайтесь. Вот, найдем, все поможем. Все у нас есть.
2: Кувалда еще есть?
1: Кувалда есть. Конечно, есть. Ну, по крайней мере, мы знаем, куда. Ну, вот обратиться, спрашивают, утильсбор заплатили. А тогда, получается, я думаю, в 500 рублях где-то рублей 300 это был утильсбор где-то.
2: Мне кажется, тогда не было еще.
1: Может, и не было. Черт возьми. Нет, 2000-х было. Был, конечно.
2: Было же, да?
1: Утильсбор. Если... Давайте я просто напомню про утильсбор, если что. Почему в 90-е, вот даже сериалы, если смотреть про 90-е, 2000-е, когда приезжает какой-нибудь Opel или какая-то иномарка, все говорили, ого, у тебя что, иномарка? Потому что уже тогда вводили утильсбор. Утильсбор был введен для того, чтобы строили там заводы, ну, делать экономически невыгодным продажу автомобилей без создания инфраструктуры и производства внутри страны. Благодаря этому у нас последствия появились Kia, Hyundai, Ford, BMW в Калининграде, в Нижнем Новгороде появился огромный завод.
2: Toyota где-то собирали,
1: Toyota собирали Питером, да? И так далее, и так далее. Вот, это все благодаря этому. То есть наши отцы заплатили за то, чтобы у нас были дешевые иномарки. Вот. А как заплатили? Они, ну, не суть заплатили, они, получается, просто не покупали. В отличие от нас, наши отцы оказались умнее. Они просто не брали иномарки, потому что зачем переплачивать 4 цены? Вот. Ездили спокойно. На Чапырке вот мы ездили.
2: И сами ремонтировали зато.
1: Конечно. Новый покупали, помню, с завода. Эх, времена, ребята. Ладно, мы совсем скоро вернемся. У нас еще полно новостей. Тут смотри, какая новость. Ого! Но об этом через пару минут.
0: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: Уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Ассаламу алейкум, хадрли ради, талавшалар, здравствуйте. Я не буду ругаться.
3: Не будете?
2: Я знал, что так будет. Она рано или поздно всегда так. И, ну, смотрите, да. 5 баллов, уже не 6. Было 6, стало 5, сам видишь.
3: Ну, мы и 8 даже ждали.
2: Конечно. Не было никакой восьмерки, не будет уже сейчас же, не 90. Крупнейшая пробка Дербышки мира, сибирский тракот от Тополевой улицы до журналистов 39 минут. Кулали от Фушика до Габишева 12 минут. Танковая улица от остановки Карбышева до проспекта Универсиады 10 минут. Столько же Оренбургский тракот, проспект Универсиады от Фирмского шоссе до улицы Амитская магистраль. И 9 минут Гвардейская улица от Макаренко до Ершова. Может, Миллениум в центре 4 балла, Кировские дамбы в центре 4 балла. Все остальное свободно. Тегенде дорожно-транспортные происшествия. Вот вы по проспекту Победы в сторону квартала едете, доезжаете до Мамадышского тракта, и тут сверху средний ряд ДТП. Все, пожалуйста. Вот она там сдерживает всех. Будете стоять. Сейчас вы такие красивые, такие невероятные. На это все. Я поехал. Ну, как поехал? Я пошел пешком пока. Быстрее пешком, конечно, ходить. На самом-то деле. Поэтому... погуляю пока, посмотрю, как там у нас школьники ходят, смотрят, что там, как там. Конечно, интересно это. Ну, а пока это нет дождей, Андрей. Потом будут дожди, потом будут снега.
3: Обязательно.
2: А потом суп с котом. А, подловил я тебя. Вот так вот. Через час вернусь, с вами был Анас Ананасович. Пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Рубрика не у нас, но давайте проговорим, потому что важный момент на самом деле. Значит, в Пензе мужчина приехал на автомобиле Renault Duster заправлять автомобиль. Естественно, он решил схитрить. Спрятал в салоне канистры и, соответственно, открыв дверь, начал обманным путем, хотя в канистры как бы запрещено пока, ну, в Пензе конкретно не знаю, но не везде можно, давайте скажем так, начал лить в канистры бензин, которые спрятаны в салоне. Есть очень важный момент, который мы упускаем. Есть определенные значки возле, если вы видели, на заправках. И один из таких значков тоже присутствовал. Дело в том, что внутри автомобиля случилось статический разряд или заряд.
3: Угу.
4: Случилась искра.
3: Угу.
4: И бензин в машине вспыхнул.
3: Прямо на заправке?
4: Прямо на заправке.
3: Ужас.
4: Ну и все. Получается, мужчина сжег машину из-за статического разряда. Ой, страшное дело. Никто не пострадал. Жена, собака, все вокруг бегали.
3: Угу.
4: Но как бы больше ничего с ними не происходило.
3: Там главное, на заправку-то это все не распространилось?
4: Нет. Вроде как принесли кучу огнетушителей и потушили. Но там настолько все быстро, даже огнетушитель не брал, потому что бензин горит. Там, особенно в таких количествах, особенно в канистре, в замкнутом пространстве, где все отделано буквально синтетикой, я тебя умоляю. Это практически бесполезно, конечно. Такие дела. Значок о статическом заряде есть, кстати говоря, на заправочках. Это вот поэтому будьте осторожны с одеждой синтетической, если вы заправляетесь. Там тоже могут быть свои приколы.
3: Да?
4: Оказывается. Да.
3: Теперь боюсь, только в хлопке буду ездить.
4: Да нет, не надо бояться, не все надо. Будет хорошо. Не за это не переживай. Но просто... лучше хлопок.
3: Лучше хлопок, да.
4: Лучше, конечно, хлопок. Так, в App Store появились фейковые копии удаленных российских приложений.
3: Да?
4: Да. Уже замечены подделки Макса, ВК и Рутюб. Оригиналы недоступны, мошеннические версии могут быть опасны для данных устройств. Будьте осторожны и внимательны.
3: Да, а то пароли туда свои введете, и все, и потеряете.
4: Пароли, пароли, пароли. Я зачем это вспомнил вообще? Что ты со мной делаешь? Из грустных новостей. Новость пришла откуда не ждали. В российских медвузах остались сотни свободных мест, поговаривают. Ну, на самом деле, звучит, конечно, страшно, но для российских медвузов, а вы понимаете, что их немало, сотни свободных мест, ну, не так и страшно звучит. Хотя, довольно-таки серьезно звучит. Почему? По мнению экспертов, из-за нового закона для учебных заведений поступление может оказаться невыгодным и даже рискованным для молодых людей, потому что и там они обязаны отработать сколько-то лет в медицине, вот, прежде чем перейти в частный сектор. Вот. Ну и как будто бы логично, если ты получаешь за бюджетные деньги образование, то сначала, здравствуйте, будьте добры, там лет 5, пожалуйста, поработайте в бюджетной сфере.
3: Ну, это так или иначе будет отталкивать людей все равно. Ну, потому что и учеба у них подольше там по времени еще, интернатура.
4: Ну, это нормально. Нормально? Как будто бы.
3: Ты представляешь, ты 5 лет учился, потом еще сколько, 3 или 4 года, и потом 5... еще 5 лет работать надо.
4: 5 лет они, к сожалению, не учатся. У них, по-моему, насколько я помню, врачи сколько? У них до 10 лет учеба растягивается. Ну, со всеми там ординатурами, интернатурами, по-моему, 8 лет что-то около. Ну, многовато, короче. В общем, ребятоньки, надеемся, что в медицину люди все-таки пойдут.
5: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В России начали действовать обновленные правила перевозки пассажиров и багажа на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. В такси порядок перевозки багажа теперь устанавливает перевозчик. Он определяет число мест и условия. Багаж, не влезающий в отделение, можно везти в салоне, но только с согласия водителя и при условии безопасности пассажиров. У россиян появилась возможность сохранять мобильный номер при переезде в другой регион и смене тарифа на местный. Оператор базы данных проверит, можно ли перенести номер. Решение будет готово в течение 30 минут. В случае отказа заявителю пришлют уведомление с объяснением причины. Сегодня отмечается Всемирный день кокоса. Интересный праздник, который помогает напомнить о важности кокосовой пальмы. В ряде регионов ее справедливо называют деревом жизни. Кокос широко востребован в кулинарии, косметологии и строительстве. Инициатором учреждения дня выступила Азиатско-Тихоокеанская ассоциация производителей кокосов. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
5: Утромены сделают твое утро.
4: Здравствуйте, люди добрые. А у нас уже, оказывается, 9 часов 1 минута 42 секунды, 43 секунды, 44 секунды, 45 секунд.
3: Точное время.
4: Точное время. Ну, сам точный прогноз погоды, точное время, все дела, все как мы любим вообще абсолютно. Это, конечно, мы действительно обожаем. Так вот, что у нас из интересного происходит вообще? Вот, спрашивали, Альберт, вы же закончили энерго, почему не отработали 5 лет электриком? Потому что такого закона не было. Если бы был закон, мы бы с Андреем, как миленькие, отработали бы 5 лет, никуда бы не делись. Хотя я вам хочу напомнить о том, что когда заканчиваешь вуз, что происходит? Правильно, вас сначала заставляют найти работу. Помнишь, когда мы... У вас не было такого? Когда проходишь...
3: Было. Я сразу понял, обязательно. О чем идет речь.
4: Когда идет, когда получаешь обходной лист, ты должен вернуться уже с местом работы. Без этого даже обходной лист когда-то не давали. Это интересная была история. Ну, то есть, тебе говорят, ну, найди работу, ты что? Куда ты собрался?
3: И ну,
4: ты
3: там, такой, ну, да, по-моему, логично. Мысль такая. То есть, если ты сам ничего не можешь найти, то тебе еще предложат варианты.
4: Это 100%. Предлагали. Ну, кстати, я так, собственно, на Иликон-то и устроился.
3: А, да?
4: Да. Я просто знал, что там есть... свободная вакансия, она, правда, не совсем была энергетическая с точки зрения, там, я все-таки был приборостроитель, но я сказал, что я быстро обучаем, и меня взяли. В итоге вот, все было хорошо. Вот начальница у меня была там интересная, Ой, в общем.
3: А сколько ты там на заводе-то проработал? Год примерно?
4: 9 месяцев ровно. Потом, как заново родился меня оттуда, в общем. Да, было интересно.
3: Я год и месяц проработал. Ну, в общем, вот после энерго, видите, 9-12 месяцев надо проработать.
4: Да, теперь мы, дорогие мои, ну, получается, что, как вам так сказать, красиво. Мы свое отработали. Вот так вот скажем. Вот, конечно.
3: Тут нам Кирюха написал версию по поводу медвузов. Тоже подытожим, так скажем. Просто мальчики боятся учиться с девочками. Вот и места в медвузах, соответственно. Все-таки сложно, когда ты единственный мальчик в группе, рядом 20 девочек. Вот главная причина.
4: Ну, там ничего такого сложного прям нету.
3: Мне кажется, огромное количество мужчин бы сказали, я хочу туда.
4: Там, да, наоборот, просто там очень тайм-менеджмент будет важен.
3: Да.
4: Вот, распределение только... сил, спортом надо по-любому будет заниматься.
3: Да. На 8 марта себя. Только тяжело там.
4: На 8 марта весь год придется копить. Но зато какие плюшечки получаете вы за это. Хорошо-то как. В общем, представляешь, когда один мальчик в группе. Это все, это идеально вообще просто.
3: Ну, в том же самом. Мне кажется, во многих вузах есть такие направления, где вот больше девчонок или больше мальчишек. Собственно, вот у нас в энерго было ровно так же. У нас были группы, где девчонок почти нет, а были группы, где, наоборот, мальчишек нет.
4: Да, были. Была-то, я помню, в экономе была такая группа. Там один парень, по-моему, и что-то девчонок 20. Вот, они просто на автомате начали все за ним ухаживать, как за сыном. Очень удобно было ему, и все приносят, и домашки помогают, и все такое.
3: Но мне девчонки из таких групп, где только девчонки, рассказывали, что когда, говорят, у нас потоковая лекция, где там несколько групп и есть с мальчишками еще, у нас такие лекции тоже есть. Говорит, вообще девчонки, говорит, не узнать, все с макияжем, все красивые, совершенно другое дело, говорят.
4: О, девчонки, вы в курсе, что вы просто вкусные? Я читаю сообщение, пишу, что вы все просто вкусные. Вы все очень красивые. Ну и вкусные, скорее всего, тоже. Вот. Есть на ваш макияж? Нет на вас макияжа. Как вам комфортно? Не важно. Вы все у нас такие красавицы вообще невероятные. Любим вас очень сильно. И специально для того, чтобы разглядеть всю эту вашу красоту, я сейчас хочу обратиться к мальчикам, ну и к девочкам, возможно, кто свою красоту тоже где-то разглядеть не может. На правах рекламы. Информация от спонсора утреннего шоу от Ромены ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения, всего 12 500 рублей за оба глаза. И это в клинике «Омикрон» до 15 сентября. Напомню, коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1. Клиника «Омикрон». Подробности по телефону очень удобному. 567-2332. 567-23 и обратно. 32. Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Ну что, Андрей? Нет, Андрей видит красоту. У него очки. Mm-hmm. А я себе коррекцию уже сделал. И красоту поэтому вашу вижу. И вам всем советую. Как, что за реклама у нас такая интересная получилась?
3: Добрая.
4: Сейчас будет еще интереснее. Смотри.
7: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
8: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
7: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
9: Реклама на БИМ-радио. 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
15: 0+.
14: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соусы Пилявых.
3: Ничего, показалось.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
10: Ну и вот, мы живем с вами. Красота какая вообще на улице. Ну, лето, хотя второй день осени, и это все очень даже... Почему осень у нас даже лучше, чем некоторые летние денечки? Кто-нибудь мне может объяснить? Пока вообще невероятно замечательная погода. Нравится очень.
11: Ну, тут еще, наверное, знаешь, мы же от лета чего-то ждем вечно, что оно будет супер теплое, супер какое-то классное. А от осени уже не особо ждем, может быть, и поэтому она нас радует.
10: Это правда, конечно, есть такое.
11: Нет никаких завышенных ожиданий от осени.
10: Виктор с нами делится. Привет, Бим. У меня сын второй курс учится, будет архивным работником. В группе он один, остальные девочки. Виктор из Йошкар-Олы нам написал.
11: Угу.
10: Ничего себе. Это же просто какой-то рай.
11: Архивоведение какое-нибудь, наверное, специально.
10: Ну да, но не одни девочки у тебя в группе. Ты представляешь, что будет твориться на дне группы? Mm-hmm. На экваторе группы, mm-hmm. что будет твориться? Ну веселье же. Замечательно. Вот, а... До 28 градусов, говорят, сегодня, что ли, погода продержится. Нет такого у нас?
11: Ну, не знаю, обещают, что будет тепло.
10: Ну, на солнце, мне кажется, все 30 будет. Вот почему-то, я уверен. Почему-то.
11: Может быть, даже и больше.
10: Вот. Ну, у нас потом будет, вот начинаются с завтрашнего дня такие периодические дожди, похолодание там на 1-2 градуса, резко похолодает на следующей неделе, там во вторник 16 днем градусов, а потом в пятницу плюс 21 градус будет, опять возвращение как бы потепления. Mm-hmm. Очень неплохо на самом деле. В Казани появится самая длинная речная набережная страны. 12 километров. Знаешь где? В районе Портовой и Меховщиков строят дамбу. В будущем ее состыкуют с Кремлевской набережной.
11: Ого!
10: Это, конечно, интересно. Ирик Файзулин, министр строительства России. Забавно, да, что министр строительства России наш Ирик Файзулин. Уверен, пройдет не более 5 лет, и здесь будет очень красиво. Ирикабы уже красиво. Уже невероятно. И мы только ждем, спасибо большое за добрые слова, уже прекрасно.
11: Ну, вообще-то, сторона города так довольно активно развивается, если честно.
10: Ну, вот посмотрим.
11: Спортивный комплекс тоже вели, там же рядышком получается.
10: Это точно. Ну да, вот потихонечку, помаленечку. Видишь, вот вся Казань постепенно расширяется, увеличивается. Красота какая. Так, знаете, что я хотел сказать вам вообще в целом?
11: Что ты нам хотел сказать?
10: Это хочется, конечно, там где-то жилье. Так, из интересного. На набережную озера Кабан в Казани выделят еще более 310 миллионов рублей, потому что теперь будут благоустраивать маршруты. Они, точнее, благоустройство недалеко от действующих маршрутов будут устраивать. Это обустройство насыпи, подпорных стен, укладку брусчатки, озеленение до 30 июня 2027 года.
11: Угу.
10: То есть третью нам очередь открыли. Кабан, получается, полностью замкнули. Можно гулять теперь по кругу спокойно, как говорится. Ну и на все вот прилежащие территории. Я очень надеюсь, что улицу Марджани перестелят.
11: Да, ну, хотелось
10: асфальт,
11: бы.
10: Да, вот эту... Я тут недавно, давно по ней не ехал, вот я поехал по ней, вот еду, смотрю, а на асфальте вот это такая яма, у которой только один край только. Ну, знаешь, такая вот, как бы подъемчик такой. Вот. И как у меня только стойки передние пробило. А я ехал-то не быстро, я ехал 45. Медленно ехал относительно. Как бахнуло только.
11: Да, есть там, есть там.
10: У меня вертолет есть, кстати, игрушечный. Уже теперь был. Вот, был такой, ну, который, знаешь, вот солнце светит, и он крутит лопастями. Ага. Вот, с отсылкой на то, что Казань — это, ну, как бы вертолетная столица России. Так вот, а, значит, и она вот аж немножечко упала у меня с панели. Она, да, напомню, приклеена. Такая была не очень приятная ямка, скажем так. Вот. Ну, я в итоге вечером вот приехал в Дербышки, и папе подарил вертолет.
11: Ну, смотри, сейчас, скорее всего, Марджани как раз скоро асфальт поменяют. Если на Мадлен сделали, они же по алфавиту наверняка идут, да? Мадлен, видишь, потом Марджани уже идет по алфавиту.
10: А то, что я папе вертолет подарил, ты проигнорировал, да, этот факт?
4: Шоу «Утромены».
3: А я думал, вставать.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Вот нам слушатель, короче, прислал такой же вертолет. Почти как у меня вот был в машине, которая крутится. Еще он прислал в салон вообще целую кучу украшений прикольных. Короче, уважаемый слушатель, я объявляю флешмоб. Присылайте фотографии, чем вы украшаете автомобиль. Ну, то есть, вот какие-то у вас, не знаю, висючки, может быть, у вас есть какие-то вот эти вот игрушечки, вертолет. Может, у вас что-то на зеркале заднего вида висит, может быть, у вас какие-то... Кивающая собачка, может быть, у вас осталось из 90-х. Ну, что такое?
2: Диски висят наверху где-нибудь там.
1: Обязательно. А как без этого?
2: Чтобы или это флажочки.
1: Чтобы радар же отражал, чтобы антирадар не попадал тебе. Слыхал такое, что?
2: Конечно, конечно. Вот. Мех на руле тоже от этого, кстати говоря. А вот эти бочонки из лото, которые под спиной и попой, так скажем.
1: Вообще, Андрей вообще все шарит, кстати говоря.
2: Я просто перечислил тебе все, что у меня есть в машине, и все.
1: Вообще. Хорошо. У меня, значит, из любимого в одно время у меня катался сначала кот, который показывал факушки, получается. Вот. Причем я его повернул в сторону водительской, просто по приколу. Вот. Потом у меня висел человечек, который факушки показывал. Кстати, у меня теперь этот человечек висит на шее, я его перевесил, мне нравится он. Вот. Это раньше в машине висел. В одно время у меня микрофончик маленький висел, но я понял, что это кринжово. Как-то это все не нравится мне.
2: Вот. Не на микрофончик он был похож?
1: Ну да, получается. Так, давайте И как вы вообще считаете, украшать свой автомобиль, как вам вообще абсолютно? Так, вот, доброе утро, значит, наша слушательница, она подписана Татачка, честно, не мы подписывали. У нее такой кружочек, который, я так понимаю, вращается, да, как у вертолета лопасти, этот вокруг как бы планеты вращается, это, конечно, замечательно. Михаил пишет, это колхоз, полный ерунду на панель ставить. Все, ваше мнение понято, принято. Господин Ханбатько пишет, значит, ничего не пишет, он присылает фотографии, гениально. У него на цепочке висит значок «Даров смерти». Еще что-то фиолетовенькое, не могу разглядеть. И золотой снич, как у Гарри Поттера. В общем, Хан Батька очень сильно любит фильм под названием «Хроники Нарнии». Ладно, я согласен, это была тупая шутка, но мне она дико нравится. В общем, любитель Гарри Поттера Хан Батька. Приветствую вас в Гриффиндоре. Фильмы 18+. На панели вертолетик, на зеркале четкие ванильная вонючка. Думаю, достаточно, пишет Роберт.
2: Ну, да, в принципе, вполне, достаточно,
1: вполне,
2: да.
1: Все очень замечательно. Господин, такой кружочек, который, я так понимаю, вращается, да, как у вертолета лопасти, этот вокруг как бы планеты вращается. Это, конечно, замечательно. Михаил пишет, это колхоз, полный ерунду на панель ставить. Все, ваше мнение понято, принято. Господин Ханбатько пишет, значит, ничего не пишет, он присылает фотографии, гениально. У него на цепочке висит значок «Даров смерти». Еще что-то фиолетовенькое, не могу разглядеть. И золотой снич, как у Гарри Поттера. В общем, Хан Батька очень сильно любит фильм под названием «Хроники Нарнии». Ладно, я согласен, это была тупая шутка, но мне она дико нравится. В общем, любитель Гарри Поттера Хан Батька. Приветствую вас в Гриффиндоре. Фильмы 18+. На панели вертолетик, на зеркале четкие ванильная вонючка. Думаю, достаточно, пишет Роберт.
2: Ну, да, в принципе, вполне, достаточно, вполне, да.
1: Все очень замечательно. Господин Евгений, по-моему,

0: нравится. В общем, любитель Гарри Поттер, Хан Батько. Приветствую вас в Гриффиндоре. Фильма 18+. На панели вертолетик, на зеркале четки, ванильная вонючка. Думаю, достаточно, пишет Роберт.
1: Ну, да, в принципе, вполне, достаточно, вполне, да.
0: Все очень замечательно. Господин Евгений, по-моему, да, почему наши слушатели все переименованные? Ёлки-палки. Вот, полностью согласен с Михаилом, в общем, пишет он нам. Так, красная белая шапочка в автомобиле, вонючка четко. Как будто Рафиса обзывается. Обожаю. Но выглядит интересно, кстати говоря. Вот. Денис целое видео нам снял. Да. Он, судя по всему, едет в автомобиле. У него там очки. Вот эта бахрома сверху. Дайте угадать. Вонючка. Вижу огромную игрушку красной ММДМ. С красной бахрома закрывает немножко. Дверь Газели. Ну, конечно. Угану. Это в Газели классика. Газель надо всегда
1: красиво. А что-то там еще меховое подвешено и сушится.
0: Да. Это уже мы не узнаем никогда.
1: Возможно, Денис едет с охоты.
0: Да-да-да. Так, господин Тим пишет. У меня, говорит, до сих пор значок от Юли Романовой. Ей большой привет. Это наша ведущая. Когда я 5 лет назад приходил работать, она была ведущей. Уже опытный, любимый многими. Я еще был только начинающий. В те времена, когда я 5 лет назад пришел, я ходил на вечеринки Бим-радио, и я вас фотографировал с другими ведущими. Со мной пока еще никто не фотографировался. Я фотографировал тогда. Но я к этому относился абсолютно спокойно. Все так и должно быть. В общем, значок остался у Тима. Это очень круто, что вы его сохранили. Я постараюсь Юле передать, чтобы ей было, конечно, приятно. Но и вообще, вот Тим говорит, не люблю, когда перед стеклом что-то болтается. Кто колхозил антистатиком свою машину, признавайтесь? Это которые вот эти, да? Ну, вот эти резиновые штучки, которые висят где-то откуда-то, из-под крылка там, да, куда-то, как будто антистатик была, да? Все, правильно понимаю?
1: Не знаю, даже, может быть, про это. Я почему-то антистатик сразу из баллончика, который брызгается.
0: Это же для юбок, а не для нас.
1: Да?
0: Не для мужчин же это.
1: А, да?
0: Что, на себя брызгаешь?
1: Не-не-не-не.
0: Ну, хотя, если мужчина в пенте побрызгал бы себя антистатиком, возможно, бы у него той проблемы с ожиганием машины бы и не было. Мини-Кораны четкие. Очень красиво, кстати. Очень красивый мини-Коран. Вот Гузель нам написала. Вот. У меня ничего не держится, как нашествие саранчи после внука. Я последнее предложение не очень понял, но я просто кивнул, ладно? Вот, а полумесяц вот у Эльвира висит красивейший, вот, о, как тут, и вертолетик, как у меня, висит у Ильи, и вонючка в дефлекторе, и вонючка еще висит на зеркале заднего вида. У вас слишком много вонючек, вам не кажется, или вам норм? А, они красненькие, одинаковые, видимо. Все тогда, вот.
1: Александр тут тоже написал, справа внизу на лобовом перчатка триколор, по центру внизу вымпел, спаси, сохрани.
0: Красиво, конечно, елки-палки, вот это да. А если у кого подождите, вот у Тима есть значок Бим-радио. Если у вас тоже что-то от Бим-радио есть, что в вашей машине ездит, вы тоже нам присылайте, пожалуйста, фотографии, потому что мы сейчас буквально ненадолго прервемся, потом вернемся и посмотрим, что вы нам прислали, потому что вы присылаете много интересных вещей. Присылайте, чем украшаете автомобили. Вот, я хочу себе что-нибудь новое выбрать, какую-нибудь игрушечку.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
7: Свет, ты определилась?
8: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
7: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
3: О, «Казаньпарк». УГРН 120-47-300-12-912. 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
4: Прогноз погоды на Бим-радио.

0: А что это вы все расслабились? Не надо расслабляться.
1: Сам точный прогноз погоды. Только на Бим-радио рассказываю все подробности прямо сейчас.
2: Ну, мы же интригуем просто немножко. Плюс 20 градусов в Казани уже ясно. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 26. Тепло, хорошо, почти лето, но уже все-таки нет. Завтра тоже тепло, плюс 25. Есть вероятность дождя. Вероятность дождя, в общем-то, на ближайшие дни с нами сохраняется. Ну, почти на все. Где-то 2-3 капельки вот так в среднем. Но сегодня... Кайфуем прям. Сегодня самый теплый день, по всей видимости, из этого оставшегося года. Ну, возможно.
1: Ну, красота, конечно. Я это самое. У нас вот такое объявление интересное. Добрый день, говорит, если есть возможность в эфире сказать, что ребенку в ДРКБ нужна кровь и очень срочно требуются доноры первой положительной крови. Обращайтесь в ДРКБ, наверное, стоит сказать. Угу. Вот. Ну и напишите, может быть, подробности, чтобы мы с огромным удовольствием это все обязательно рассказали. Пока я предлагаю прерваться. У нас Филипп Киркоров тут стоит. И он что-то, смотри, губами вот... Что-то губами шепчет. Это что-то Луиза?
3: У природы нет плохой погоды.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: 3 миллиарда сообщений пришло с украшениями, и мы побежали их быстрее зачитывать. Значит, мне написали: Альберт, вот у тебя вертолет отвалился, и теперь будешь как взрослый ездить без игрушек. И что, вы думаете, что мне это нравится, что ли? Ездить как взрослый без игрушек? Мне кажется, это скучно, отвратительно.
2: Вернуть можно?
1: Конечно, и вернется, просто что-то новое захотелось мне, да. Сувенир из Чехии, знаменитый чешский крот в руках у господина, который подписан как Яс.
2: О, чешский крот, догадываюсь, что это за крот такой.
1: Такой маленький, такой прикольный, там как такая матрешечка самая маленькая, когда вот есть же вот матрешечка, самая такая крошечная, крохотулечка такая, люлипучка такая, маленькая такая, как с мизинчиком.
2: Которая уже маленькая. Не раскрывается.
1: Да-да-да, которая, о, кстати, она единственная, кто не раскрывается, с ума сойти.
2: Рафаэль тут нам прислал тоже и фоточку, подарок от дочки. 10 лет, качует из машины в машину. Тут Мишка такой олимпийский, как будто бы даже.
1: Круто.
2: Ну, во всяком случае, реально похож круто на олимпийского.
1: Да, конечно, да. Ух ты, смотри-ка, ароматизаторы висят тут различные. Там написано «Босс». Но самый главный ароматизатор написан «Бим-радио». Первое в Казани. Я люблю кататься с «Бим-радио». Вот такой ароматизатор. У меня, кстати, такой же.
2: Да?
1: Да. А у тебя?
2: Когда мне такой выдадут?
1: Не знаю, я у слушателя украл. Ладно, нет.
2: Первый такой надо отвоевать.
1: Я шучу, но надо с собой несколько взять. Вот так вот буду встречать слушателей, надо дарить. Вот, а я пользуюсь общественным транспортом, пишет Денис. Зайдешь, и каких только ароматов там не услышишь. Там чего только нет.
2: Ну, действительно.
1: И нероли, и олероли.
2: И естественные.
1: И, о, это вообще самое интересное.
2: Да, кстати, вот батька говорит, что Снич работает и декором, и ароматизатором.
1: Ну, вообще крутой. Он, батька, вообще ты умеешь, конечно.
2: А если он у вас, как у Альберта, в вертолете будет улетать, его надо поймать еще.
1: Обязательно, ртом желательно, да. Как в последней части Гарри Поттера. А у Алёшки, смотри-ка, и миниатюрный очень красивый каран, и сердечко мохнатое. Ну, это отсылка какая-то. И вертолетик есть. Какой вертолетик? Популярный, оказывается. И вот я не могу понять, вот игрушки.
2: Лабуба.
1: А, это номер телефона у вас такая вся разукрашенная черными камешками, и лабуба, там чего-то нет. Интересно, а помнишь, в одно время очень популярны были вот эти уточки, которые там с очками там всякие разные были.
2: А собачка, которая кивает головой.
1: Да, о, это вообще мое детство. Так, все, больше ничего не надо, пишет нам Дмитрий и показывает, что у него в машине висит красивый деревянный православный крест. Очень красивый, действительно. Вот, и тут, значит, Алексей скидывает фотографию. Алексей, судя по всему, трудится у нас крановщиком. И у него такая красивая фигурка, Касабланка называется. Такая она темнокожая, в наряде, облегающем, с бусами, с головным убором национальным. И в руках есть даже кумган. И смотрите, значит, из мультика Миядзаки «Висючка красивая». Я не помню, как зовут этого демона, такой симпатичный. Придумайте какой-нибудь значок от Бима в машину. Приобрету с удовольствием, пишет Илья. Да. Друзья мои, а какой бы мерч от Бим-радио вы бы хотели, чтобы мы создали, вы бы это купили, и сколько бы он должен был стоить? Напишите прямо сейчас. Я все это дело передам руководству, и мы будем обсуждать. Вот тут, ух ты, тетрадки от Бим-радио, блокнотики достались. Вот, тоже православное изображение православных крестов есть у Виктора из Ешкаралы. Красота какая неимоверная. А у Наиля вообще, короче, у него в машине все какой-то красный строй, какой красной нитью идет красный цвет, и это, конечно, великолепно, прекрасно.
2: Но еще и транспорт не маленький, судя по всему, у него.
1: Ну, так, конечно, человек-то трудяга, работает. Так, давайте еще, значит, георгиевская лента, не привязанная куда попало, аккуратно лежит на панели. Иногда в виде буквы Z, пишет нам Руслан. Вот, слушайте, ну, это честь и хвала, как говорится. Георгиевскую ленту мы все с вами знаем и любим. Ого, какая крутая беспроводная зарядка. Кнопку нажал, она, короче, сдвинулась и захватила телефон. Кнопку убрал, и она опять 564 рубля, говорит, стоит.
2: О-о-о.
1: И такая, вонючек нет, ничего нет, говорит, машину часто мою, ничем не воняет. От вонючка голова начинает болеть, и, соответственно, красивейший, чистейший салон. Тоже свой так стараюсь держать. В общем, короче говоря, газель вот красивый тоже. Из украшений бутылка лимонада. Обожаю, конечно. Испандер у Карима, кстати, висит. Прямо где мод, где выбираешь, как правильно ездить на машине. Знаешь, вот это вот. Ага. Полезная игрушка за рулем, согласен. Айгуль прислал фотографию. Не гудите, пожалуйста. И так, нецензурное слово, страшно. Наклейка. Потом турбо, и это под, под картинкой с улиткой там написано. И красивая уточка, и вот этот цветочек, который так вот шевелится, когда на него солнце светит. Вот. А зимой цветок сменится на танцующую елку, потому что у Айгуля украшения в зависимости от сезона меняются.
2: Ой, это классно.
1: Четкий. Вот нравится мне такое творчество. Можно сказать, тоже творчество, пожалуйста. Вот.
2: Да кто-то нам вообще свой бардак скинул просто фоточку. Ну вот на всего куча накидана, надо прибраться, соответственно, да?
1: Да. Даже, говорит, тонировки нет у меня в машине. Говорит, вообще ничего нет. Вот. Регина нам прислала тоже красивый такой, что это, мишка такой, с короной, с очками и с крестом даже целым. Вот. Но он такой как будто католический больше. Но выглядит симпатично, конечно. Вот. А скорпиончик у Наиля. Дайте угадаю, вы по гороскопу скорпион? Вот мой аксессуар пешехода, пишет нам Денис, и это у него сумочка. Красивая такая, через плечо. Раз. Вот. На панели собачка, качающая головой, из 1997 года, пишет Рустем. На зеркале шильдик от Nissan с ароматизатором. Вот все, что надо, ничего больше не надо вообще.
2: Да, вот Ренат пишет, я за сток, ничего лишнего.
1: Класс вообще. Я спросил у вас, какой мерч от Бимрадио вы бы хотели, чтобы мы создали, и вы это купили, почем бы вы это купили, и вообще пишите обязательно по 792-724-228. А пока немножечко информации на правах рекламы. А на правах рекламы информация о спонсоре утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да, вы не ослышались. До 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Это по адресу Зинина 1. Это клиника «Омикрон». Подробности по телефону 567-23-32. Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
5: И только

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотолдашлар. С вами Анас Ананасович. Давайте смотреть. 3 балла. Все, нормально, спокойно. Школа. Сибирский тракт от Мира до журналистов 11 минут. 6 минут Мира от Парковой до Тополевой. Копылова от Кашевого до Тесовской 4. Пушкина от Щапова до Правобулачной 4 минуты соответственно. Мосты и дамбы свободные. ДТП есть пару штук. Одна на Аграрной. Смотрите, когда вы проезжаете, вот в автовокзал Восточный, этот перекресток, вы проезжаете сразу после большого комплекса там такого, да, раз и ДТП там в сторону проспекта Победы, правый ряд, средний ряд, средний во всех смыслах этого слова. Подождите, еще один оказывается ДТП из Горького улицы, Горького. Это дублер Карла Маркса, который. Вот когда едете в сторону, ну, например, не знаю, в сторону Курстена, вот когда едете, там, получается, возле кафедры технологии пищевых производств, КНИТО, да, инновационного предпринимательства. Да. Вот, Андрей, спасибо, я уже это начал немножко трою. Ну, старый же уже, все, уже деменция, не сегодня, не завтра. О, ДТП у нас есть там на Копылово перед Тесовской. О, средний ряд, вот час назад все еще там стоят, что-то разъехаться не могут. Ладно, в общем, в целом такая ситуация. Давайте ПДД соблюдайте. Школьники на дорогах появились, осторожными будьте. Школьники. Это они выбегают эти на самокатах, вообще неожиданно выкатывают.
3: Да, так что страшно. Возле школ скорость пониже.
2: Согласен. Да и в целом поглядывайте. Сидите, если это на обочине, на этом. Все равно помедленнее идти. Сами в безопасности будете. Дети в безопасности будут. Молодцы. Давайте. И это, вот эти самокаты. У кого самокаты купили, вы, родители, хотя бы ограничители ставьте и объясняйте правила. А правила объясняйте, что в сумерках надо на этом самокате включить фонарь, чтобы его видно было. Если уж вы ему этот самокат купили, отрожки ему дайте вот этот, браслет, на ногу наклейку там, на одежду надо. Не видно же их в сумерках абсолютно. А то ездят. Тьфу-тьфу-тьфу. Всем, конечно, здоровья желаем. Мало ли еще. Все, на этом все. А, подождите-ка, ну-ка. Миллениум ДТП нет в сторону центра. Там ремонт моста, из-за этого пробка левая полоса. Спасибо Андрейке. Так он подписан, не знаю, кто подписывал. Я все. И заодно пойду, наверное. От меня фраза «я все» плохо звучит, да, Андрей?
3: Немножко страшновато.
2: Вот, когда ты старенький, вот такая вот история. Поэтому я еще ого-го. Завтра вернусь. С вами был Анас Анасович. Пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Спросили мы, какой мерч от Бим-радио вам надо выпустить. Пишут, наклейки нужны, наклейки. Я вашим всем уже говорил.
6: Все, поняли мы вас.
3: Это наклейки, азартный наклейки, человек, да, который в школе, да, наклейки вот это как раз играл там. Хлопали, да, кто выиграет больше.
6: Ну, крутяк вообще.
3: Еще надо.
6: Тут у человечка, короче, висят бутсы футбольные и подпись. Еще у отца, говорит, висели 40 лет назад. Теперь у меня такие красивые бутсы прям. 3 полоски даже на них.
3: Это прям большие, настоящие, что ли?
6: Да. Ну, типа того. Неважно, какой мерч, говорит господин Артамонстр. Главное, что его невозможно было купить. Только выиграть. Футболки, бейсболки, ароматизаторы автомобильные. Вот. Азат сокрушается, говорит, пивная кружка с фотографией Махмуда Аракаева по-любому, говорит, нужна, я алкоголь вредит здоровью. Да, слушайте.
3: Я, кстати, понял, мерч,
6: что после того, как ты просто произносишь Махмуд Аракаев, надо всегда добавлять алкоголь вредит здоровью. Я только что это понял, кстати. Вот, так, окей. Значит, Кристина пишет, доброе утро. У нее просто игрушка такая вязана.
3: Ну, милая, симпатичная.
6: Флагом России и что там еще? А что это за значок? Напишите, пожалуйста, Кристина, классно выглядит. Вот, волчарик Бимка имеется, со мной двигается по городу. Вот. Это что вы имеете в виду? Интересно. Белые ручки с белым... А черные ручки с белым логотипом Бимрадио. Цена в районе 100 рублей. Самое то, говорит, я бы купил. Пишет Александр. Вот.
3: Ты нам скидывали, Евгений, лучшее украшение багажника. Бортовые камни для тротуара.
6: Да, конечно. Это все красиво, ребята.
3: А так с ним игрушечка тоже катается уже 10 лет. Машин 8 повидал, представляешь? Это же какой-то талисман, верный спутник по пути.
6: По-другому невозможно, конечно, да. Так, жена что-то подарила нашему слушателю, и я просто не... Ага, спасибо за то, что ты однажды появился в моей жизни. Бесконечность такая и две буковки «А». Какая красота, Антон. Вообще жена молодец, классные вещи дарит. Вот. Так, а стаканчик для мелочей. Это, видимо, надо выпустить от Бимрадио. Кстати, что, стаканчик для мелочей удобно? Там мелочи, например, копится, потом
3: полезно,
6: разобрал.
3: Полезно, да.
6: Да, вообще. С логотипом Бим что нам предлагает еще? Качающийся маленький радиоприемник за 500 рублей с логотипом Бимрадио. Маленький такой, приятненький такой.
3: Mm-hmm. Мне кажется, ароматизатором как-нибудь сделать.
6: Мне кажется, можно найти такой, прям, чтобы он ловил волну. В смысле, прям, реально маленький приемник.
3: Это было бы интересно, конечно. Эдуард нам прислал фотографии. Здесь у него, конечно, не логотип Бимрадио, но интересно очень. Висит посередине машины на зеркале. Дэдпул на качельке такой. Сидит, что-то читает, да, там смотрит.
6: Это сейчас тоже, кстати, популярная история абсолютно. Может, там тоже выпустить с нашими лицами маленькие фигурки. Добрый день, пишет нам болельщица Акбарс. У нее все в таких классных акбарсовских. Там у нее и джерси такой миниатюрный с подписями, и такая шайбочка, и волчок есть, и наклеечка есть. Что там только нет, конечно. Вот. Доброе утро, утромены. Оригинал тоже хорошо нам пишет. Ну, типа, оригинал это... Там такие шторки, видимо. Ну, что такое? Ладно, не суть. Бахрома есть. Это лубрикены. Это как раз вот бахрома, которая чуть-чуть закрывает вот у больших машин вот окошки справа, слева. Вот. Это называется ламбрикены. Слушайте, ламбрикены прикольная тема, да? Надо подумать вообще.
3: Символика Бимрадио еще.
6: Да. Наклейки Бимрадио с QR-кодом для вступления в чат. Это бимболталка, видимо, имеется в виду. Легендарная наша вообще. Mm-hmm. Обязательно,
3: идея,
6: да.
3: Идея интересная очень, да.
6: Это, конечно, хорошо. Мерч от Бима — это худи теплый. Говорит, я бы купила, говорит, Ксения. Полноценный костюм, говорит, от 3000. Все зависит от качества материала. Говорит, я бы с удовольствием вообще. Uh-huh. Вот, да. И нам уже тут, значит, значок придумали. Видимо, в нейросети. Бимрадио 102.8. Красиво, спасибо.
3: Да, уточку, кстати, нам вот ту самую, о которой ты вспоминал недавно с очками, вот эту вот, и с пропеллером, тоже скинули, вот Ксения.
6: Да.
3: Она,
6: да,
3: говорит, у меня та самая уточка досталась от бывшего хозяина. Представляешь, прям с уточкой продали. Вот этот человек, конечно. Да. А мерч от Бима тоже худи теплая. Можно костюм, говорит.
6: Нормально вообще.
3: Цена трешки.
6: Платочки от Бимрадио, чтобы слезки было вытирать веселее.
3: Слезки счастья и снега.
6: Да, Бим рублей. Сколько Биму такой курс? Представляешь?
3: Mm-hmm.
6: Прикольно.
3: Брелок для ключей в виде радио тоже предлагают.
6: Красиво. Фигурки ведущих писали. Вот, кстати, фигурки ведущих надо бы, да, похоже, сделать все-таки. Вот.
3: Нормальные зря... у нас фигурки, что ты?
6: Пишет там, зря Бимрадио перестал выпускать диски на день рождения. У меня они все, пишет Рафаэль. Прикинь.
3: Это коллекция же.
6: Прикинь. Это, конечно, сильно. Слушайте, у меня не все диски, у меня только пару дисков есть, вот таких, с дня рождения вообще. Это сильно. Итак, ребятоньки, у нас голосование. Во-первых, впереди у нас поздравление с днем рождения, а потом у нас будет утроки. У меня вопрос, будем ли мы петь 3 сентября сегодня или оставим мы все-таки на завтра его? У меня вопрос ко всем нашим слушателям. Вот как вы напишете, так и будет. Жду.
7: Утромены сделают твое утро.
8: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
9: Logos Auto — специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
10: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на Бим Радио. Предприятия Татарстана представили практики по работе с участниками и ветеранами специальной военной операции на 5-м заседании клуба кадровиков «Главное – это люди» в Альметьевске. Центральной темой обсуждения стала поддержка участников и ветеранов СВО. Для многих ветеранов возвращение к мирной жизни – это преодоление внутренних барьеров. Призываем работодателей активнее включаться, анализировать вакансии, направлять заявки в кадровый центр «Работа России» и участвовать в клубах «Работа для своих». Поддержка наставника – ключевой фактор успешной адаптации, отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Сегодня в Казани ожидается жара. Температура поднимется до плюс 28 градусов. По прогнозу Гидрометцентра Республики, осадков не предвидится, но в отдельных районах может появиться туман. Интересный факт. Из-за особенностей строения ног и мощного хвоста, выполняющего роль балансира, кенгуру способны передвигаться только вперед. Шагать назад они не могут. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
11: Программа для именинников «Первый тост».
6: Я еще раз напоминаю, что поздравление на Бимрадио вы можете в двух взять вариантах. Ну, чтобы вам было удобнее заказать. Это сайт bimradio.ru, там огромная плашка «Заказать поздравления». Ну и, конечно же, номер 2-930-800 по будням с 10 до 17.00. Классно, эмоционально, прямо как песни AC/DC, собственно говоря. Все это можно исполнить в прямом эфире. Сами дозвонимся, музычку поставим, хотите AC/DC даже поставим. А в личных сообщениях это аудио или видео послание от любого ведущего, даже от Анаса Ананасовича. Друзья мои, пользуйтесь, видеоформат доступен только у него. Но поздравляем от души, делаем это так, чтобы это день рождения человечек запомнил навсегда, так что пользуйтесь, дарите друг другу эмоции, это будет невероятно. Ну а мы что, Андрей, переместимся с вами, предлагаю, в группу ВКонтакте, может
3: я
6: быть?
3: Я уже здесь.
6: Не знаю, зачем я это говорю. Просто.
3: Ты радуешься так за именинников сегодняшнего дня?
6: Давайте, раз уж мы сегодня на австралийском роке с вами сидим, давайте продолжим в группе ВКонтакте вместе тоже.
3: С днем рождения! Поздравляем Дильбар Саетову, Гулю Садыкову, Гульзаду Закирову, Алию Галиулину, Танюшку Новикову, Евгению Владимировну, Валентину Ахмедшину, Дениса Богданова, Зухру Павлову, Ришат Гатину, Руслана Авриса, Гульнару Загирову, Полину Семенову, Мохову, Артема, Галину Тихонову и Светлану Киселеву мы поздравляем с днем рождения! Ну вот... Погода, это, мне кажется, вам сегодня уже подарок.
6: Да, с днем рождения всех, кто сегодня родился. Девы, девы же, девы, привет вам, привет. Ой, какой кошмар. Ну что ж, у меня просто скоро тоже день рождения, поэтому я немножко переживаю. Так, ну что, большинство пока пишет, что лучше спеть завтра нам с вами, да, ой, извините. Извините, обожаю этот момент. Итак, поем или не поем в утраоке? Сегодня мы песню под названием...
3: 3 сентября.
6: 3 сентября. Решать только вам. Пишите прямо сейчас. Пишите одно слово. Либо сегодня, либо завтра. Если больше наберет сегодня, сегодня с вами. Если завтра, завтра с вами, соответственно. Ждем, друзья мои. Ну, а именинников еще раз от всей души поздравляем. Будьте счастливы и любимы!
11: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
12: Реклама на Бим-радио.
13: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
14: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
15: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
17: «Поднимаем
16: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
17: 18+. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
18: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН НП 307-167-333-80-2016.
19: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
20: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Салам алейкум, уважаемые.
1: Неожиданно.
0: В начале утра Оти я бы хотел обратиться к нашей вновь обретенной слушательнице. Сообщение было от Виталия. Он говорит: передайте привет Ольге Макушевой. Это мой директор, и она не верит, что вы читаете сообщение. Спасибо. Ольга, в смысле мы не читаем сообщения? Вы что? У нас, знаете, как это?
2: Мы вообще обожаем читать ваши сообщения. Даже конечно, если вы в эфире не прочитали, то, ну, как минимум, конечно, за эфиром посидели, похихикали.
0: Вот, пожалуйста, Рауф пишет: сегодня не прочитали ни одного моего сообщения. Вот же прочитали! Вот же ты что?
2: Самое нужное прочитали. Ёлки-палки. Самое полезное.
0: Во. Поэтому мы все читаем. Мы все читаем, все видим, все слышим. Если у вас есть хотя бы минимальное какое-то, ну, минимальное какое-то есть у вас вопрос какой-то к нам, предложение, мы же вас слышим буквально. Поэтому обязательно, почему вам все время говорю, пишите, подписывайтесь и так далее. Поэтому подписывайтесь обязательно. Андрей, вы здесь?
2: Я здесь.
0: А что молчите? Что молчите-то?
2: Ты все правильно говоришь, я не могу возразить твоим словам.
0: Палки-палки, вы посмотрите на него. Ой, ну ладно тогда.
2: Вот нам пишут даже, отвечают, читают бит.
0: Что-что?
2: Отвечаю, читают бит.
0: Читают, ну, бит.
2: Подтверждает наш слушатель,
0: под, что... Читают под бит, правильно говорить, под бит. Да, говорит. Хорошо. Так, в итоге всенародным голосованием и референдумом. Вот.
2: Панфилов Альберт нам сообщает.
0: Ой, короче, смотрите, я вам что предлагаю? Сегодня я предлагаю вам после всенародного голосования петь Шуфутинского 3 сентября. Это решили не мы, это написали вы.
2: Да. Мы все посчитали.
0: Очень-очень-очень-очень-очень-очень много сообщений. Потому что надо сегодня.
2: Нет, ты Элла Хузяхметова все-таки.
0: Спасибо большое. Рауф энд Файк. И...
2: Отомстил.
0: Вы что, думаете, один там увидите, там переделывать великолепно. Итак, друзья мои, опережаю всех. Завтра мы знаем, эта песня обязательно прозвучит, но она начнет звучать у нас уже сегодня. Потому что мы что, Андрей?
2: Мы живем сегодняшним днем, а не завтрашним, потому что...
0: Мы на шаг впереди.
2: А, да? Ну или это?
0: Мы не то, что на шаг впереди.
2: На два.
0: Мы на сутки впереди, получается.
2: Даже два?
0: Да, вот так вот. А шаг это сколько, кстати, по времени? Ты никогда не думал об этом?
2: Шаг.
0: Шаг. И мат. Итак, дамы и господа, Михаил Шуфутинский. 3 сентября! Это самое плохое объявление этой песни, потому что...
2: Все, с факелом бежим к костру, ребят.
0: Оно очень грустное, на самом деле. Очень грустное. Вот. Нет, реально, представляешь? Встречайте, дамы и господа, на этой сцене Михаил Шуфутинский! Он просто выходит и говорит: эй, зачем ты так? Не надо так.

0: сегодня же, получается, песня-то?
1: Да, немножечко, оказывается, и про сегодня, и про завтра. Два дня, получается, ЭПМ. Удобно. Журавли, белый клин, что-то там, и мой сын, все хотят теплоты и ласки. До конца надо. Мы

0: дальше.
1: Соло.
0: Друзья мои, что хочется сказать в завершении? Завтра вы услышите то же самое. Но тем не менее, мы так рады, что вы у нас есть. Подпевает нам Рауф в кружочке. Рауф подпевает.

0: сентября. И пока у нас все серьезно, дамы и господа, мы напомним, что это самое серьезное, но при этом хихи-хахательное такое шоу. Вокально-инструментальный ансамбль «Виа Утромены» в лучшем утреннем шоу на планете Земля, вы не поверите, под названием «Утромены». Вот так, друзья мои, на этом все. Мы запустили Шуфутинов день. Именно мы его запустили. Да. Завтра уже все после нас будут. Но понятно?
1: Они уже запущенным будут использовать, собственно. Нам тут Андрей батарейкой написал, даже красавцы, у меня даже, говорит, пассажир поет вместе с вами.
0: О,
1: привет и вам, Андрей, пассажиру тоже.
0: И у любви не сел Андрейка батарейка. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Динара пишет, день сурка, 3 сентября. Что?
1: День сырка, это завтра будет, соответственно.
0: Я думал, если честно, я бы день сырка бы устроил.
1: Сырка?
0: Да, вот так, знаешь, взял бы немножко творожка, взял бы туда сметану немножко, какао, сахар, вот это, размешал бы это все конкретно. И вот так вот просто вот поставил 3 килограмма и целый день бы ел. Представляешь, вот такой вот день сырка.
1: 3 килограмма?
0: Конечно, белка бы добрать. Мышцы, мощь, сила. Творог. Или творог. Ты знаешь, как правильно?
1: И это как душе угодно.
0: Как душе угодно. Цитаты. Великие цитаты.
1: Но это у меня молочка просто не усваивается, поэтому.
0: Как? Молочка. Это круто, пишет Марат. Браво, умнички, пишет Танюша. Юля нам просто листочки с осенней прислала. Вот. На левом углу ринга Михаил Шуфутинский. Говорит, ребятоньки мои, давайте сделаем так. Мы вас сейчас передадим в надежные руки наших надежных коллег. И они надежно вам будут поднимать настроение, чтобы вы надежно чувствовали себя хорошо в эти осенние теплые денечки. Я уже жару чувствую, если честно, с улицы немножко. Жарковато в помещении.
1: Это мы спели просто так жарко.
0: Вот ты тоже вспотнул немножко, я вижу отсюда.
1: Конечно.
0: Андрей просто лампочка от лба сейчас отсвечивает мне прямо в глаза. Было приятно. Итак, друзья, у нас впереди Шуфутинов день. Впереди у нас целый день веселья на Бим-радио. Это утреннее шоу. Утромена сейчас закончится и начнется. Дневное шоу «Рабочий полный» с 12 до 3. С 5 до 8 вечерний «Трубим» вечернее шоу. Привет-привет, с 9 до 10. Между шоу вас ведущие также будут развлекать. А еще и коробки передач могут быть. А еще там чего только нет. И розыгрыши, и призы, и подарки, и рубрики. Соцсети наши подписывайтесь, концерт-выканцу, чего не подписали до сих пор. Приложение скачать на Android, на iOS, елки-палки. Для кого мы его создавали, обновляли, нанимали целую команду разработчиков. Сайт bimradio.ru обновленный был. Все для вас. Просто надо подписаться. Вот. Надо было кричать, пишет Рустем. На левом углу ринга Михаил Шуфутинский, я сказал. Вот покричал. Сейчас, получается, Рустем, получается. Да. Ну, а мы что можем сказать? Мы сейчас немножечко отклонимся. Потому что нам надо, да.
1: Прям немножко?
0: А чуть-чуть мы отклонимся, надо будет пойти в сторону дома. Угу. Потому что надо выспаться, отдохнуть, перекусить, подготовиться там туда-сюда. Вот, а наши коллеги сейчас продолжат все это великолепие. Вот, а какую-нибудь интересной песни хотите, Андрей, закончить?
1: Конечно. Я бы даже, знаешь, какой бы закончил?
0: Ну-ка.
1: 3 сентября.
0: Слушайте, я вам предлагаю вообще закончить самой второсентябрьской песни, которая есть у нас. Я уеду в Комарова. На недельку до второго.
1: Очень даже
0: вот
1: подходит.
0: Этой песни мы и завершимся. С вами сегодня были, напротив меня, Андрей Дмитриев
1: и Альберт Гузиахметов.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, тоже будет приятно. На этом все. Это были Утромены. Завтра 7 часов утра вернемся. На сегодня все. Пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации. На недельку

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Друзья мои,
3: радио первое в Казани.
2: Все именно так. Всем доброго дня. Здравствуйте. У микрофона я, Сергей Белов. 10:28 на студийных. Всех рад приветствовать. Как я по вам всем соскучился. Те, которые не понимают, куда они едут. Слева направо, справа налево, друзья мои. Очень любопытно узнавать вообще, как вы строите свой маршрут в голове, когда отправляетесь куда-то из точки А в точку Б здесь, в Казани. Ну и, конечно же, поймал все красные светофоры, чему несказанно рад. И я думаю, что это очень хороший знак, потому что сегодня у нас с вами получится интересный эфир. До 15 часов здесь я, ваш покорный слуга, это Бим Радио, и прямо сейчас король белого соула Джо Кокер о том, что наш мир не идеален. Нет, не идеален, но в нем каждый найдет что-то свое, да?

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Предприятия Татарстана представили практики по работе с участниками и ветеранами специальной военной операции на 5-м заседании клуба кадровиков «Главное – это люди» в Альметьевске. Центральной темой обсуждения стала поддержка участников и ветеранов СВО. Для многих ветеранов возвращение к мирной жизни – это преодоление внутренних барьеров. Призываем работодателей активнее включаться, анализировать вакансии, направлять заявки в кадровый центр «Работа России» и участвовать в клубах «Работа для своих». Поддержка наставника – ключевой фактор успешной адаптации, отметила министр. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Сегодня в Казани ожидается жара. Температура поднимется до плюс 28 градусов. По прогнозу Гидрометцентра Республики, осадков не предвидится, но в отдельных районах может появиться туман. Интересный факт. Из-за особенностей строения ног и мощного хвоста, выполняющего роль балансира, кенгуру способны передвигаться только вперед. Шагать назад они не могут. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Об этом команда «Звери». Рома, «Звери» никуда не надо. В такой прекрасный осенний денечек, 2 сентября на календаре, до плюс 28 градусов сегодня обещают нам синоптики. Как бы этим просто, ну, надо обязательно воспользоваться, да, друзья мои? И желательно в самое ближайшее время. Вот я как думаю, сейчас до 15 часов красивый свой самый лучший эфир отведу, потом пробежка здесь вокруг кабана закольцевали, наконец-то, для нас. Бегающих прям ровно 5 километров. Ну, а потом... начну заниматься. Есть у меня тут одна идейка до Нового года. Закрыть один гештальт. Так вот, я думаю, что вы мне тоже в этом поможете. 10 часов 37 минут. Вы слушаете БИМ-радио, микрофон Сергей Белов. Вообще, как у вас дела, друзья мои? Рассказывайте. Плюс 792-72-102-8. Прям ехал такие. У меня мысли были, хорошие вопросы к вам. Что-то все рассыпалось пока. Но это потому, что надо чего-то... Кофе надо. Всем приятного аппетита, если что-то там жуете. Пока, Artful Dodger, Moving Too Fast. Отличная мелодия.

0: Как здорово, что мы с вами на связи. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Людмилка пишет: Серега, привет. Предыдущая песня была в тему для меня. Мне никуда не надо, как и мне сегодня. Погода. Огонь, буду гулять с дочкой. Всем привет от меня, от Людмилки. И болталки обязательно. Коля прислал на больную на мозоль. Коля прислал фотографию, как он подлещиков, я так понимаю, на Волге, а? Эх, Коле тоже никуда не надо. Ну, а лещи к нему на прикормку хороший. Коля, давай. Последний раз, когда я был на леща, садок был на 90 килограммов. Причем я не брал вообще вот то, что ты сейчас мне показываешь здесь на фотографии. Меньше, чем килограмм леща не брал. 90 килограммов. Мы своим зятьком еле-еле, так сказать, вдвух. Потом до 12 ночи, я помню, развозили по всем его коллегам. Раздавали бесплатно. Ну, потому что, сами понимаете, 90 килограммов, ну, просто в промышленных масштабах дома не приготовишь.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
0: Ну а вообще, вся эта история про лещей вышеобозначенная специально для рыбнадзора является вымышленной, да. 10 часов 41 минута. У нас проект «Золотые нулевые». Шикарный просто заход с командой «Гости из будущего». Люби меня по-французски. Мясо по-французски хочу. Сначала мясо, потом любовь.

0: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
5: «Максидом».
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
8: Yeah. So right. Let's go now.

0: тяни ты меня в жадных каплях дождя. Что не так, я все видел как есть.
1: Потому что всегда я ищу для тебя

0: Все, теперь я вспомнил, друзья мои, две вещи, с которыми я ехал сюда. Это, во-первых, шарлотка. Ну, вот где купить шарлотку, вот, например, да? Либо все же самому научиться это делать. Это невероятное просто пышное кондитерское же, да, изделие. Наверное, я правильно скажу. Наверняка вы знаете, если есть возможность приобрести, то с большим удовольствием. Или куда занести яблоки, чтобы потом на выходе забрать хорошую вкусную шарлотку. Это раз. Во-вторых, всегда в городе мы видим огромное количество рекламных поверхностей, на которых до нас пытаются донести какую-то информацию, рекламу, какие-то призывы, просто сопутствующие нашей жизни социальные высказывания, что-то с чем-то связанное, например, ангажирование каких-то социальных, важных для нас тематик. По этому поводу у меня есть к вам хороший вопрос. Успели я его задать на концовку команды Нэнси Сидоров в Реви? Наверное, не успею. А помню, что у нас есть номер Телеграм. И в Максе наш номер +7 972 72 102 8. Друзья мои, сейчас о том, что происходит на казанских дорогах. А потом к вопросу.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Обновлю информацию на в помощь аналитический портал Яндекс.Карты. На данный момент, ну давайте, я предсказываю, 3 балла. Даже сейчас 3 балла точно, местами затруднений. Сразу к ДТП, который на данный момент есть у нас в городе. Они есть, вижу, в Новосавиновском районе. И это, скорее всего, связано с тем, что тут у нас перед поворотом куда? Как эта улица называется у нас? Перед поворотом на улицу. Вы еще мельче не могли написать вообще на карте? На улицу Мусина. Перед поворотом на улицу Мусина, если двигаться по проспекту Имашева, получается, напротив Пархаус произошло ДТП. Из-за этого затруднение. Здесь же, я напомню, сняли часть асфальта, да, по направлению к Новосавиновскому торговому комплексу Савинова. И поэтому, возможно, из-за этого как-то и связано с ее ДТП. Оно единственное ли? Давайте посмотрим. Нет, есть еще в авиастроительном на Копылова перед поворотом на Тетовскую, что однозначно будет затруднять движение в этом узком бутылочном горлышке. В остальном все молодцы, все хорошо. Больше ДТП я не вижу. Теперь посмотрим среди тех направлений, которые могут быть самыми затруднительными. Это Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов. 10 минут. Это, пожалуй, еще Кремлевская улица, Университетская улица от площади 1 мая до улицы Островского. 11 минут. Всего ничего. По нулям везде. Это я сейчас про ситуацию на мостах и дамбах. Знаете об этом. Соблюдаем правила дорожного движения, друзья мои. И слушаем БИМ-радио.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: Все, теперь к вопросу. Есть у меня время. Пока Софи Элис Бекстер у нас тут разминается, я хочу задать вам один вопрос. Вот, например, если бы вы были бы рекламной поверхностью, если бы какая-то часть тела человеческая отдавалась под рекламу, какой бы компании вы отдали бы какую поверхность своего тела и за какие деньги? Очень просто любопытно узнать. +7 972 72 102 8. Пишите, пожалуйста, немного пофантазируем на эту тему. Почем вы лоб продаете для той или иной компании? Ну или не лоб. Что у вас там больше всего? Какая рекламная поверхность занимает?

Женя написал, говорит, золотые купола на груди наколоты. Грудь уже, видимо, не является предметом интереса для рекламодателей. Сегодня интересуюсь, друзья, просто ради такого любопытства, ну и по фану поинтересоваться у вас. Я думаю, что самим прикольно представить, если бы какая-то часть человеческого тела могла даваться под рекламную поверхность, то какой компании вы бы отдали эту часть тела и за какие деньги? Пишите. +7 9272 42 102.8. Большое спасибо Карине. Сереже покупаю в пятаке смесь для кекса. По инструкции развожу с молоком и маслом, закидываю форму, кидаю яблоки, шикарная и быстрая шарлотка. Умница, спасибо тебе большое.

0: Да, кстати, сентябрь отличный месяц. Месяц свадеб, август отшумел. Вижу, что по моим датам и в сентябре будем женить вас, друзья мои. А пока сегодня вопрос на засыпку. Если бы какая-то часть вашего тела на ваше усмотрение отдавалась бы под рекламу, неважно, что там, я себе набью тату и на эту, или на ту, лоб, затылок, шея, нога, живот, как предлагают некоторые, то под какую рекламную кампанию вы бы отдали? Какой компании продались и за сколько? Вижу, а уже серьезные сообщения, друзья мои, с серьезными финансовыми предложениями. Так что скоро буду зачитывать. Плюс 792-72-42-8. Пишите, пожалуйста, нам в Максе на этот номер. Большое спасибо коллективу «Чай вдвоем», «Белое платье». Идем дальше. В Казани 11 часов 00 минут.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar» «Logos Auto», ООО «SMR Engineering».
2: «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В российских школах могут появиться уроки киберспорта. По словам президента Федерации киберспорта России, такие занятия будут способствовать развитию дисциплины и навыков командной работы. Для поддержки врачей первичного звена в Госдуме выдвинули идею разрешить им приватизировать жилье. Условие. Стаж работы в государственном медучреждении не менее 10 лет. Тогда терапевт сможет получить в собственность служебное жилье либо квартиру, числящуюся на балансе государства. А теперь культурные афиши города. 11 сентября Бим-радио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому. Повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: смайлик, эмодзи с поднятой рукой. Все те, кто поздоровался, вам тоже в ответ мое приветствие. Друзья мои, большое спасибо. Да, всем хорошего дня. Сегодня спрашиваю вас, а если бы какая-то часть тела была бы у вас под рекламу, то какая, за сколько бы и какой компании вы бы отдались? +7 972 72 102 8. Пицца, ДОС, ночь напролет. Идем дальше. Всем здравствуйте.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800
4: 0+.

Сегодня у нас игры. Сегодня у нас в рабочем полдники, который совсем скоро здесь стартует. Два интересных гостя, как всегда, Лисан Батрутдинова. А в 14.10 у нас еще и участники шоу «Супер Ниндзя» Спартак Равилов и Камила Шигапова. Так что непременно, друзья мои, послушайте. Интереснейшие беседы нас сегодня ожидают. Ну и ваши сообщения на тему, какую часть своего тела вы бы отдали под рекламу, какой компании и зачем, зачем и почем. Паша, не скупиться, Паша, не скупись. На шее справа могу наколку бимрадио сделать за 30. Слушайте, вместе, если сейчас Вячеслав Юрьевич меня слышит, Вячеслав Юрьевич, за 30-ку человек готов наколку бимрадио набить на своей шее, быть носителем нашего логотипа. А что, 30-ка кого-то? Прям немного за то, чтобы Паша сдержал свое слово. Да, Паша? Ты же не переобуешься, ты же не фраер, чтобы сдать назад. Так, а еще можно на животе рекламу пенного. Да, а потом обязательно дисклеймер. Алкоголь вредит вашему здоровью. Не забывайте, что касается табакокурения и алкоголя, обязательно должен быть еще и дисклеймер, который будет занимать место. Сейчас подпоем.

Насколько я помню из интервью с Владимиром Шахриным, песня была посвящена, собственно, его супруге. Всем их женам, с которыми, кстати, ни один из них еще не развелся. Насколько я помню, команда «Чайф» — это такие прям закоренелые семьянины. Здесь в нашем эфире со своей короночкой песня называется «17 лет». У них что не песня, это короночка. Да, ну коронка, я имею в виду, нет, вот та самая дорогая часть цыганская, золотая. А вот коронная песня, так скажем. 11 часов 13 минут, друзья мои. Всех рад приветствовать. Паша докидывает. Паш, смотри, в тридцатку сейчас накидаешь, мы согласимся. Можно даже, говорит, штрих-код к логотипу Бим-радио на шее, да, за тридцатку, чтобы могли по ссылке переходить. Супер, мне очень нравится. Марат тоже что-то написал. Руки в татне в 30 тысяч рублей в месяц, как дивиденды, пожизненно. Или голову в Госдуму, так уже 30 тысяч в месяц норм, думаю, будет. Или раз в 50 миллионов. Смотрите, человек уже даже не поленился, посчитал. Это же прекрасно, на самом деле. Какую часть своего тела вы готовы отдать под рекламу? Сегодня просто интерпретируем, фантазируем, да? Пока только Паша у нас на крючочке со своим предложением за тридцатку набить на шее логотип Бим-радио. Так, ну а вы предполагаете, если бы какая-то часть тела вашего прекраснейшего женского, горячего, отдавалась под рекламу, то какую часть? Какой компании, почем, девчата? Плюс 7. Ну, так, чтобы красиво было, как красиво. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим-радио. Пишите в Максе. Всем здравствуйте. Всем хорошей среды.

0: действительно, давайте поиграем. В самое ближайшее время у нас игра «Смотри на мир ярче». Традиционно к этому времени мне нужен, как всегда, один участник. Один желающий дозвониться прямо сейчас, как быстро все это произойдет. По номеру 292-102-8. 292-102-8 – это студийный номер телефона прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Кто первый дозвонился, тот будет играть в эту игру. И у того будет просто большие шансы выиграть классный приз от BIM-радио. Да.
1: Осенние дни становятся ярче с BIM-радио.

0: Бим Радио.
1: Вместе с Бим Радио сейчас будем играть. К нам дозвонился Ильнар, мы сейчас с ним познакомимся. Но прежде есть информация. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Просто вау! К нам дозвонился Ильнар. И вот сейчас самое время с ним познакомиться. Да? Ильнар, ты... да здорово. Ты там кайфуешь, слушаешь меня, да?
2: Да.
1: В задержке причем. Надо убавить.
2: Все.
1: Да. Как дела?
2: Прекрасно.
1: Молодец. Это же прекрасно, на самом деле, что у тебя такой прям задел. Когда он у тебя закончится? К часу примерно, после обедика уже все, да? Захочется домой.
2: Очередь на заправку пройдет.
1: А? Что пройдет?
2: Очередь на заправку пройдет, заправлюсь и прекрасно.
1: Вы стоите в очереди?
2: Да.
1: Мы идем к вам. Вы стоите, наверное, в Татнефть. Да?
2: Нефти,
1: ну, конечно, где у нас все очереди? У нас вот человек за 300 тысяч готов себе набить на руку Татнефть вот, ежемесячно на протяжении всей жизни получать такие дивиденды. Ильнар, а вы бы где себе чего набили? Какую рекламу, какой компании, за какие деньги? Есть такое желание?
2: Да ничего не набивал бы.
1: Ничего не набивал бы?
2: Нет, портит тело.
1: Ну, а что там, логотип Бимрадио за 30-ку? Не желаете? Старый? Так
2: да.
1: Вы как раз, собственно, в определенном нашем возрастном диапазоне для нашей целевой аудитории. У нас целевая аудитория обширная. Вот как раз... Сколько вам лет-то? 25, 35? 40. 40. Что ты, родный? Куда ты себя в старый-то записал? Самому смешно, да? Что сказал, как пошутил? Так, ладно, давайте приступим к вопросу. Вопрос у нас будет связан, конечно же, со зрением, с офтальмологией. Если вы ответите правильно, исходя из трех вариантов, то получите приз, подарочный сертификат в развлекательный центр. Готовы? Are you ready?
2: Let's go.
1: Ну, тогда поехали.
0: Смотри.
1: Вот такой вопрос для вас, Ильнар. Сегодня Петр I, будучи царем-реформатором, лично проверял качество оптики, привезенной из Голландии. С его легкой руки очки в России начали называть. Три варианта. Мудрецы, окуляры или глазари. Мудрецы, окуляры или глазари. С подачи... Петра I, между прочим, последнего русского царя, первого российского императора.
2: Подсказки будут?
1: Так я же дал. Ильнар, окуляры. Ты куда в это улетал сейчас? Скажи мне, пожалуйста.
2: Окуляры.
1: Окуляры?
2: Да.
1: Окуляры. А какие еще подсказки? Тут, мне кажется, в вариантах сразу подсказка.
2: Минус два ответа нормально.
1: То есть, вот ты где слышал, что мы до сих пор носили мудрецы? Или глазари? Конечно же, окуляры, я тебя поздравляю, ты молодец. Молодец.
2: Спасибо.
1: Подарочный сертификат тебе, старому, в развлекательный центр. Сходишь, вспомнишь, как это в молодости было. Да. Вот, трубочку не... Хотя нет, наверное, приветы же еще какие-то есть на радости.
2: Да.
1: Давайте рассказывай.
2: Всем радио, всем диджеям спасибо за такие прекрасные акции, которые проводите.
1: Угу.
2: Вот. Всем коллегам, особенно Альберту и Марселю, чтобы... как бы...
1: Чтобы денег вернули.
2: Не в мозге, а работали нормально.
1: Ну, действительно, вы что там, ребята? Вы что человека подставляете? Человек уже взрослый, старый. Вы что его на старость лет-то? Чего это? Зачем с ним делаете-то вообще? Правильно? Правильно? Перед предпенсионный возраст. Вы его не лишайте пенсии, пожалуйста, человека. Вот, Ильнар, да. Спасибо большое. Трубочку не кладите. Всем остальным еще раз пожелаем хорошего дня, хорошей среды. И продолжаем слушать отличную музыку на Бим Радио.
0: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.
1: Подписан на нее, подписан. Каждый раз жду какой-то пост от этой невероятной женщины. Каждый раз она делает мой день своим постом или сообщением. Бритни Спирс в нашем эфире.

0: человека. Вот, Эльнар, да, спасибо большое, трубочку не кладите. Всем остальным еще раз пожелаем хорошего дня, хорошей среды и продолжаем слушать отличную музыку на Бим Радио.
1: Смотри на мир ярче. С Бим Радио.
0: Подписан на нее, подписан. Каждый раз жду какой-то пост от этой невероятной женщины. Каждый раз она делает мой день своим постом или сообщением.

0: Да-да-да, не мне только одному слышится Байден, да, Бритни Спирс. 11.25, всем доброго дня. Несколько новостей вам в топку. Известные все вот эти три маркетплейса запустили оплату цифровыми рублями. Уже если есть цифровой рубль у вас, то можете там оплачивать. С 1 сентября, вы же в курсе, да, этой новости, что у нас запустили официальный цифровой рубль, как на государственном уровне, вот так. Тем временем есть обсуждение, и я считаю, что его надо поддержать. Дежурные группы в детсадах до 20.00 предложили открывать по просьбе родителей. Это очень классно, только надо доплачивать все-таки вот воспитательницам, воспитателям и нянечкам, потому что это вот среди педагогов, а я считаю, что это профессия педагогическая, все-таки это самое незащищенное и по деньгам, и что-то по каким-то льготам, как будто про них забывают всегда. Поэтому, если будете удлинять, то не забывайте
1: телефон
0: про бабки.
1: Рекламные службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В российских школах могут появиться уроки киберспорта. По словам президента Федерации киберспорта России, такие занятия будут способствовать развитию дисциплины и навыков командной работы. Для поддержки врачей первичного звена в Госдуме выдвинули идею разрешить им приватизировать жилье. Условие. Стаж работы в государственном медучреждении не менее 10 лет. Тогда терапевт сможет получить в собственность служебное жилье либо квартиру, числящуюся на балансе государства. А теперь культурные афиши города. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому. Повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

До плюс 28 сегодня, друзья мои. Вот так вот, а? На 11 часов 34 минуты мы слышим Бим-радио. Отель Калифорния. Какая прекрасная песня. Дальше наш, которая близка к нам, к нашему русскому телу, российскому. Так пусть будет, да? Так, ваше сообщение очень хочется зачитать касательно тех рекламных поверхностей, которые... гипотетически есть на вашем теле. Сегодня интересуюсь. У вас сегодня Бим-радио спрашивает. Вот если бы какую-то часть вашего тела можно отдать под рекламу, какой компании, за сколько вы бы отдали, ну, к примеру, свой лоб? Лоб, кстати, никто еще не предлагает. Предлагают все же больше пузо, шея, руки. Добрый день. Насколько я помню, Демидыч набил себе логотип Бим-радио и даже не берет за это деньги. Надо поймать Демидыча для начала, для того, чтобы уточнить эту информацию, между прочим. Так, привет, Серега, рад тебя слышать в эфире. Тебе позитив, скинул комменты, огонь. Так, какие комменты? А, вот это дело. Спасибо, там уж точно ничего не набьешь. Так, сделаю татуировку, логотип Бима с первой зарплаты, если возьмете работать ведущий. Вот это да, вот это предложение, слышите? Слышите, человек готов поработать и ведущий набит логотип Бима. А где? Где, где? А, на предплечье. И запишу об этом видео на канал Бима. Вот вы сейчас натолкнете на мысль наше руководство, чтобы ведущие не только тут свои паспортные данные оставляли и договора подписывали, но еще в обязательном порядке набивали себе где-нибудь логотип Бим-радио. Да? Вот, кстати, пойду сейчас у коллег спрошу, где бы набили логотип Бим-радио, если была бы такая обязаловка. Так, Денис, давай почитаем, что ты тут пишешь для рекламы. Ну, понятно, пенного пузо. Это когда есть пузо, это хорошо, можно, да, рекламировать. Только никто не предлагает, да? Потому что таких пуст много.

0: Шат пишет, какой смысл на теле размещать рекламу, если она в основном будет под одеждой? Ну почему лоб, щечки ваши розовые, разрумяненные, нос, все там, шея? На одежде, говорит, можно. Конечно же, Акбарс чемпион, Татнефть, КамАЗ, Танек и далее по списку. Но у вас Кубани дура. Сегодня спрашиваю, какую часть своего тела вы готовы отдать под рекламный проспект? Какой компании и за сколько, друзья мои? Пишите нам, пожалуйста, в Макс пишите.
1: Любимое радио. Первое в Казани.
0: Если ваш, наш номер еще не записан в вашей телефонной книжке, то это ужасное упущение. Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Максе ваши сообщения. Здесь у микрофона Сергей Белов. Всем доброго дня.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не офферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

трудно, будет приятно. Мумитроллит по любви у нас в эфире на 11.48. Друзья мои, всем доброго дня. Рады приветствовать вас на волне Бим-радио. Микрофон Сергей Белов. Сегодня вот в этом часе я интересовался у вас, какую часть своего тела вы отдали бы под рекламный проспект, компанию, какой компании, собственно, и фирме, бренду, может быть. И почем нынче ваш лоб? Плюс 792-72-42-8. Отличная идея, кстати, пришла. Рустему в голову, волосы, если быть точнее. Добрый день, свои волосы отдал бы. А я хочу дополнить, что можно прическу делать. Видим, например, яйца, да, напоминающие логотип одной очень известной сотовой компании. Бабай готов отдать заднее стекло под наклейку «Большую Бим-радио». Почем нынче стекло Сузуки заднее? Да, так, что еще интересного вы готовы отдать? Так, для рекламы чего угодно, средства от... Понятно. Только респектабельные компании, я правильно понял. Так, смотрите, какая новость появилась, друзья мои. Две новости, которые одна другой противоречит немножко. Начнем с радостной. Средняя зарплата в России может вырасти до 114-120 тысяч рублей. Чувствуете, да, как приятно в воздухе запахло бабками? Такой уровень ожидается аж по итогам 2026 года. Вы знали, что в мае среднемесячная начисленная зарплата составила 110 216 рублей против 50 там с копейками в мае 2020 года, да. Вы как разбогатели вообще за 6 лет? 110 тысяч получать, вы же молодцы. И другая новость. Наверное, все-таки из нашей вселенной. Россияне массово впадают в депрессию. Признаки депрессии вывели почти у половины жителей страны. У 36% зафиксирован высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Основные причины экономической нестабильности из-за

0: вот тоже сейчас задался вопросом дизайна на заднее стекло автомобиля, как раз именно с логотипом BIM-радио, с нашим посылом, с каким-то таким красивым современным слоганом. Бабай, давай так, я сейчас вот для себя сделаю монтажку и для вас тоже бесплатно. А если нас спросят, знаем ли мы BIM-радио, скажем... Но мы знаем, что отвечать, да, Бабай? В таких случаях, друзья мои. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. Напишите, пожалуйста, в Максе. Отличная мелодия. Дальше у нас гороскоп на день сегодняшний. И расскажу о том, что происходит на казанских дорогах. Гороскоп
1: на BIM-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы. ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
4: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Бим Радио.
1: Так, всех приветствую, друзья мои, уважаемые наши автомобилисты. Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Ну, вы там, как говорится, в первых рядах, поэтому, если что-то не доскажу, можно дописать. Все тот же номер, +7 9 2 7 2 42 102 8. Дополняйте, 3 балла по-прежнему, местами есть затруднения. Каковы они? Ну, ничего существенного. Ситуация на мостах тоже везде по нулям в обе стороны. Как будто вообще ничего не происходит. Все еще в отпусках, все еще выжимают из бархатного сезона. Бархатный сезон тут начался на курортах Черноморского края. Я, кстати, как раз в это время-то очень люблю бархатный сезон. Я всегда в основном держался этого времени года, когда туда отправлялся. Так, что касается ДТП. Есть у нас одно, вижу, на улице Вишневского. Если двигаться, скорее всего, да, в улицу Достоевского перед поворотом. Здесь произошло ДТП на улице Вишневского. Знаете, друзья мои, знаете. Ну, и соблюдайте. Обычно все, что я вижу в последнее время, это не соблюдение обычной дистанции. Держите, пожалуйста, в уме эту дистанцию обязательно. Не держите ее в уме с другими участниками вашей жизни. Так, всех приветствую еще раз. Всем удачи за рулем. Давайте продолжим движение. Без происшествий, конечно.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули идею ввести родительскую зарплату – выплату в размере регионального МРОТ. Такая мера призвана поддержать семьи. Неработающий родитель, который ухаживает за ребенком, сможет полноценно заниматься воспитанием и не бояться остаться без средств. Ожидается, что инициатива также будет способствовать росту рождаемости, в том числе вторых и последующих детей. Опрос среди учащихся 8-11 классов выявил главные жизненные ориентиры современных школьников. Чаще всего ребята называют в качестве цели занятия любимым делом и построение карьеры. Также в топе – создание счастливой семьи. Немало школьников хотят путешествовать, получить хорошее образование или стать богатыми. Подростки считают мечту значимой ценностью, но главными для них остаются семья и дружба. Существует психический феномен, который считают противоположностью дежавю – это жамывю. При нем возникает странное чувство, будто ты видишь человека или попадаешь в ситуацию впервые, хотя на деле все это тебе отлично известно. В отличие от дежавю, которое знакомо почти каждому, жамывю случается куда реже. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: прям самое сердечко всегда в 12 часов. Гимн с большим удовольствием. Получаем удовольствие, друзья мои. Это кому достучалось в сердечко Бим-радио уже на протяжении 32 лет. В ноябре будем, кстати, праздновать. Узнал, что у гусениц нет сердца. Вот только сейчас узнал, представляете, где я был на уроках биологии. У гусениц нет сердца, гусеницы бессердечны. Ну а мы-то с вами, мы ж с вами в прекрасном расположении духа. Все у нас хорошо, все у нас прекрасно, друзья мои. Вы слушаете Бим-радио, у нас тут начинается рабочий полдник и игры. Два прекрасных человека сегодня придут для того, чтобы эфир наполнить интересными темами.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
6: 5 сентября. Свияжское ухо. Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов. Шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

пролетать мимо о том, что два гостя, ну, чуть больше, на самом деле, просто два визита будет, два интервью, две интереснейшие беседы у нас сегодня в рамках программы «Рабочий полдник». В 13.30, как всегда, долгожданный Лисан Батрединова, программа «Не дай себе обмануть». Ну, а в 14.10 у нас участники шоу «Супер Ниндзя», Спартак Равилов и Камила Шигапова. Тоже ждем прям с трепетом. Будем задавать вопросы. Если есть вопросы, то присылайте. Все тот же номер, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Никак не мимо Дениса Васильева пролетело это лето. Вчера только, говорит, Сочи. А, Сочи приехал. Там здорово. Ну, конечно. Там же не работают, там отдыхают. Так, Юрьевна. Добрый день, Сережа. Позитивного дня. Я тоже хочу наклейку на заднее стекло БИМ-радио. Себе будете делать, мне тоже не забудьте. Юрьевна, вы и так настолько красивы, а еще с наклейкой так вообще вы будете, собственно, создавать прецеденты на дороге. Мужчины вообще с ума голову свернут. Сначала на наклейку, потом на вас. Вы представляете, я же потом замучаюсь об этих дорожно-транспортных происшествиях рассказывать. Пожалейте нас, пожалуйста. Ну ладно, ладно, хорошо. Чего хочет женщина, того хочет БИМ-радио, друзья. Здесь у микрофона Сергей Белов. У нас программа «Рабочий полдник» уже полным ходом. Полным ходом, да-да-да-да. Скоро будем играть в игру под названием «Пересказ по...» Пересказ музыкальный. Музыкальный пересказ, да. Оповещу, сколько участников и когда нужно будет. Пока, помните, как вот раньше мы в классе после второго урока на переменочке за 5 минут там, или за 5 минут до звонка нас учительница поднимала, у нас вот руки вот эти вот, чтобы размять, говорил, наши пальчики писали, наши пальчики, что там делали, устали и так далее и тому подобное. Примерно такая же сейчас разминка с этой композицией. Можно даже выйти из машины, если вы с утра уже на линии. 12 часов, выйдите уже из машины, 5 часов деньги заработаете. Прогуляйся маленько туда-сюда. Протри фары, посмотри, все ли хорошо по колесам. Да и в конце концов, сходи пообедай. Всем приятного аппетита.

такое водное транспортное средство от речного порта. Выходные на территории острова Град Свияжск. Пройдет гастрофестиваль «Свияжская уха» в субботу. Слушайте, отличная программа здесь, можно посетить, попробовать ушицы из рыбки свеженькой. Это прекрасно, друзья мои. Пусть мимо вас это событие не пролетает. Мне так вообще удобно. Из сумки вышел на лодке, доплыл 15 минут, если не ошибаюсь, даже может быть меньше. Я паркуюсь уже на береговой линии острова Град-Свияжска, там дальше автономная единица. Чё хочу, то и ем. Встретимся там, в Свияжске, друзья мои. Так, что касается нашей программы здесь на Бим-радио, то в ближайшее время, собственно, у нас игра под названием «Музыкальный пересказ». Вот. Нужно ваше участие. Нужно две персоны. Первые два слушателя, которые прямо сейчас дозвонятся к нам по телефону 292-102-8. Звоните, телефон прямого эфира 292-102-8. Так что... Жду, друзья мои. Где вы, звонящие?

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Нормально, да, я тут борюсь с искусственным интеллектом. Друзья мои, всем здравствуйте, всем доброго дня. У микрофона Сергей Белов. У нас музыкальный пересказ. Пересказ, как бы тебя... Вот так вот я смогу пересказать эту песню, согласно тому, что я запросил у искусственного интеллекта. Но тут, видимо, все-таки придется по стариночке аналогово придумывать своим языком. А прежде поприветствую наших двух участниц. Редкий случай, у нас сегодня две девчонки, две девушки очаровательные. Первая дозвонилась к нам Гузель. Гузель, здравствуйте, приветствую вас.
2: Доброго денечка.
1: Ну что ж, каким томным голосом, ну что ж ты делаешь-то с нами, а? Ты сейчас предохранитель у всех мужчин к обиду. Перегорят. Ну. Откуда такая у нас томность-то в голосе? Что случилось-то с утра, что ты такая вся? Позволяешь нам вокруг тебя быть?
2: Счастье, солнышко,
1: общий день. Ну что-то. Все, сейчас немножечко выдохнули. Да, я понял, Гузель. Отлично. Наталью давайте послушаем. Наталья, вторая участница. Наталья, Наташенька, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наташа, вас, судя по всему, уж с утра на работе тут хорошенечко, да? Судя по голосу. Вы туда, сюда, да? Это сделай, Наташа. Наташ, принеси то.
3: Да, именно.
1: Вы кем работаете, Наталья?
3: Кем работаю? Бухгалтером.
1: Ну, так это ж понятно. Это ж понятно, да. Судя по голосу, я бы сразу сказал. Министерство финансов какой-то компании. Так, хорошо, дорогие мои девушки, сейчас буду пересказывать вам так, песню. Вы ее 100% знаете. Вот еще бы эту песню мне приготовить и все успеть. Надо помощника завести себе. Так, 100% ее исполняла звезда 90-х. Причем изначально она была не сольная исполнительница. Она была в одном очень известном коллективе. Вы ее очень даже хорошо все знаете. Так вот, эта песня, давайте с интересных фактов вообще начнем, да? Она стала, эта песня, первым сольным хитом этой исполнительницы после ухода из группы в 1991 году. Давайте вспоминайте, кто у нас там в 91 году уже мог быть звездой эстрады. Музыку написал композитор Виталий Окороков, а слова поэт Юрий Дружков в соавторстве, собственно, с самой Аленой. Изначально текст Дружкова сильно отличался. Действие происходило в сельской местности, а мужчина, главный персонаж, был трактористом. Но припев про один из предметов гардероба женского из этого материала остался неизменным. Песня была записана буквально за одну ночь, а уже через два дня сняли клип. Работа велась в тайне от сооснователя группы «Комбинации», который был обижен за вокалист.
3: Алена Апина.
1: Ну а песня-то какая? Песня-то какая?
3: Юбочка.
1: Ну, молодец ты, конечно, конечно, конечно, ну что вы. Вы как будто этот, вы сейчас командно работали. А не стоит забывать, что на кону-то у нас один приз, я же не могу его поделить. Это вот если вы там скомпонуетесь, это другое дело. А по нашим правилам сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилис» будет выдаваться только в одни прекрасные женские руки. А кто у нас сказал-то «Юбочка из плюша»?
3: И это Наталья.
1: И это Наташа, которая с утра уже в Сташа, уже разгоняя получаша. И кто как там в свое время говорил, кто рано встает, тот уже, пожалуйста, уже с бизнес-ланчем. Так, ну хорошо, Наталья, давайте мы сейчас пропустим Гузель вперед с ее приветами. Гузель. Клип. Работа велась в тайне от сооснователя группы «Комбинации», который был обижен за вокалист.
3: Алена Апина.
1: Ну а песня-то какая? Песня-то какая?
3: Юбочка.
1: Ну, молодец ты, конечно, конечно, конечно, ну что вы. Вы как будто этот, вы сейчас командно работали. А не стоит забывать, что на кону-то у нас один приз, я же не могу его поделить. Это вот если вы там скомпонуетесь, это другое дело. А по нашим правилам сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилис» будет выдаваться только в одни прекрасные женские руки. А кто у нас сказал-то «Юбочка из плюша»?
3: И это Наталья.
1: И это Наташа, которая с утра уже в Сташа, уже разгоняя получаша. И кто как там в свое время говорил, кто рано встает, тот уже, пожалуйста, уже с бизнес-ланчем. Так, ну хорошо, Наталья, давайте мы сейчас пропустим Гузель вперед с ее приветами. Гузель.

0: в одни. Прекрасные женские руки. А кто у нас сказал-то юбочка из плюша?
1: И это Наталья.
0: И это Наташа, которая с утра уже в Сташа, уже разгоняя получаша. И кто, как там в свое время говорил, кто рано встает, тот уже, пожалуйста, уже с бизнес-ланчем. Так, ну хорошо, Наталья, давайте мы сейчас пропустим Гузель вперед с ее приветами. Гузель.
1: Привет и передаю своим друзьям, знакомым, своей семье, своим коллегам.
0: Угу. Ну, что-нибудь скажите еще томным голосом. Ну, скажите.
1: Хорошего дня всем желаю, чтобы все мечты сбылись, запланированные на сегодняшний день.
0: Шалунь.
1: Так, нормально?
0: Отлично, шалунья просто. Давай, хорошего дня, Гузель. На связи, да, да. Удачи в следующих играх. Наталья, теперь ваш бухгалтерский привет.
2: Да, передаю привет всей Казани. Вот присоединяюсь к предыдущим всем пожеланиям. Всем хорошего дня. И удачи.
0: Спасибо большое и вашему коллективу в том числе. Да, вы трубочку, Наталья, не кладите, я объясню, как вы получите свой замечательный презент. Всем остальным сразу после рекламы у нас Алена Апина, уж больно сейчас бим-болталка, обрадуется. Песня про Ксюш.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули идею ввести родительскую зарплату. Выплату в размере регионального МРОТ. Такая мера призвана поддержать семьи. Неработающий родитель, который ухаживает за ребенком, сможет полноценно заниматься воспитанием и не бояться остаться без средств. Ожидается, что инициатива также будет способствовать росту рождаемости, в том числе вторых и последующих детей. Опрос среди учащихся 8-11 классов выявил главные жизненные ориентиры современных школьников. Чаще всего ребята называют в качестве цели занятия любимым делом и построение карьеры. Также в топе – создание счастливой семьи. Немало школьников хотят путешествовать, получить хорошее образование или стать богатыми. Подростки считают мечту значимой ценностью, но главными для них остаются семья и дружба. Существует психический феномен, который считают противоположностью дежавю – это жамавю. При нем возникает странное чувство, будто ты видишь человека или попадаешь в ситуацию впервые, хотя на деле все это тебе отлично известно. В отличие от дежавю, которое знакомо почти каждому, жамавю случается куда реже. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Так, всех рад приветствовать, друзья мои, всем здравствуйте. Сейчас будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Но напоминает каждый ведущий, каждая смена о том, что есть у нас возможность поздравить вашего близкого человека в обозначенное время, в удобное для него, не привязанное к какому-то выходу непосредственно или шоу. Мы можем поздравить вашего любимого человека, близкого, опять-таки, любыми возможными способами. Дозвонившись в прямом эфире или не дозвонившись, просто поставив хорошую песню с вашим текстом, с нашим текстом, с нашим креативом. Опять-таки, видео поздравлений, поздравления нескольких ведущих и так далее, и тому подобное. Работает, как говорится, бригада ух, работает до двух. Это Бимрадио. Всем этим можно воспользоваться. Например, если вы зайдете на наш сайт bimradio.ru, здесь есть соответствующая информация, найдете без труда, либо дозвонившись по номеру 2-930-800. Спросите Екатерину, а у Екатерины уже спросить, как правильно поздравить человека в нашем эфире. Она вам все объяснит. Сегодня у нас 2 сентября. Это время дев у нас наступило, с чем вас, собственно, и поздравляю. У меня 2 племянника и все девы. Прекрасно. Так, что имеем в данном случае? Мы имеем тех, кто родился 2 сентября. Ну, некрасиво звучит, да, что мы имеем тех, кто родился 2 сентября. Нет. Среди подписчиков группы Бимрадио ВК есть те, которых мы сейчас будем поздравлять в этот день. А, например, Айселу Сафина, Таня Щербакова, ТТ Дело, Александра Гурьянова, Анастасия Яковлева, Людмила Молчанова, Евгения Владимировна, Надежда Кузнецова, Олеся Егошина, Анастасия Кропочева, Елена Чумарова, Радик Рамилевич, Ильнур Тухватуллин, Галина Тихонова, Светлана Киселева, Резида Валеева, Аделя Валиуллина, Алена Жирнова и прочие, кто сегодня среди наших подписчиков отмечает 2 сентября свой праздник, свой день рождения. В этот день родились известные, богатые, знаменитые. Прежде всего, хотелось бы начать с основоположника жидкостного ракетного двигателестроения, пионеров ракетно-космической техники. В этот день, в 1908 году, родился Валентин Глушко. Его имя носит одна из улиц города в Советском районе. В этот день, в 1926 году, со дня рождения было бы 100 лет этому замечательному советскому актеру Евгений Леонов. Да, родился в этот день также советский российский композитор Андрей Петров. Еще один величайший актер советский российский Валентин Гафт в 1935 году. Александр Филипенко, смотрите. В 1964 году родился ваш любимый канадский актер Киану Ривз. А у нас здесь в 1983 году появился на свет ректор университета Иннополис Александр Гасников. Мы вас поздравляем, именинники сегодняшнего дня. От Бимрадио. Счастья, любви, здоровья.
5: Отдыхай. С Бимрадио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Все хочу посмотреть точно год выхода этой песни. «Братья Гримм и Кустурица». Пожалуйста, 2005 год. Вот это, да, 2005 год. Песня уже 21 год. Представляете, вот вам сейчас 21 год, и эта песня ваша ровесница. Только что на Бим-радио.
1: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей. –

0: Сегодня 2 сентября, а у нас в России отмечается еще и прекрасный день. Несколько профессиональных. Это День Российской Гвардии, да. Праздник был учрежден в 2000 году. И День образования, ну, это никак не связано с Министерством просвещения, а День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Всех сопричастных, причастных, вот от руководства Бимрадио, от нас поздравляем с праздничком.
1: Реклама на Бимрадио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.

0: уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
5: Свет, ты определилась?
6: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
5: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Так, всем еще раз здравствуйте, друзья. Мы сейчас отправлюсь к нашим друзьям, к порталу Яндекс.Карты, где все очень здорово отмечаются здесь события, прежде всего касательно наших казанских дорог. Весь казанский трафик на данный момент оценивается в 3 балла местами из затруднений. Ну что такое 3 балла? Посмотрим, что будет вечером. Посмотрим, что будет у нас, когда все вернутся с этих отпусков. Уже чувствую, где-то местами пригорает, да, у вас, друзья мои? Но спокойствие, только спокойствие. Как говорил и завещал наш великий друг Карлсон. Что касается ДТП на данный момент, то наверняка они есть. Открою карту получше, поближе и посмотрим, где вы тут с друг другом-то два одиночества сошлись. Вот на компрессорном, как всегда, развязка у нас здесь. Не совсем понятно, на каком из лепестков. Скорее всего, это при подъеме на Сибирский тракт, да. Что касается... Ну, советский у нас самый такой передовой в этом плане. По-прежнему ДТП нет. Это другое на проспекте Имашева. На той стороне, где у нас Парк Победы, произошло сразу после заезда на... Куда? На заправку, да? Татнефтепродукт, если не ошибаюсь, там. Тоже ДТП как раз вот на Имашево. Знаете об этом. В остальном Советский, Новосавиновский. Вот Вахитовский молодец. Вот какая концентрация сейчас автомобилей? Вот вы сейчас в Вахитовском. Какие вы молодцы. Налево, направо от всех от них отбиваетесь. Правила трех вот этих Д соблюдаете. Я вас хвалю, молодцы. Давайте дальше. Также здесь без проблем. Старайтесь, пожалуйста, ни себе, ни другим их не создавать. Чего, собственно, и желаю. В это охотно верю. Продолжаем слушать Бим-радио.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Тем, кто собрался по грибы, по ягоды, те должны знать, что у нас в Татарстане в сентябре ожидают вторую волну активности клещей. Осенью просыпаются нимфы. Просыпаются осенью нимфы. Нимфы просыпаются, грибники засыпают. Да? Почти незаметные молодые клещи. Их укусы безболезненны, поэтому люди часто даже не понимают, что подверглись риску. Наберегайтесь, нимф.
2: Сделать так.
1: Кстати, как там с грибами вообще? Судя по погоде, никаких грибов нам пока не видать, да?
2: Узнает.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули предложение доработать механизм зачисления детей в школы. После основного этапа распределения мест можно было бы учитывать место работы родителей. При этом действующие преимущественные права на прием сохранятся, а права детей, живущих на закрепленной территории, не будут ущемлены. Речь идет только о дополнительном критерии для распределения оставшихся свободных мест. С декабря 2026 года многодетные семьи смогут подтверждать право на льготу прямо при заказе такси. Механизм будет работать так. Агрегатор отправит запрос о льготном статусе пассажира. Автоматизированная информационная система управления льготными и субсидированными перевозками даст ответ. Опция станет доступна во всех сервисах заказа легкового такси. Специалисты отмечают, небольшая прогулка способна заметно улучшить работу мозга. Благотворное влияние физической активности проявляется задолго до того, как станут видны изменения в физической форме. Даже умеренная нагрузка небольшой продолжительности помогает поднять настроение, улучшить концентрацию и прибавить энергии. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: была в свое время такая идея у меня по молодости — научиться играть на саксофоне, сесть на крышу и там, собственно, да. Трубач выдувает медь, как в той песне. Группа «Секрет». Обожаю просто эту песню. «Сидя на крыше» называется. А бит-квартет «Секрет» — это коллектив из Ленинграда, один из участников которых сейчас является иноагент. Ну, вот, согласно закону, мы должны об этом говорить. 13 часов 5 минут, друзья мои. Всем здравствуйте. Продолжается второй час проекта «Рабочий полдник». Это один из самых насыщенных часов, которые будут в моей смене. Ну, во-первых, совсем скоро у нас игра. У нас будет классная движуха, да. Бодрый старт с Мартином. Будем разыгрывать классные призы от Бим-радио, от нашего партнера. От Мартина, разумеется. От Бим-бим-бим и от Мартина, да. Ну а в 13.30 здесь появится Лисан Батрединова, и мы продолжим серию программ «Не дай себя обмануть». Сегодня тема очень интересная, связанная с обманом, с мошенничеством на одной из известных, на одном из известных портале, который раньше назывался «Доска бесплатных объявлений». Ну, вы понимаете, о чем я. Меня зовут Сергей Белов, я всех рад приветствовать, друзья мои. Здравствуйте, здравствуйте, конечно же, доброго дня, отличной среды. Сегодня погода нам выдалась шикарная, честно вам скажу. До плюс 28 обещают синоптики, а вот уже завтра МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре до 20 метров в секунду в Татарстане, который ожидает завтра. Но ничего, нам дождичек нужен прежде всего для чего? Для грибной погоды. Вот Дмитрий написал, кстати, на мой призыв, как там с грибами. Вот утром позвонили. Сказали, опять пошли, собрались, выезжаем. А кто позвонил-то? Опять, надеюсь,
1: сами. Реклама на Бим-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Детский парк «Тейка Бум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
4: ООО «Казаньпарк». ОГРН 120-47-00-12-912.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Первое в Казани.
0: Все именно так. А вообще на данный момент в Казани у нас плюс 24 градуса. Сегодня осадков не ожидается. Облачно с прояснениями. Прям глаз радует то, что у нас за окном. А что у нас второе-то окно никто не расчехлил? Я думаю, что сейчас будет намного светлее у нас в студии. Так, что касается новостей. Есть прям одна интересная о том, что сегодня... Вот, это даже не новость, это просто сопутствующее к сегодняшнему дню событие. Сегодня празднуют День свободного ветра в крыльях. Представляете, есть такой момент. Он напоминает, как важно быть открытым миру. Я всегда открыт миру, я всегда открыт диалогу. Если кто хочет со мной поговорить, то, пожалуйста, я вот открыт. Я вот каждому человеку могу что-то объяснить. Идти за мечтой тоже... А в последнее время прям несколько направлений. И выходить за рамки повседневности. Это все ко мне. И надеюсь, к вам, друзья мои. Меня зовут Сергей Белов, а

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
1: Слушайте, отличное дело сейчас произойдет у нас здесь вместе с вами. Кстати, мне нужен один участник. Да, дозвонитесь прямо сейчас по студийному номеру 292-102-8. Welcome. Пока вы дозваниваетесь, я расскажу с большим, с превеликим удовольствием, что спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на Beam Radio происходит прямо сейчас. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочешь чего-то вкусного, вкусненького хочется. Вот, пожалуйста, как вариант. А, так что мой набор теперь выглядит просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, невозможно, а точно напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. Найдите, отыщите, попробуйте, вам понравится. Сейчас у нас телефонный звонок. На победителя у нас будет претендовать человек, который дозвонился в эфир. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как дела у вас?
2: Все отлично. Все
1: отлично. Как зовут вас?
2: Артур зовут меня.
1: Еще раз.
2: Артур зовут.
1: Артур?
2: Да-да.
1: Даже так, Артур. Не Артур, а Артур, да? Вот так приятнее. Хорошо, пусть будет так, Артур. Я вам задам вопрос. Если вы правильно на него ответите, то получите фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Любите семечки, как я? Любите их лузгать?
2: Конечно, все любят.
1: Конечно, да. Вопрос у нас сегодня связан со следующей формулировкой. Итак, слушаем внимательно. Дам три варианта ответа, так что почти беспроигрышная лотерея. С какого именно легендарного продукта много лет назад началась история бренда «Мартин» в России? Есть четыре варианта. С отборных семечек от «Мартина», с картофельных чипсов от «Мартина» или с колы от «Мартина». С какого именно легендарного продукта много лет назад началась история бренда «Мартин» в России?
2: Скорее всего, семечки.
1: Ну, не скорее всего, давайте утвердительнее, что ли. Увереннее, молодой человек. Ну?
2: Семечки.
1: Конечно, с отборной семечек. Я вас поздравляю, вы молодец, это правильный ответ. Вы получаете классный фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Мартин — это конфетные семечки, арахис, фисташки, кола, сухарики, мука. Но началось все с пачки семечек отборных и вкусных, которые я лично пробовал не раз. Я вас поздравляю. Артур, да, Артур, можете на радостях передать приветы у нас здесь в эфире Beam Radio.
2: Да, хочу передать приветы в первую очередь вам, компании Мартин, а также всем, кто меня узнал, и, конечно же, своей семье, детям, жене.
1: У детей имя, жена, как зовут?
2: Жену зовут Алина.
1: Алина, привет, Алина. Семечки у тебя скоро будешь лузгать с муженьком, с Артуром на кухоньке вместе с детьми. Отлично, спасибо Мартину, спасибо Beam Radio. Трубочку не кладите, объясню, как вы получите свой презент.

Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226 93 40.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только сегодня.

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули предложение доработать механизм зачисления детей в школы. После основного этапа распределения мест можно было бы учитывать место работы родителей. При этом действующие преимущественные права на прием сохранятся, а права детей, живущих на закрепленной территории, не будут ущемлены. Речь идет только о дополнительном критерии для распределения оставшихся свободных мест. С декабря 2026 года многодетные семьи смогут подтверждать право на льготу прямо при заказе такси. Механизм будет работать так. Агрегатор отправит запрос о льготном статусе пассажира, а автоматизированная информационная система управления льготными и субсидированными перевозками даст ответ. Опция станет доступна во всех сервисах заказа легкового такси. Специалисты отмечают, небольшая прогулка способна заметно улучшить работу мозга. Благотворное влияние физической активности проявляется задолго до того, как станут видны изменения в физической форме. Даже умеренная нагрузка небольшой продолжительности помогает поднять настроение, улучшить концентрацию и прибавить энергии. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Не дай себя обмануть.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Так, друзья мои, всем доброго дня. Здравствуйте. Продолжаем рабочий полдник. И у нас сегодня традиционно в среду в рабочем полднике в 13.30 очередная версия выход программы «Не дай себя обмануть» под руководством Лейсан Батрутдиновой. Вместе с нашим профайлером мы научимся распознавать мошеннические схемы, уловки. Все это происходит в нашей разговорной, приятной беседе вместе со мной, Сергеем Беловым. Лейсан, здравствуй, добрый день.
6: Здравствуй, Сергей.
5: Да, очень
6: рада тебя видеть. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной схеме, потому что каждый раз я тебе говорю, что есть даже какой-то, наверное, момент восхищения, насколько бывают мошенники придумщиками, да, на всякие лады. Сегодня поговорим о том, как можно попасться случайно на мошенников, когда вы размещаете, например, какое-то объявление в одном из сервисов, например, о продаже там чего-нибудь. Вот как историю я тебе сейчас расскажу. Один мужчина подал объявление о продаже MacBook'а за 180 тысяч рублей. Отозвался какой-то покупатель, причем даже не торговался, и говорит, все, я готов сегодня забрать. Мужчина говорит, ну, давайте приезжайте. Он говорит, ой, не, я не могу. Давайте Яндексом доставочку сделаем. Мужчина говорит, ну уж нет, извините, я хочу встретиться лично, чтобы вы там приняли, чтобы не было никаких нареканий и так далее. Тот говорит, ну, ладно, хорошо, я приеду через 2 часа. Через 2 часа, говорит, ой, я не могу, я нахожусь там далеко отсюда, а может, мужчина уже говорит, ну, давайте я приеду. Он говорит, ну, хорошо, я готов перечислить деньги, но мне надо разбить этот платеж по какой-то там причине, не могу я сразу всю сумму 180 тысяч на одного человека перекинуть. Дайте, пожалуйста, вот кого, это, ну, на ваших кого-то из, можно. Он, значит, высылает номер телефона жены, дочери. Тот говорит, не-не-не, вы мне пришлите, пожалуйста, как вот, ну, этим, ссылку на контакт. Да? Угу. Мужчина, ничего не подозревая, высылает.
5: Ссылку на контакт из адресной книжки?
6: Из адресной книжки, да-да-да. То есть там видно, как называется у него жена, как называется дочь. Угу. Да,
5: как и прописано в телефоне.
6: Да-да-да. Вообще эту историю дочь его как раз рассказывала. И, значит, тот мужчина уже говорит, ой, нет, я все-таки не приеду, раз уж вы не это сам, давайте встретимся там вот, ну, где-то посередине. И называет, значит, адрес. Мужчина с дочкой выезжают. И по дороге, значит, и он говорит, я вам пришлю своего водителя. Но приезжает что, как ты думаешь?
5: Такси.
6: Да, и такси, Яндекс, ну, как, ну, тоже понятно. Там доставка, да? Опять что-то как-то. И вдруг идет мужчине видеозвонок, причем со стороны покупателя видео нет, а он просит вот этого продавца, мужчину, дескать, вот покажите, пожалуйста, ноутбук со всех сторон, а теперь покажите, пожалуйста, как вы из рук в руки передаете водителю, а теперь, пожалуйста, снимайте, ну, все это, значит, это отвлекает. И тут, значит, на телефон мужчины приходит смс-ка, сообщение от Наташи, Наташа зовут ее жена, то, что я получила 180 тысяч.
5: Все понятно, да, я понял.
6: Ты понял?
5: Да, я понял.
6: Да, и
5: я,
6: он...
5: Я догадливый.
6: Да, ты догадливый, да. Но он даже не догадался, понимаешь? То есть он спокойно отпускает таксиста, и тут подходит его жена. Слава богу, она была
5: недалеко. Которая ничего не писала.
6: Которая ничего не писала, и которая говорит, что мне деньги не пришли. Она по телефону разговаривает с таким же мошенником. То есть они прям несколько человек просто отвлекали. Ее отвлекали, что ой, давайте там вот так вот переведу. Ой, давайте, неужели не пришло, ля-ля-ля. Ей зубы заговаривают, мужчине зубы заговаривают. Ладно, он успел. Там сильно не разогналась машина, да, таксиста. Он быстренько остановил, то, что мужик, прости, тут что-то как-то не так. И тут, говорит, мгновенно просто выключаются вот эти вот звонки у его жены и у него. И стирается переписка там.
5: Как
6: или
5: дела?
6: Что там было.
5: Все нормально, у нас все хорошо. Мы
6: все отлично.
5: С макбуком, да.
6: Да-да-да. Это одна из схем, каким образом могут они обманывать. Вторая схема, это, наверное, лет 7-8, может быть, назад было. Это попала, кстати, моя знакомая. Тогда еще госуслуги не так были распространены, и, соответственно, никто не знал вот эту историю про смс-кодом с циферками. Значит, она мне звонит и говорит: Лисан, я, говорю, что-то не поняла, что происходит. Я, говорит, ну, продаю шкаф, ну, через этот сервис, да. Мне, значит, звонит человек и говорит, я готов оплатить, скажите, пожалуйста, там, ну, как-то хитро он там делает, и назовите, пожалуйста, код из СМС, я сейчас вам там вот перешлю деньги. И у нее мгновенно снимается 6 тысяч. Куда-то, как будто бы она что-то там купила. И я, говорит, не поняла, это что?
5: Как потрясающе просто быстро
6: работает,
5: ребята. Ну, вот
6: да, это мгновенно,
5: как
6: совершенно.
5: Как Шукшина, не вспомнить во всем, в известном фильме, где он говорил, это Лидия Федосеева, Шукшине он говорил, это часы, говорит, с руки снимают. Говорит, не заметишь, мать, ты что?
6: Да-да-да.
5: Ну, конечно.
6: Да-да-да. И, естественно, тогда мы стали разбираться, и я ей сказала, что, ну, дорогая, похоже, знаешь, еще тогда у меня такие зачатки появились, что ко мне обращались люди, почему-то именно с мошенническими схемами как просили разобраться, в чем же дело. И в итоге, когда мы стали все это ей разматывать, и действительно оказалось, что с какого-то сервиса как будто бы она что-то оплатила. Видимо, там за ее счет что-то купили. Или как-то там они сами создали сайт, который принимает деньги за пустое что-то. Угу. Вот таким вот образом.
5: Вот та история, которую ты рассказал в самом начале, я подобным образом чуть не купил себе кальян.
6: Да ты что?
5: Да, я был вот участником этой схемы, но я же...
6: Да.
5: Не возьмешь вот эти.
6: Да, ты вообще продуман, все, тебя
5: вообще,
6: не проведешь.
5: Я без кальяна, не без денег. Но все разошлись полюбовно, это называется.
6: Да.
5: Без потерь.
6: А вот, кстати, третья схема, о которой я хочу сказать. Например, мошенник смотрит, что ты дал объявление. Ну, нет, давай про кальян, да, что кто-то дал объявление о продаже кальяна.
5: А там вообще было, знаешь как, не через сайт объявлений, не вот этот известный, а через ВК. Через группу ВКонтакте, в комментариях к сообщению какому-то внизу было просто приписано. Типа, продаю там вот срочно. У них же все срочно.
6: Да.
5: Ну, я так ради интереса. И потом понимаю, когда, что вся схема сводится к тому, что вот мы сейчас... Вам кальян-то отправим, а вы нам деньги-то
6: будьте так любезны.
5: По воздуху, сразу же, да. Вот, я сказал, ну, ребятки, давайте этого. Вы ищите другого.
6: Да.
5: Мама.
6: Ну, знаешь как, еще одна схема есть. Действительно, они и через соцсети могут это делать, да. Но когда ты выставляешь объявление, мы почему, собственно говоря, не называем название сервиса, да, потому что их масса. Мы вот только что вот до передачи с Леной Медовой сели, интересно стало, сколько, около 5 или 6 таких вот сервисов. Поэтому как бы это для любого сервиса работает. И, значит, третья схема. Например, кто-то выставил на продажу кальян.
5: Мошенник, например.
6: Да, например, мошенник делает копию такого же объявления и находит покупателя, тебя, и дает контакты, ну не контакты, точнее, а оплату для другого человека. То есть, если они хотят этот товар себе забрать, например. Либо называют чью-то там третью, эту самую. А сами для того настоящего, кто продает кальян, они типа как будто бы покупатели, и все вот это вот пересылают друг другу. Вот, ну,
5: свои... Я забыл, как эта схема называется, вот эта дропная, да? Она Но вообще одна из
6: треугольник.
5: Первых. И до сих пор она рабочая, кстати.
6: Это треугольник, да. Точно такая же схема работала, я, по-моему, тебе рассказывала, когда при продаже бензина в больших количествах.
5: В канистрах.
6: Не в канистрах, нет. Значит, раз уж мы заговорили о треугольниках, надо как-то вот завершить.
5: Но это не про очпочмаки сейчас речь.
6: Очпочмаки сейчас, очпочмаки это святое, не надо. Вот, треугольники это когда находится, например, покупатель, то есть мошенник звонит на какую-то такую малоизвестную бензоколонку и говорит, слушайте, мне срочно надо продать там бензин, нам вот, ну, нужно срочно куда-то ехать, да, а вот я готов даже уступить по стоимости, да. Примите такие? Да, конечно, примите. Потом он звонит поставщикам бензина и говорит, ой, мы готовы у вас купить за повышенной цене. Те, естественно, соглашаются, пригоняют на
5: бензовоз,
6: бензозаправки. Мошенник уже ждет на автомобиле недалеко, подходит к водителю, говорит, ну, давай документы, я тут как раз на этой заправке работаю, я сейчас все оформлю и деньги тебе принесу.
5: Понимаю. Вот, берет... Заходит уже туда?
6: Да, заходит туда, значит, этим отдает документы, говорит, вот я вам привез, давайте деньги, и все. И получается, тот водитель сливает бензин, и не получая деньги, приходит в кассу, а тебе говорят, а мы уже отдали вашему представителю, и все. Тарам-парам-пам, да, и все это пропадает. То есть вот это вот как раз и есть классический треугольник мошеннический. То, что первое я рассказывала, кстати, еще забыла сказать, что они говорили, что будет, например, деньги приходить вот с такого-то, от такого-то номера, нет, там другое, еще третье, четвертое и так далее. Вот когда начинают путать, еще, кстати, знаешь, вот этот вот треугольник еще может делаться через продавцов криптовалюты. Было такое, я, по-моему, тебе рассказывала уже.
5: Да что угодно, кабачки можно прям даже.
6: Да нет, в 17-18 году, а потому что криптовалют, там следы потом не найдешь. Где-то в 17-18 годах была очень активная такая вот, у нас, например, обучали, я сама даже продавала, вот спекулировала, можно сказать, там был сайт специализированный, это с рук на руки продавались. И, соответственно, выставляешь, например, я продаю за такую-то цену, кто-то там покупает, а ты потом пониже это закупаешь, и вот это вот все достаточно неплохие процентики там получались по большому счету. Так вот, что делали, но там уже работали, знаешь, кто? Те, кто прячут котиков. Угу. Понял, да, да, о чем да. я? Вот.
5: Ну, это котик не то, что...
6: Да, не котик, который пушистый, красивый и с хвостиком, мяу. Да, а то, которое там люди потом по кустам ищут и как бы находят, и их за это потом а-та-та может сделать полиция. Так вот, как они делали? То есть, например, ты продаешь криптовалюту, да, они тебе с тобой связывается покупатель, это как раз тот, кто котиков подкидывает, и говорит, тебе заплатят вот с такого-то этого, давай. И вот, значит, покупатель покупает якобы у тебя криптовалюту, криптовалюта попадает к тому, кто прячет котиков, и тот уже дает добро, говорит эти координаты, где можно эти котиков найти покупателю. Когда, например, выходит...
5: Шикарно.
6: Да, когда ловят такого товарища, который ищет котиков, да, они говорят, ой, мы вот по такому-то номеру телефона, по таким-то контактам я переводил деньги. Угу. К тебе обращаются и говорят, Сергей, это ты продавец котиков? Ты говоришь, нет.
5: Что?
6: Вот в этот день, пожалуйста, котики, у нас переписка, да, вот в личном кабинете, котиков, где я продавал, да, криптовалюту, вот, пожалуйста, я продал криптовалюту, с меня взятки гладкие. И действительно, и все, и на этом
5: ловкость следствие... рук и никакого мошенства.
6: Да. То есть вот это тоже своеобразное как бы дропперство получается, да, если это все через криптовалюту делается. Но вот это имеет место быть. И вот самое грустное, что любой может попасться в такой вот треугольник, именно на сервисе по размещению объявлений. Поэтому, друзья мои, я прям вам настоятельно рекомендую, прежде чем пересылать деньги. А, кстати, многие сервисы делают ведь каким образом? Например, оплату принимают через себя. То есть они, например, блокируют, ну, ты туда кладешь денежки, они блокируют эти денежки, тебе пересылают товар, ты забираешь этот товар, проверяешь, говоришь, угу, все хорошо, кнопку нажимаешь, деньги отправляются.
7: Поймите, мы сейчас вас не учим. Это просто странно сейчас может казаться, что мы эту схему разгоняем. Мы вас предупреждаем.
6: Конечно, мы предупреждаем, да, о том, что вот такое может быть, и нужно быть обязательно очень внимательным, не отсылать там с помощью, в общем, все это надо в личном порядке, желательно, видеть человека в глаза и держать его за руку, за пульс, желательно, чтобы понимать, обманщик он или нет. Вот так вот.
7: Ну-ка, отвечай на вопрос, не думая, быстро.
6: Да. И, кстати, конечно же, вспоминаем, да, чтобы не нервничать, чтобы успокоиться быстро, мы сначала делаем что? Дыхание по квадрату. Когда вдруг мы поняли, что что-то происходит, у нас дыхание в забу сперло, и, значит, что мы делаем, Сергей? Напоминаю, то есть, представляешь, квадрат, да, такой, значит, вверх-вдох делаешь 4 секунды, потом вправо 4 секунды задержка дыхания, вниз 4 секунды выдох, да, и влево это задержка дыхания. И так где-то раз 10 нужно сделать. И, конечно же, практика заземления. Мы попадаемся на всякие нехорошие мошеннические схемы тогда, когда мы находимся в полутрансе, в своих мыслях, когда рилсики смотрим, да, у нас мысли абсолютно не сосредоточены, мы просто где-то там плывем в своем воображении. И нам необходимо учиться вовремя оказываться здесь и сейчас в осознанности, да? И ты, конечно же, знаешь и любишь это упражнение, Сергей, да? Мы делаем это 5, 4, 3, 2, 1. Сделаем, да?
7: Ну, не успеваем
6: не
7: уже.
6: Успеваем. Ну, ладно, хорошо. Сейчас. В следующий раз мы с тобой сделаем.
7: Обязательно выделим несколько минут на это дело, да.
6: Хорошо. Все на этом.
7: Все, ты молодец.
6: Да.
7: Ну, как всегда, мы тебя
6: конечно,
7: хвалим.
6: Ну, конечно, да.
7: Ты
6: главное,
7: молодец.
6: Чтобы
7: гордимся.
6: Все тоже вот это все соблюдали и берегли себя. Вот.
7: Друзья мои, это был цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Вместе с профайлером Лейсан Батрадиновой мы учимся здесь на Бим-радио распознавать мошеннические схемы и уловки. Я думаю, тому в подспорье тебе.
6: Да.
7: Мы продолжаем слушать Бим. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня.
3: «Не дай себя обмануть».
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
10: «Максидом».
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
17: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
18: Сейчас главное верить и ждать.
14: 7 сентября скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
20: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Так, снова обратимся к нашему помощнику Яндекс.Карты. Сейчас, согласно отчету, аналитический портал Яндекс.Пробки оценивает весь наш казанский трафик в 3 балла. Местами есть затруднения, и о них я расскажу подробно, если таковые вообще имеются у нас. Ну вот более 9 минут я затруднений-то вообще не вижу на отрезке улицы Мира от Парковой улицы до Тополевой. Вот как раз 9 минут здесь, на этом участке, вы потратите, проезжая. Ну, это ж почти с ветерком, на самом деле. Для этого участка мы видели и куда более серьезные цифры по времени проезда. Что нас интересует? ДТП наплодили огромное количество на улице Вишневского. 2, вижу, или даже 3. 3. Нет, 2. Смотрите, первое ДТП у нас в районе Суконной Слободы. Это как раз вот где развязка с лепестком, который уходит у нас на проспект Универсиады, если двигаться по улице Назарбаева. Здесь произошло ДТП. Что касается уже поднявшейся выше на улице Вишневского перед поворотом на Достоевскую. Сегодня прям такое притягательное место для ДТП. Второй раз здесь вижу. Это в Вахитовском районе. Вот только недавно хвалил Вахитовский. И чё ж вы тут растеклись-то, каша поставили. Так, что касается улицы Николая Ршова, ну, здесь традиционно, вот знаете где? Где поворот у нас получается, понятно, то ли в ту сторону, нет, наверное, все же на стороне арт-центра, как раз в районе остановки произошло ДТП, левый ряд показывает, это как раз перед светофором, здесь те, кто уходит налево на стрелочку, как раз, знаете, скорее всего, у вас будет затруднение с уходом налево. Налево я в сторону имею в виду этого, Сибирского переулка, это где в сторону Тателеком, чтобы было понятливее. Так, что-то еще видел я в Советском районе, какую-то еще одну отметку. Да, пожалуйста, на все той же третьей транспортной дамбе, если вы двигаетесь, друзья мои, в сторону уже Новосавиновского района, сразу после остановки перед сужением, где воздушный пешеходный переход, произошло ДТП. Это очень важно, потому что его надо оттуда убирать, иначе сейчас через несколько часов, час пик, все затруднит. Со стороны, получается, Азина, как народ поедет у нас по Арбузу, по проспекту Победы, и тут воткнется. Так, в остальном все прекрасно, все хорошо, 3 балла по-прежнему, ситуация на мостах. Давайте глянем, везде дамбы и мосты Миллениум у нас по нулям в обе стороны, и это же хорошо. Удачи за рулем.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Примечательно, что в 2026 году, а мы, в принципе, уходим на завершение этого года, в список слова года включили, наконец-то, 6-7. Да, БПЛА, колобок, бензин и блокировку. Перечень пополнили такие словосочетания, как белые списки, выгорание и отмена. У кого там выгорание, а? Давайте напишите, кто там выгорает. Я вам напишу, что нужно делать и куда пойти. Топ 40 слов претендентов на победу в 2026 году. Продолжается голосование на слово года.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России введен единый порядок заселения студентов в общежития. Для получения места нужно подать в ВУЗ заявление и документы о форме обучения, об отсутствии регистрации и жилья в городе, где находится университет, а также иные бумаги по правилам ВУЗа. Студенческие семьи могут получить отдельную комнату. Для этого надо подтвердить брак. Осенний-зимний сезон диктует смелый ювелирный стиль. В тренде длинные богемные ожерелья, жемчуг с налетом старины и броские винтажные серьги. При этом мода уходит от сдержанной классики. На первый план выходят крупные, скульптурные украшения с нарочито преувеличенными формами, которые сразу притягивают взгляд. По словам экспертов, плавание помогает уменьшить концентрацию гормона стресса. Этому способствует сочетание размеренного дыхания и особенностей водной среды. Эффект обусловлен тем, что вода снижает поток внешних раздражителей и мозг начинает концентрироваться на ощущениях тела. Кроме того, ритмичное дыхание активизирует блуждающий нерв. Это ключевой элемент парасимпатической системы, который отвечает за расслабление и восстановление организма. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00. Я старше на год.
2: А на часах 14 часов 4 минуты, друзья мои. Всем здравствуйте. У нас в ближайшее время, как я и анонсировал чуть ранее, будет беседа с участниками шоу «Супер Ниндзя». У нас уже здесь в студии Спартак Равилов и Камила Шигапова. Дело в том, что 6 сентября в 17.00 на СТС премьера 5-го юбилейного сезона самого популярного спортивно-развлекательного телешоу страны «Супер Ниндзя». Именно поэтому здесь наши гости. От Татарстан, абсолютно верно, это наши соотечественники, земляки татарстанцы, которые будут принимать участие в этом спортивно-развлекательном телешоу страны. Будем за них болеть, но прежде поговорим здесь, в рамках рабочего полдника. Всех еще раз приветствую, меня зовут Сергей Белов, здравствуйте.
3: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращается такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим Радио. Первое в Казани.
3: Ну, начнем с того, кто сказал, что ниндзя может быть только мужского пола. Нет, нет, ниндзя бывает и женского. Да, разумеется. У нас в гостях, заметьте, Камила Шигапова. Я ее сейчас приветствую в эфире. Камила, можно что-то сказать там, типа, здравствуйте?
4: Здравствуйте.
3: У тебя хорошо получается. И Спартак Равилов, ниндзя, ниндзя.
5: Всем привет.
3: Я. Всем привет, Спартак, здорово. Так, у нас сейчас в гостях участники шоу «Суперниндзя». Напомню, 6 сентября в 17.00 на СТС премьера 5-го юбилейного сезона самого популярного спортивно-развлекательного телешоу страны «Суперниндзя». Участниками новых выпусков стали 175 атлетов из 75 городов России. Конкуренция невероятная. А также спортсмены из Германии, США, Австралии, Швейцарии, Италии, Кубы, Перу и других стран. В этот раз противостоят сильнейшим героям со всего мира, да, собственно, попытаются легенды ниндзя-спорта и повзрослевший герой суперниндзя. А суперниндзя — это российское спортивно-развлекательное шоу, в котором атлетов со всего мира ждут испытания на сложнейшей полосе препятствий. Съемки по традиции проходят в минноводах, где команда собирает масштабную полосу препятствий, сложность которых растет с каждым годом. И немного о наших гостях. Спартак, в принципе, наверное, вы можете о себе сами рассказать, чтобы я не рассказывал о вас в третьем лице. Кто вы, что вы, как вы оказались в этом проекте, чем занимаетесь в жизни, очень любопытно узнать.
5: Я занимаюсь электрикой, это будет сказано в передаче.
3: Так.
5: Второй год занимаюсь гонками с препятствиями, до этого я занимался волейболом и очень люблю этот вид спорта, но теперь я полностью погружен в этот вид спорта, развивающийся очень быстро вид спорта, гонки с препятствиями. Я очень счастлив, что я нахожусь в суперкрутой команде города Казани и вообще в Татарстане. Очень сильная команда.
3: Сколько лет вам? Очень
5: мне?
3: Важно, да, чтобы мы понимали.
5: Так же, как Камиле, только чуть-чуть побольше.
3: Ну, понятно. Камиле 15, вам чуть-чуть побольше.
5: Да.
3: Чуть больше 15.
5: Да.
3: Да. Уверен, вот дополнение. Уверен, что сможет зажечь кольца и на трассе суперниндзя.
5: Конечно.
3: Вот скажите, пожалуйста, меня прежде всего интересует, вот как вы попали в эту полосу препятствий? Вообще, как вы оказались в первый раз на полосе препятствий? Скорее всего, это что-то происходило здесь, в Казани, я уверен.
5: Первоначально, конечно, это происходило в Казани. Это был смонтирован видеоролик. Большое спасибо нашему тренеру Данилу Киргинову. Далее был кастинг, потом собеседование, и потом решалось, дальше я иду или нет. Как понимаете, решилось, что да.
3: И решилось. Но результаты мы не будем раскрывать. Мы же хотим все посмотреть. Замечательное шоу, я так понимаю, да? Которое начнется 6 сентября в 17.00. Теперь все внимание у нас Камиле. Камила Шигапова сейчас в студии. 15-летняя школьница. Проходила кастинг вообще с травмой. Камил, расскажите, как вот с травмой получилось пройти настолько круто, что попали в команду в проект «Суперниндзя»?
4: Давно хотела попасть в «Суперниндзя». Но изначально была цель «Суперниндзя. Дети». Но туда меня не утверждали.
3: Почему? Потому что вы уже слишком большенькая,
4: да,
3: чем дети-ниндзя, да?
4: Вот, и в этом году я такая, почему бы не пробовать себя в взрослом сезоне, и решила, точнее, нет, я не решила подать заявку. Мне после успешных соревнований сама редакторша написала мне и пригласила меня подать заявку на кастинг. Я подала заявку. Меня приняли на кастинг, и я уже такая вся готовлюсь к кастингу, и за два дня до кастинга произошла травма, так скажем.
3: Что у вас случилось?
4: Перетренировалась, и в один из таких моментов, короче, я прыгала с крюком, и крюк попал по пальцу, и у меня...
3: Это что за прыжки с крюком? Альпинизм?
4: Нет,
3: с каким крюком?
4: Это, так скажем, такое техничное препятствие. Вот, я думаю, в детском сезоне видели, там, где с крюком прыгаешь.
3: Накидывать надо, соответственно, на что-то.
4: Да, и перелетаешь. И вот в один из таких моментов я прям попала по пальцу, и что я расстроилась, вообще ничего не сказать. Я думала, все, конец, я ничего не смогу. Мы сразу поехали в травмпункт решать что-то с этим. В травмпункте сказали накладывать гипс.
3: Ну, дальше все хорошо? Подули, и все прошло, я же правильно понимаю?
4: Нет,
3: ну, примерно, чтобы монтаж сейчас был, чтобы мы всю историю этого, этой травмы вам не рассказывали. Друзья мои, я хочу главное подчеркнуть. Дело в том, что Камила Шигапова, у нее все нормально, все хорошо. Травма прошла.
4: Да.
3: Вот, она молодец. Она вообще состоит в сборной Татарстана по гонкам с препятствиями и показывает один из лучших результатов своей возрастной категории. 15 лет. Девушка, которая сидит здесь в студии. Скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, что эмоции, которые вы испытали после того, как прошли кастинг, они невероятные эмоции, их не передать словами. Да, это восторг, это какое-то открытие новых горизонтов, это невероятный подъем душевный, да, это все то, что мы хотим пожелать всем. Как выстроен вообще съемочный процесс? Вот какие-то такие нюансы съемочного процесса, чтобы не раскрывать, так сказать, да, какие-то, может быть, там подводные камни, не нужные нам абсолютно зрителям, чтобы не терять интерес к этому шоу. Что вас, прежде всего, вот вас привлекло внимание вот во время съемочного процесса? Может быть, что раздражало? Что порадовало?
5: Происходило все очень быстро, очень стремительно. Не было вообще времени практически свободного. Я очень хотел прогуляться по этому городу, где мы находились.
3: Минводы.
5: Верно. Угу. Я ходил ночью. Потому что весь день у нас был распланирован полностью. Это какие-то записи, видеозаписи, комментарии к чему-нибудь. Даже грим постоянно. Для меня это все, ну, обычному человеку это все очень непривычно, все новое.
3: Грим накладывали, чтобы не блестели. Я вам как в прошлом телеведущий, да, говорил, чтобы не блестели на камеру.
5: Ну, а вдруг, чтобы лучше выглядеть?
3: Ну, конечно же, да. Вы неплохо выглядите. Камила, вас что зацепило в съемочном процессе? Что у вас...
4: Ну, наверное,
3: поразило.
4: Вот то, что это все очень масштабно выглядит, не как в телеке, то есть там реально громадная полоса, конечно, высота каждого препятствия очень огромная. Угу. И...
3: Вы когда увидели в первый раз полосу, что у вас первое, что в голову пришло? Что я тут делаю? Смогу ли я пройти эту полосу? Вообще полоса отличается от предыдущих?
4: Да, конечно, отличается. Вообще ни одного препятствия, повторяющегося с прошлым годом.
3: Сложная полоса?
4: Я думаю, не настолько сложная.
3: Не настолько? То есть, может быть, сложнее, да?
4: Да, можно сложнее делать.
3: То есть, ну, это сейчас вы с высоты вот уже пройденного всего можете рассуждать. А тогда-то в первый раз что первое в голову пришло?
4: Не знаю, я сразу как-то рассуждала, как я что буду проходить. Может, какие-то альтернативные варианты, а не так, как рассказывали на брифинге.
3: То есть, короче, вас не испугать?
4: Да.
3: Вообще, вот это поколение меня поражает, оно меня удивляет, это поколение зумеров, прекраснейшее поколение, их голыми руками не возьмешь. У вас как вот с этим, с полосой препятствий, Спартак? Где-то в какой-то момент, ну, стало немножко так это?
5: Ну, естественно, стало, в любом случае стало. Что мы знали, куда мы идем, это в любом случае соревнование, то есть кто-то будет слабее, кто-то сильнее, это в любом случае соревнование.
3: А тут еще камеры.
5: Нет. Камер не было.
3: Не было. Ну, да. А как же вас снимали? Незаметно?
5: По рассказам все будет потом. Нет, камер не видно было на самой полосе. Нас до этого очень много было камер. А там нет, было вот в плане камер, было спокойно.
3: Ну, или, может быть, вы в этот момент были сосредоточены на полосе,
5: да,
3: не замечали.
5: Верно, да.
3: А вот как справились вообще с переживаниями, с этим мандражем? Что, может быть, какая-то мысль вас сконцентрировала в себе?
5: Мысль успокаивающая была, заключалась в том, что я уже на этом проекте, и что это классно, люди стремятся сюда попасть, а я уже здесь, то есть я, в принципе, выполнил очень, ну, большой шаг. Uh-huh. То есть даже если я проиграю или выиграю, неважно, что дальше будет происходить, я уже очень много сделал. Uh-huh. Я уже как минимум вот здесь с вами общаюсь. Я буду... Мама, смотри меня по телевизору.
3: Да, спасибо, да, да. Камила, вот вы оказались в конкуренции с взрослыми людьми. Вот как они к вам отнеслись? Понимаете? Потому что тут же можно по-всякому посмотреть на 15-летнего ребенка. По сути, ребенка, да? Можно же как сказать, о, тут набрали тут девчонку, да? А с другой стороны, можно сказать, блин, это же круто, в 15 лет она вместе с нами, со взрослыми, тягается на этой же полосе препятствия, где там взрослые мужики ломаются. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Как вот это вот отношение съемочного процесса к вам, самих участников, коллектива?
4: Ну, если насчет конкуренции, вообще было все равно, с кем я соревнуюсь, потому что я всегда соревнуюсь только сама собой, улучшая именно свои результаты, поэтому наличие взрослых спортсменов меня вообще не волновало, то есть я была сосредоточена на себе. А вот их реакция, они вообще были в шоке, вот когда нас выстроили, они такие смотрят, а говорят, а что за фигня, что тут вообще ребенок делает? Они, то есть, были в шоке. Они, мне кажется, подумали, что я слабый спортсмен, но это вообще вовсе не так.
3: Ребята, я сейчас сижу напротив Камилы, слышу ее рассуждение, вижу ее глаза. Ребята, это очень сильный духом человек. Вы откуда такой чемпионский менталитет у вас? Скажите, пожалуйста, вот насколько у вас сейчас вот эти все мысли, они говорят о том, что у вас какой-то вот менталитет именно чемпиона, значит, то ли это с рождения, то ли он выработан где-то было в каких-то секциях, в каком-то виде спорта, вы это все получили.
4: Ну вот гордость берет за свои старания, потому что я...
3: Всех бы так.
4: Занимаюсь спортом ниндзя уже 2 года, 3-й год скоро пойдет, и...
3: А до этого чем-то занимались?
4: До этого в спорте вообще нет.
3: То есть вот это вот только 2 года эти?
4: То есть да, ниндзя-спорт — это было начало пути моего в спорте.
3: А Спартак у вас как со спортом? До этого были какие-то вот физкультурные у вас телодвижения?
5: Я бы не сказал прямо спорт-спорт, нет. Вот волейбол, и то это все на любительских таких началах.
3: Поиграть, встретиться с друзьями, покидать мячик.
5: Все верно, да. Но вот начал заниматься я 2-й год.
3: Ведь. Ребята, я вообще... Вы просто
5: это за 2 года.
3: Просто взяли, зашли в проект «Супер Ниндзя» и молодцы на самом деле. Отлично. Вот, кстати, как раз вопрос-то вот... Но я его зачитал. Есть ли шанс у новичков выиграть в шоу? Вот так вот. Есть ли шанс у новичков выиграть в этом шоу, в шоу «Супер Ниндзя»?
5: Новичок в плане того, что он первый раз пришел?
3: Ну, например, ну, конечно же, да. Как еще рассматривать новичка?
5: В легкую, запросто.
3: В легкую. Вы как?
4: Мне кажется, нет. Потому что я нашел.
3: Вот это, да, знайте наших, друзья мои. Так, что я еще хотела спросить. Вот из этого проекта вы что лично вынесли? Вот ваше. Камила, вот особенно интересен ваш ответ. Вы как 15-летняя девушка. Вы что вынесли из этого проекта?
4: Ну, хотелось, конечно, еще больше тренироваться, вот этот проект. Угу. Он дал, наоборот, мотивацию. Я вот думала, изначально выступлю на проекте, так. И все, брошу спорт.
3: И будет закрыто все. Да, стимула больше не будет.
4: Да, главная цель выполнена, все, уйду. Однако нет. Я подумала, я хочу еще попадать на этот проект.
3: Конечно, аппетит приходит во время еды. Спартак, а у вас как?
5: Я соглашусь полностью со словами, если я в первый раз шел туда, ну... Прикольно то, что я буду здесь, что я в этом проекте буду участвовать. А теперь я хочу туда.
3: Ну, понятно.
5: На следующий год.
3: Теперь вам понятно, почему олимпийские чемпионы не останавливаются на одной олимпийской награде? Вы понимаете, да, что можно завоевать и вторую, и третью, и четвертую? Скажите, пожалуйста, вот само время подготовки к этому проекту, сколько у вас заняло, чтобы мы понимали? Вот человек, который выступает в рамках проекта «Супер Ниндзя», он же определенно готовится. Вот этот процесс подготовки, он сколько занимает? Год, полгода? Я просто знаю, что люди, которые бегают, например, полумарафон, марафон, они серьезно этим занимаются в течение года для того, чтобы бежать такую дистанцию и не упасть в какой-то момент, да, чтобы не навредить своему здоровью. У вас сколько времени заняла подготовка?
4: Ну вот я к шоу не готовилась вообще.
3: Ну это понятно, 15 лет. Спим до 12, ложимся в 3.
4: Нет, у меня просто тренировок и так много, и то есть их реально хватало.
3: А сколько у вас тренировок? Вот неделю, чтобы мы понимали. Вот.
4: Ну почти каждый день.
3: По сколько часов? Каждый день по сколько часов? Вот смотрите.
4: Да, могу хоть целый день в зале зависать.
3: Вот так такого. Вот, пожалуйста. То есть человек, в принципе, для него тренировочный процесс — это не тренировочный процесс, это уже образ жизни, я правильно понимаю?
4: Конечно.
3: Это правило, да? У вас, Спартак, как с этим, с подготовкой, вы?
5: Аналогично.
3: Тоже?
5: То есть не было такого, что так.
3: Взял и пошел.
5: Да, там, мне вот нужно готовиться, я сейчас буду кушать это, угу. Это не буду, буду заниматься столько-то.
3: Кушали все, что хотели.
5: Я всегда ем все, что
3: молодцы. Я всегда с собой беру. Ну что, ребята, большое спасибо, что пришли к нам сюда в студию. Я каждому из вас дам несколько буквально мгновений для того, чтобы что-то сказать нашим слушателям. Передать привет, опять-таки, слова благодарности. Начнем мы с Камилы. Камила Шигапова, 15 лет, участница проекта «Супер Ниндзя».
4: Ребят, никогда не сдавайтесь, будьте целеустремленными, всегда это награждается. И всем привет от легенды Камилы Шигаповой.
3: Вы чувствуете, кто здесь босс, да? Кто здесь ниндзя, супер-ниндзя? Уже от легенды. Так, и будете кому-то еще привет передавать? Маме, папе, бабушке?
4: Да я всем передала привет.
3: Всем? Молодец, спасибо. Все, тогда к Спартаку.
5: Я передаю привет семье Астафьевых. Я обещал. И хочу сказать спасибо всем, кто причастен, что я оказался на этом проекте. Я не буду всех перечислять. Эти люди знают, потому что их не так много, кто прямо... Мне нужно взять за руку, привести, сказать, вот... Так и получилось.
3: Отлично, спасибо. Друзья мои. Вам спасибо, что посетили студию Бим-радио. Я напомню, что 6 сентября в 17.00 на СТС состоится премьера 5-го юбилейного сезона самого популярного спортивно-развлекательного телешоу страны «Супер-ниндзя». Участниками новых выпусков стали 175 атлетов из 75 городов России, а также спортсмены из Германии, США, Австралии, Швейцарии, Италии, Кубы, Перу и других стран. В этот раз противостоять сильнейшим героям со всего мира попытаются легенды ниндзя спорта и повзрослевшие герои супер-ниндзя. У нас сегодня в гостях был Спартак Равилов и Камила Шигапова. Спасибо еще раз, а всем вам пожелаем хорошего дня.
2: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
0: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спорта.
3: А всем вам пожелаем хорошего дня.
2: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
0: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».

0: творчества. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: один, только один дозвонившийся прямо сейчас по номеру прямого эфира 292-102.8 получит шикарную возможность поставить свою песню в эфире, передать приветы в рамках проекта «Моя любимая песня». Можете набирать прямо сейчас. 292-102.8.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России введен единый порядок заселения студентов в общежития. Для получения места нужно подать в ВУЗ заявление и документы о форме обучения, об отсутствии регистрации и жилья в городе, где находится университет, а также иные бумаги по правилам ВУЗа. Студенческие семьи могут получить отдельную комнату. Для этого надо подтвердить брак. Осенний-зимний сезон диктует смелый ювелирный стиль. В тренде длинные богемные ожерелья, жемчуг с налетом старины и броские винтажные серьги. При этом мода уходит от сдержанной классики. На первый план выходят крупные, скульптурные украшения с нарочито преувеличенными формами, которые сразу притягивают взгляд. По словам экспертов, плавание помогает уменьшить концентрацию гормона стресса. Этому способствует сочетание размеренного дыхания и особенностей водной среды. Эффект обусловлен тем, что вода снижает поток внешних раздражителей и мозг начинает концентрироваться на ощущениях тела. Кроме того, ритмичное дыхание активизирует блуждающий нерв. Это ключевой элемент парасимпатической системы, который

0: который отвечает за расслабление и восстановление организма. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: А песня-то какая классная будет сейчас, друзья. Сейчас оцените. Из 90-х прям такой, с приветиком. Дозвонился до нас Андрей. Андрея приветствуем в эфире. Здорово, Андрей.
2: Добрый день.
1: Здравствуй. Здравствуй, Андрей. Ну, что там, как жизнь в Казани? Как вы там себя чувствуете?
2: Вообще нормально. Вот катаемся по городу с шефом. Нормально, вроде бы пробок нет.
1: Катнулся туда, катнулся сюда. С одного деньги взял, с другого. Правильно же, да?
2: Примерно так,
1: да. Да, вообще красота. Катаюсь, смотрю в окошко от жизни. Удовольствие только от поездки получаю. Тоже, да, еще за это деньги платят. Хорошо, давайте ваш привет вываливайте. И потом слушаем ATB Till I Come песня. Ну, это прям десяточка.
2: Приветы своей супруге Наталье. Всем, кто меня узнал, всем хорошего солнечного дня. И вам, Бим Радио, спасибо, что вы есть.
1: Ну, спасибо, Андрей, что у нас не забыл. Вам за эту песню. Да, цен, говорит, на такси сегодня дно полное. Вот у кого-то вырвалось. У вас как там с ценами? Нормально все, Андрей?
2: Нормально.
1: Вот
2: нормально.
1: Смотрите, два мнения. У одного все хорошо, у другого. И это, может, просто день не задался. Бывает такое. Давайте послушаем песенку от Андрея. Спасибо, кстати. А может быть, там что к вечеру поменяется с вечерним трафиком? Я думаю, поменяется. Да и погода классная, друзья мои. Что там, какое такси? Пешочком прогуляться, пробежаться? Самое то. Вы слушаете Бим Радио. Возьмите нас с собой в дорогу.

0: Да. Саксофоном звучит, конечно же, очень классно. Заряжает. 14.43. Вообще, это в оригинале Deep is Blue, Give it away. И здесь еще команда Synthetic Sax. Отлично справились с задачей. Надеюсь, все прямо у нас хорошо, друзья мои, протекает. Рабочий день ваш плавненько, как мне однажды сказали, переходит. Как ваш день? Плавненько переходит вечер. Надеюсь, у вас тоже все плавненько переходит вечер. А вечером вы, конечно же, обнимете близкого, любимого человека, встретитесь с семьей и... И как будто прогуляться где-то, да, хочется. С большим удовольствием вас призываю это сделать, потому что погода сегодня прям шепчет. А сколько у нас классных набережных? Да, давайте вспомним. Кремлевская набережная. Обожаю. Наша набережная озера Кабан. Да. Сейчас, кстати, через 15 минут побегу по ней. Да, которая закольцевалась ровно на 5 километрах. Дистанция очень удобная, не нужно ничего считать. Потом в Казани появится самая длинная набережная. 12 километров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В районе Портовой Меховщиков строят дамбу, которая станет ее основанием. Видимо, в будущем ее состыкуют как раз с Кремлевской набережной. Так и наберется 12 километров. Самая длинная набережная, так на секундочку, в России.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
9: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов. Шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио.

Друзья мои, 14 часов 55 минут. Это Нэнси Сидоров «Добрая песня». Вот с «Доброй песней» предыдущей, кстати, Кобылека, о которой многие просили. Татарские мотивы к сегодняшнему хорошему дню в столице Республики Татарстан. Эльсия Батрадинова, кстати, прозвучала чуть ранее, друзья мои. На этом разрешите за сим откланяться мне, Сергея Белова. 14.55 на студийных. Всех рад приветствовать, друзья мои. И, соответственно, еще раз вам пожелать отличного дня. Я побежал на пробежку. Вам отлично завершить сегодняшний рабочий день в прекрасном расположении духа, чтобы у вас все сегодня получилось. Прям в десяточку. Слушаем БИМ-радио, в чем вам это, конечно же, будет помогать. Ну, а слушать классную музыку здесь — это наша жизненная кредо. Сергей Белов, БИМ-радио. Всем пока.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане кружки по искусственному интеллекту открылись в 100 школах и 35 колледжах в рамках программы развития нейросетей. Учащиеся 5-6 классов научатся формулировать запросы к искусственному интеллекту, генерировать тексты и изображения. С 7 класса начнут создавать цифровых агентов, а студенты будут решать задачи от компаний республики. По результатам опроса россияне определили самые полезные школьные предметы. Лидером стал русский язык, на втором месте оказалась математика. Кроме того, участники опроса назвали дисциплины, которых, на их взгляд, не хватало в школьной программе. Чаще всего упоминали основы финансовой грамотности, юридической грамотности и права, уроки коммуникации и общения, а также основы медицинской грамотности. Раз уж мы говорим о полезных навыках, не будем забывать и про навык отдыхать. Прогноз на 11 сентября. После начала учебного года ожидается резкое увеличение количества свободного времени у родителей. Возможны встречи с друзьями, танцы и повышенное настроение. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Бимрадио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Любим радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного солнечного и теплого настроения. Все прекрасно, все отлично. Настроение тоже замечательно. Я даже пока бежал сюда на работу, успел немножечко как будто бы вспотеть. Ничего себе. Лето, что ли, вернулось? Но только на один день. Ладно, обо всех подробностях расскажу попозже. О погоде и обо всем остальном. Пока у меня для вас новостей просто целая куча. Ну, естественно, игры. Вот, например, на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Ну, а там, как всегда, можно заполучить что-то приятное. Все подробности чуть позже.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
6: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну
3: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: Что же там в мире происходит? Ну, не только в мире, у нас и вообще везде. Рассказываю, людям разрешили работать сверхурочно до 100 часов в месяц. Или плюс 5 часов каждому рабочему дню. Вот. Теперь вместо 8 часов можно, если вы прям очень хотите, работать и 13 часов в день. Ничего страшного, все нормально. Но это в Японии, все, выдохните немного. Там отменили рекомендацию не перерабатывать больше 45 часов в месяц. Вот такая вот история. Теперь после работы можно сразу идти на другую работу. Вот, пожалуйста, или остаться на работе. Да, и у нас, кстати, с 1 сентября максимальный лимит сверхурочной работы по желанию. Вот. По желанию, при наличии коллективного договора, увеличили с 120 до 240 часов в год. Калькулятор под рукой, вот и посчитайте.
2: I've been watching you.

Ну а прямо сейчас можно позвонить по телефону прямого эфира 292-102-8 и поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче». Вот прямо сейчас линия свободна. 292-102-8.

0: ярче с Бим Радио.
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А на связи у нас Рамис. Рамис, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как ваша среда солнечная, где проходит? На пляже, на даче, может быть?
2: На работе.
1: На работе, да. Ну, ладно. Тогда давайте, раз уж у вас такое рабочее настроение, настроение побороться за приз, кстати, в качестве приза сегодня подарочный сертификат развлекательный центр, немножечко поиграем. Как? У вас вы один будете участвовать или подсказывать кто-то будет вам?
2: Нет, один.
1: Один. Угу. Ну, а вы любите живопись, скажите, пожалуйста, Рамис?
2: Ну, как сказать?
1: Ну, если красиво, то люблю, да.
2: Смотрю на мир ярче.
1: Да, вот, правильно, смотреть на мир нужно ярче. Вчера вот я вспоминал про Леонардо да Винчи, и вот сегодня тоже, думаю, продолжить этим великим художником, в том числе и художником, но вот он ведь не только художник. Он вот какой орган или часть глаза он называл оком души? Как вы думаете? И советовал беречь пуще зеницы. В общем, ну, в общем, так и говорил, в общем, око души. Варианты ответов следующие. Что он имел в виду, этот знаменитый итальянский художник? Хрусталик, это первый вариант. Второй, зрачок или сетчатка, как вы думаете? Сложный вопрос, я понимаю.
2: Да.
1: Непростой. Ну, вот такой, представьте, сидит такой Леонардо да Винчи вот с длинными волосами, вот эти вот, у него в руке кисть, что-то опять вот пишет. Сейчас какую-то не картину. Вот, говорит, око души, говорит, надо беречь это дело, потому что вот как зеницу ока надо, в общем, беречь. Что он имел в виду? Хрусталик, ну, вот, который внутри там у нас вот этот, помогает нам фокусироваться. Зрачок, это маленькая вот эта вот дырочка, маленькая. Вот, или сетчатка, сетчатка, вот это, на которой, собственно, и фокусируется все, как вы думаете?
2: Сетчатка?
1: Сетчатка. А вы вообще понимаете, где сетчатка находится?
2: Да, снаружи.
1: Там где-то, там.
2: Ну, в глазу.
1: Ну, там это все про глаз, все про глаз. И хрусталик, и зрачок, и сетчатка, все, все, все в глазу. Ну, в общем, вы считаете, что сетчатка. Вот он ее там увидел где-то, эту сетчатку. А ее видно вообще, кстати? Нет?
2: Так. Хрусталик,
1: а хрусталик точно не видно?
2: Нет, хрусталик он внутри.
1: Ну да, да. А сетчатка снаружи, да, вы думаете?
2: Зрачок или сетчатка?
1: А почему не хрусталик? Я путаю. А где сетчатка находится, Рамис? Давайте вспомним. Вы думаете, что это вот это вот у кого-то голубая, у кого-то это роговица называется? Ой, не роговица, это как-то по-другому. Забыл, тоже забыл. Ну ладно, давайте еще раз. Все, собрались. Фу, выдохнули. Итак, хрусталик, зрачок или роговица? Как, или сетчатка?
2: Пускай будет зрачок.
1: Как вы, какой вы непостоянный. Вот то одно, то другое. Как-то надо...
2: А не надо путать.
1: Ну, а вот у меня работа такая, конечно. Ну, в общем, чего оставляем-то? Надо что-то выбрать. Зрачок, что ли?
2: Да, зрачок.
1: Ну и правильно, конечно, естественно. Пуще зеницы ока надо беречь. Вот эту маленькую, как бы, потому что даже еще тогда да Винчи замечал, что отвечает за механизм зрения и за вот это световосприятие. Ну, в общем, кое-как справились, а то я уже даже переживать начал, Рамис.
2: Я сам начал переживать.
1: Чего так заставляете меня нервничать-то? Кому привет передадим?
2: Так, всему городу Татарстана, город Казани. Всем, кто узнал по голосу.
1: Да, все, супер.
2: И вам большой привет.
1: И вам тоже большой привет. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее по поводу приза. Ну, вот так вот немножечко разбираемся в причудах итальянской живописи. Да и вообще в целом в анатомии человека. Вот есть игра такая классная «Смотри на мир ярче». Вот о глазах теперь больше знаем.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане кружки по искусственному интеллекту открылись в 100 школах и 35 колледжах в рамках программы развития нейросетей. Учащиеся 5-6 классов научатся формулировать запросы к искусственному интеллекту, генерировать тексты и изображения. С 7 класса начнут создавать цифровых агентов, а студенты будут решать задачи от компаний республики. По результатам опроса россияне определили самые полезные школьные предметы. Лидером стал русский язык, на втором месте оказалась математика. Кроме того, участники опроса назвали дисциплины, которых, на их взгляд, не хватало в школьной программе. Чаще всего упоминали основы финансовой грамотности, юридической грамотности и права, уроки коммуникации и общения, а также основы медицинской грамотности. Раз уж мы говорим о полезных навыках, не будем забывать и про навык отдыхать. Прогноз на 11 сентября. После начала учебного года ожидается резкое увеличение количества свободного времени у родителей. Возможны встречи с друзьями, танцы и повышение.

0: Повышенное настроение. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». БИМ Радио представляет перезагрузку по-взрослому. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
1: Мировая экономика в топе, а Казань... Всегда в топе. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио.
1: Еще немножечко новостей забавных вам накидаю. Как вы думаете, вот очередные опросы здесь проходят. Чем хотят зарабатывать россияне больше всего? В какой сфере деятельности? Выяснили, оказывается, 83% россиян хотят зарабатывать на своих блогах. То есть блогерами стать, видеоблоги. Но реально пытаются монетизировать свои видосы только 6%. Вот. Показало новое исследование тут очередное. Главные проблемы. 42% не знают, как сделать первый шаг. Что? Куда поставить камеру? Как выставить свет? В какую социальную сеть это все выкладывать? Где? Чего? В общем, ну, с утра просыпаются. Хочу стать видеоблогером. А как? Не знаю. Вот, наверное, так. Еще 30% не знают, как набрать аудиторию. А где их искать? А где? А вот подписчики. Давайте, подписывайтесь на меня. А где вы? Где вы? Вот. Ну, что чаще всего хотят снимать, конечно же. Россияне в первую очередь 25% россиян хотят снимать путешествия, то есть travel-блогинг. Смотрите, я приехал на Мальдивы, тут пальмы, вот эта вся история. Еще 22% кулинарная тематика их интересует. Вот что-нибудь вкусненькое приготовить или, может быть, даже съесть что-то на камеру. Почему бы и нет? Это очень иногда очень забавно, интересно и аппетитно. Ну, еще 20% за юмористический контент. А вот за полезный контент что-то как-то тут немного. Потому что полезный контент — это сложно. Там надо еще придумать что-то необычного. Ну, в общем, если вы давно мечтали стать видеоблогером, то вы не оригинальны в своем желании. Имейте в виду, вы среди 83% россиян, которые хотят на этом зарабатывать. Пока просто хотят. Так что давайте опережайте всех остальных.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим Радио.
1: Слушайте, тут опасность пришла откуда не ждали. Ну, в общем, мы же в курсе, что из Apple Store удалили большую часть, ну, не большую часть, почти все отечественные приложения, типа Рутюба, ВК, Макса. Но выяснилось, что подделанные Рутюб, ВК и Макс залетели в топы российского App Store. Вот. Причем фейковые приложения уже в номер один в развлечениях и в журналах. Я не очень знаю, что такое развлечение, там у них никогда не бывал в App Store. В общем, вместо Рутюба там загрузчик видео с рекламой, естественно. Вместо ВК-видео там дневник с отзывами на фильмы. Вот. А Макс Мессенджер, ну там уж не поддельный Макс Мессенджер, вообще не имеет отношения к мессенджеру Макс. Такие вот дела. Такая история. Оригинальные нельзя, значит, подделки. Приложение о подделке можно. В топ, пожалуйста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Ну все, началось. Я же говорил, будет восстание машин. Вы меня не слушали. Вот, пожалуйста, видео разлетелось в интернетах. Значит, рассказываю, что там. Может, и потом сами найти. Ну, в общем, я коротенько расскажу. Мужчина пришел в магазин электроники. Кстати, у нас где-то в России. В Москве, скорее всего. И решил себе приобрести вот этого маленького робота. Ну, как маленького, 1.5 метра. Как бы, ну, такой себе роботище, прям здоровенный. Робота-гуманоида, который, ну, я не знаю, зачем он ему нужен. Может быть, просто развлекаться, это не знаю, там, видосики снимать какие-то. Видеоблогером хочет стать тоже. Или что-то в этом, да. В общем, уму вывели этого робота. Выходит робот такой важный. Все, самостоятельно. Обычный прям робот на своих ногах. Мужчина протягивает ему руку, мол, давай поздороваемся. Робот не реагирует. Тогда мужчина в шутку такой, да ладно, что там? И так, как бы, по плечу его толкает, как бы. У робота, естественно, сразу реакция. Он встает в стойку, вот эту стойку Брюса Ли, и начинает прям нападать руками, ногами махать, прям еле-еле успокоили железяку. Вот. Ну, конечно, не очень опасно это все выглядело. Так себе из него боец, из этого робота. Но, в целом, не надо роботов обижать. Я на всякий случай с нейросетями всегда здороваюсь и говорю, здравствуйте, напиши мне, пожалуйста, или сделай мне, если тебе не сложно, вот, в надежде, что когда начнется, они скажут, ладно, этого последним будем.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территории. В мероприятии принял участие Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. Казань попала в топ-10 финалистов конкурса «Семейная столица России». Комиссия проверит, насколько город приспособлен для жизни семей с детьми. Оценит удобство получения госуслуг, доступность семейной инфраструктуры и количество мест, подходящих для отдыха всей семьей. Занимательный факт. Среди всех продуктов мед – один из немногих, что практически не портится. Это доказывают находки археологов. В древнеегипетских гробницах находили горшки с медом, который даже спустя много веков оставался съедобным. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

0: Им радио.
1: 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Но что там на улице? Как успехи? Все ли хорошо? Горят ли костры рябин? Нет, пока еще не горят. Пока еще. Это все на завтра. Завтра мы будем пельмешки переворачивать, чтобы не слиплись, и все остальное переворачивать и наблюдать за кострами рябин. Вот. Это все будет на Бим-радио. Это я вам так немножечко рассказываю о том, что нас ожидает завтра. А Роспотребнадзор вот не сидит на месте, а работают ребята. А в Россию, говорят, могут прийти новые штаммы гриппа, от которых у жителей страны нет крепкого иммунитета, говорят в Роспотребнадзоре. Они попадают в Российскую Федерацию из Южного полушария. В Южной Америке выросла заболеваемость гриппа AH3N2. Какие сложные у них названия. А в Южной части Азии грипп AH1N1, вот, который имеет пандемический потенциал. Так что как-то надо уже что-то с этим делать. Не хотят от прививки от гриппа. Вот единственное решение.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Да пребудет с вами Соу Сапилявое.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим Радио.
1: Ну, а главная новость прошедших дней Татарстанского разлива – это, конечно же, спасение котенка на мосту «Миллениум». Если вы не видели еще это милое и забавное видео, оно точно поднимет вам настроение. Как говорится, мир не без добрых людей. В общем, что произошло? Дождь, мост «Миллениум», вот это... Ужасная погода, обычная запись с видеорегистратора, и вдруг в потоке машин маленький комочек, мохнатый, замерзший, пушистый, уже не такой пушистый, потому что мокрый, пытается перебежать дорогу, естественно, поток машин, машины разъезжаются, пытаясь не наехать на котенка, но владелец видеорегистратора тут же сообразил, переградил дорогу. Я так понимаю, что у него какой-то то ли больший груз был, то ли это автобус, в общем, крупная какая-то машина, крупный автомобиль. Выбежал, естественно, сразу же на проезжую часть, забрал этого маленького замерзшего котенка. Ну и сразу же склейка. И теперь довольный, чуть-чуть подросший, уже немножечко откормленный, пушистый комочек счастья живет в дружной и любящей семье. Вот такая вот история. Пытался я найти, что это за человек, как его зовут, где хотя бы, хоть какая-то информация, но пока безуспешно. Может, вы знаете, кто это был? Кто этот рыцарь дня прошедшего? Кто же спас котенка на мосту «Миллениум»? Расскажите, если знаете. Если нет, то мы просто назовем его «Безымянный спаситель котиков». Побольше бы таких людей.
0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Любим радио.
1: Ну что, время 16:21. Рабочий день близится к своему завершению, как будто бы уже неохота работать, уже хочется что-то. А вот, кстати, о сне и поговорим прямо сейчас. Тут новое исследование подоспело, как вид из окна влияет на качество вашего сна. Мы-то думали, главное, чтобы там прохладно было, тихо и все такое, а тут еще и вид из окна влияет теперь на качество сна. Еще и за ним нужно... В общем, по данным японских ученых из Осакского муниципального университета, людям сложнее заснуть, когда их окна выходят на большие открытые пространства. В общем, если из нашего окна площадь красная видна, то, наверное, сон у вас будет как минимум беспокойный. В общем, команда использовала нейросети, чтобы проанализировать свыше 200 тысяч фотопанорам с изображением улиц с Google Street View в Токио. Алгоритм разметил на них на снимках зданий, деревья, тротуары, открытое пространство. В общем, все, что видел. Ну и позднее информацию поставили с отчетами о качестве сна у 1089 работающих взрослых. Хорошо подметили. Работающих взрослых. Потому что безработные они это. У них и сон очень разный. Специалистов интересовало только жители нижних этажей. Ну, естественно, высотки, что там. Именно они острее всех реагируют на происходящее за пределами квартиры. И если верить результатам исследования, жители улиц с наиболее плотной застройкой, вот прям дом к дому, спали дольше всех и реже жаловались на бессонницу. А потому что что там? Там нет никакого вида из окна. Все, ничто тебя не тревожит. Схожий эффект на сон оказывали обильные зеленые насаждения, раскидистые деревья, парки и скверы. Ну а развитая пешеходная инфраструктура оказывала противоположный эффект. Японцы, чьи окна выходили на пешеходные улицы, спали хуже. Ну, все понятно. Шум, гам, молодежь, музыка. Вот, какой-нибудь день Токио. У них не 30 августа отмечается день Токио. Салют не давали в этот день? Не знаю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Супер-ниндзя.
1: Да!
0: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
2: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов. Шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территории. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. Казань попала в топ-10 финалистов конкурса «Семейная столица России». Комиссия проверит, насколько город приспособлен для жизни семей с детьми. Оценит удобство получения госуслуг, доступность семейной инфраструктуры и количество мест, подходящих для отдыха всей семьей. Занимательный факт. Среди всех продуктов мед – один из немногих, что практически не портится. Это доказывают находки археологов. В древнеегипетских гробницах находили горшки с медом, который даже спустя много веков оставался съедобным. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Бим радио.
2: Так, ну, во-первых, давайте разберемся с сообщениями, которые что-то тут начали поступать к нам в службу сообщений Бим-радио, будем это так называть. Тут Виктор сокрушается. Почему вы мои новости не читаете? Я вам предлагаю. Виктор, классные у вас новости, супер. Но не все, так скажем, это можно. Оно же тут же есть же, как же, вот же. Так-то, поэтому, Виктор, все нормально. Вы продолжайте присылать что-нибудь. Обязательно выберем из вашего. Так, Амин, ваше сообщение мы тоже прочитали. Все, прочитаем. Сейчас все рассмотрим, не переживайте. Так, что тут у нас? Давайте я вам лучше накидаю забавных новостей. Таких, поднимающих настроение. Тут недавно, напомню, вчера, по-моему, я рассказывал о том, что среди российских школьников теперь модные кудрявые прически. Вот эти вот химзавивки, там прям вот по полной программе. Сейчас говорят у молодежи, прически одна краше другой. Просто самые разнообразные. Как, кстати, вам прически у молодежи сейчас, у современных школьников? Что они вам напоминают? Но тут вот как раз про прически новость. Школьные учителя не пустили на занятия подростков с неправильными стрижками. Это все произошло в Китае. Там приняли слишком строгие правила относительно допустимых причесок. Ну и вот пришли школьники с разными всякими там, видимо, тоже химзавивка, все дела, на занятия, но до классов так и не добрались. Их просто развернули, сказали: иди, делай, что хочешь, но вот чтобы с нормальной прической пришел, а не вот это вот все, а то что это такое? Ну и школьникам спешно пришлось искать парикмахерские. Кстати говоря, несколько предприимчивых парикмахеров догадались по-быстренькому организовать возле учебных заведений мобильные салоны красоты. Поставили стульчики и наспех быстренько все это обкарнали, доведя подростковой шевелюры, в общем, до нормального состояния, по мнению учителей. Ну, кстати, немало вообще эту историю не сочли забавной. Негоже придираться к молодежи из-за такой мелочи, как прическа, как мне кажется. Молодежь, она на той молодежь, чтобы быть яркой, интересной и, как это называется, инновационной. Пусть так.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Внимание!

0: Ну а вот мы вас точно любим, и поэтому у нас очередной «Движ Париж». Прямо сейчас расскажу подробненько.
1: Бим-радио.
0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились в школу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка». Любимые хиты, много танцев, конкурсы, подарки за вертушками. Как всегда, диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, а новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газединович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ой, ну тут такое обсуждение началось, прическ и вообще того, как сейчас выглядит современная молодежь. Все мамы активизировались, говорят, ай-яй-яй, что это такое, что за... Да ладно, все, классные прически сейчас у молодежи, прикольные, интересные. Ну да, не такие, как вот у вас сейчас. Ну, я вот, честно говоря, немножечко даже завидую. Я вот такую шевелюру уже отрастить не смогу. Все, уже не растет. Все лысеющие мужчины, я с вами, ну, я догоняю. Ну, я чуть-чуть замедляю сейчас, но стараюсь догонять. Так, что тут еще? Оказывается, вот тут мне рассказали, что среди подростков такая вот их кудрявая прическа, супер кудрявая, они сами друг друга такую прическу между собой называют дошик. Нормально, все логично. Ну или вот альпака, тоже мило. Альпака вообще хорошее, замечательное животное. Как и в целом все другие животные. Так что отстаньте от молодежи, дайте молодежи побыть молодежью. Пусть какие хотят прически, такие носят. Когда им еще носить? Вот потом они вырастут, им придется сидеть в скучном офисе, ходить на какую-нибудь скучную госслужбу или там еще какую-нибудь работу, и там их заставят постричься. И будут носить обычные серые костюмчики, серая масса. А сейчас, пока есть возможность выразиться, пусть носят, что хотят. И одежда оверсайз, и прически вот эти непонятные. И главное, чтобы все в рамках законодательства Российской Федерации. Так, все, значит, тут еще Денис пишет. Мы, говорит, вообще под Диму Билана стриглись. Так что, да, вот именно, вы себя вспомните в их возрасте. Что там у вас было с прическами? Ну-ка, полистайте-ка свои альбомы школьные. Ну, не школьные. Вот сложно, да, сейчас? У нас ведь фотографии-то толком не сохранилось с молодости. А там такие были у нас образы, конечно. Ай-яй-яй. За некоторые прям можно было даже и это... проблем каких-нибудь в отдельных местах Казани словить. Ну да ладно, все, на этом буду закругляться, прощаться. Меня зовут Альберт Ботанин. Через пару мгновений здесь появится Ярослав и Петр Нежинский. Будут вас веселить, бодрить, что-нибудь разыгрывать, наверняка. Я прям в этом уверен. Так что двигайтесь ближе, делайте громче. Рабочий день закончился, все. Мы еще на один день ближе остались к выходным. Осталось-то, господи, четверг и пятница, ерунда вообще. А что у нас завтра с погодой? Завтра, в этот день, когда костры рябин. 23 градуса, ясная погода. Завтра еще лето продолжается. Я продлил. Все нормально. Пользуйтесь.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.

0: Ну, так себе, мозочка, конечно. Так себе.
1: О, алмазы кто-то, моего кто-то должен был сердца. Это сказать. Вы совсем, что ли, нели? Отличная музыка. Отличный вечер. 17:01. Давайте же находиться.
2: Не хочу. Не буду.
3: Давайте свою дудку.
2: Ну, в смысле, я должна была сказать, да. Я здесь.
4: Что-то захотелось восточного просто. Ну ладно, ладно, всем привет. Здравия желаем. 17:02 уже, пока мы тут. Это хочу, это не хочу. В общем-то, трехчасовое путешествие заряжается.
2: Да, всем здравствуйте.
4: Заряжайтесь и вы.
2: Здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня среда, это значит, что вы нам задаете вопросы.
4: Правильно.
2: Плюс 7-9, да, можно неправильные вопросы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня с нами Виктор Степанович Табуретко, Петр Нижинский и, конечно, я, Ярослава. И
4: да.
2: Виктор Степанович.
0: Че? Че?
2: Вы че какой дерзкий?
0: Как пуля резкий.
4: Это аванс дали, что ли, в НИИ-то?
0: Тимати наслушался. Давай, что, вопросы где?
2: Я недавно у меня был вопрос к Виктору Степановичу.
4: Так.
2: Я задала вопрос, и он говорит, что ему некогда. Он на симпозиуме с молодыми девами прекрасными отдыхает.
4: С девами даже, да?
2: Да. Че, забыл?
0: Че, практикантки мои, че?
2: И сказал мне, не до тебя. Я тут с молодыми сижу.
0: Иди грибы собирай там свои.
2: Я собрала.
4: Главное, чтобы вы, Виктор Степанович, после своих практикант грибы не собирали.
0: Да, все нормально, не переживайте.
2: Кандид. Ладно, вы нам задаете вопросы.
4: Веселый, понимаешь, этот.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. За автора лучшего вопроса мы будем награждать в конце чего-нибудь там. В конце, например, второго часа. Свечку поставим.
4: В конце останется только один.
2: Поэтому, ну, знаете, любые вопросы. А почему киты вот такие большие, например, да?
4: Да.
2: Да, что-нибудь такое.
4: Вообще
2: почему
4: не, да.
2: Размер ноги бывает большой, бывает маленький, да?
3: У Ярославы.
2: Бывает маленький у Альберта. А? Не смешно?
3: Нет.
4: Че не смеешься?
0: Не смешно. Смешно.
4: Это все.
2: В общем, вот есть один вопрос уже.
4: Ух ты.
2: Давайте мы его зачитаем.
4: Мы вышли из бухты. Давайте.
2: Мы его быстренько зачитаем, чтобы вы вообще поняли. Добрый вечер. Почему Скорпион чемпион? Ну, отвечает часа. Знак зодиака Дева, пожалуйста.
0: Я не Дева, я...
2: А, Весы, прошу прощения, все время кажется.
0: Не, пап, знаете, скорпионы, они в целом молодцы. Люблю скорпионов, особенно девушек. Да?
2: До 30?
0: Ну, вообще, значит, до 50, давайте так. Уже тот возраст, когда тебе нравятся и симпатичные девушки, и их молодые мамы в целом...
2: И тебя зовут Прохор Шаляпин.
3: Нормально.
2: В общем, ждем ваше сообщение. Принцип понят. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомним, что автор лучшего вопроса получит подарок от нас, от Бимрадио. Поэтому действуйте, писите.
5: Это вечерний Трубим.
6: Реклама на Бимрадио.
7: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: все.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Акбарс банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс банка. Акбарс банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
2: 0+.
6: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?
2: От души, мать, реал красава, нистяк гриванула.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Давай, куда?
1: Куда пошла? Куда пошла?
0: Нам, короче, у нас вопрос нам не дает покоя. Нас спросили, почему Скорпион чемпион? И у нас есть Маргарита. Она у нас является СММ-специалистом.
1: Да.
0: И она Скорпион по знаку зодиака. Я говорю,
1: да.
0: Маргарита, давай ты расскажешь, почему Скорпион чемпион? На вас все нападают вечно, эти овцы
1: Маргарит,
0: поганые.
1: Маргарита, расскажи, пожалуйста.
0: Да, Маргарита, не делай, что ты снимаешь контент, вот это все.
1: Маргарита!
0: Мы все просим.
1: Да, Виктор
0: Степанович, попросите тоже, пожалуйста. Она молодая, симпатичная.
1: Вот просто у нас сегодня, понимаешь, чтобы ты в контексте была,
0: да.
1: Сегодня у нас эфир, когда нам задают вопросы, и мы стараемся коллегиально как бы вот отвечать на них. И вот один из первых вопросов, который к нам прилетел в наши мессенджеры, еще раз напомним, +7 927 242 102 8. Почему Скорпион, как там было сказано, победитель?
2: Чемпион.
1: Чемпион. Почему Скорпион чемпион? И тут вот надо же, ну это по знаку зодиака Скорпион, как выяснилось.
0: Угу.
1: Так, и ваш комментарий, как ты считаешь?
2: Давно вы Скорпион?
3: 25 лет.
1: Неплохо.
2: Как долго вышли к этому успеху?
3: 25 с половиной.
2: А кому вы посвящаете свою победу?
3: Маме.
1: У меня вот просто вот есть одна мысль, но мне хотелось бы, чтобы Маргарита как-то ее тоже высказала. Почему Скорпион чемпион?
3: Нет, вообще Скорпион — это самый пробивной знак зодиака.
1: Так.
3: Все, этим все сказано.
1: И с ним лучше...
3: Не шутить.
1: Не ссориться, это точно. Нет, шутить можно. Там с чувством юмора то все хорошо. А ссориться не надо.
2: А как Скорпиона-то победили? Я что-то не припомню. В фильме кто-нибудь помнит?
1: А его победили разве?
2: Ну, а да.
1: Смотря в каком.
2: Там всех победили?
1: Нет.
2: Этого заморозили, этого...
1: Флаулус Викторович. В общем-то, поблагодарим нашу замечательную Скорпионшу.
0: Мы с Маргаритой поменялись, да, я ее снимала, она за меня в эфире болтала. А, в общем, все, спасибо большое. Маргарита ответила на вопрос, что Скорпионы самые пробивные. Мы, Овны, Весы и Раки, не согласны с этим.
1: Почему? Если... Я согласен.
0: Что самые пробивные Скорпионы?
1: Есть
0: а, ты ссориться не решил.
1: А, Козероги еще.
0: Так, давайте продолжим зачитывать вопросы. +7 927 242 102 8. Сегодня вы нам задаете вопросы, наши дорогие радиослушатели. А мы отвечаем, Виктор Степанович, табуретка, голос. Нет, не такой голос, нормальный. Чем...
1: Это голос.
0: Табуретка!
2: Вопрос-то где?
0: Смотри, расскажите вопрос. Привычки, присущие пенсионерам.
2: Пенсионерам.
0: Которые у вас появились 30+.
2: Итак, Ярослава, отвечайте, пожалуйста.
0: Я не считаю это пенсионерством. Я люблю рыбалку. Я хожу, я вот недавно
2: занятие.
0: Была. Потом грибы.
2: Еще более
0: пенсионерское
2: грибалка. Занятие. И?
0: А, сегодня я играла на барабанах.
2: Вот уже интереснее.
0: Ага!
2: Интереснее.
0: Не скандинавскими палками какими-то, настоящими палочками. Понятно?
1: Китайскими.
2: Палочками, вот эти, которые для ходьбы.
0: Нет, крабовыми.
2: Крабовыми?
0: Да.
2: Молодец.
1: Александр Варсегов с нами. Александр Варсегов сегодня грозился, что будет задавать вопросы. Он свои, в общем-то, намерения подтверждает текстово. 17-17, загадывайте желание. Добрый вечер, многоуважаемые радиоведущие и радиослушатели. Давайте начнем с чего попроще. Почему паук не прилипает к паутине?
2: Да, вы знаете, дело в том, что паутина – это непосредственно секрет паука.
1: Никому.
2: Секрет – это вот все, что из него...
1: Это, когда вот в него это, даже ногой, да, это да, вот это секрет, оказывается,
2: да,
1: был.
2: Секрет, да. И как бы оно же как-то... А я могу... Вот слово «заразный» – это же литературное слово.
1: Конечно.
2: Зараза к заразе не пристает, вот так вот мы ответим.
1: А, вот поэтому
2: ну, типа
1: вы
2: того.
1: Считаете. Хорошо. Смотрите, есть еще очень интересный вопрос. Почему мой Дадыр? Мой Дадыр? Вы помните мой Дадыр?
0: Выходит из спальни.
1: Выходит из маминой спальни, а не из ванной. А?
0: А потому что мама самая чистюля
1: да
0: в доме.
1: Да каких это там, понимаешь, тогда ты
0: до тех самых.
1: Добылся.
0: Вот до тех же самых, почему медведь лапу сосет.
1: Ага. Так вот.
2: Ну, давайте разбираться, сосет ли он ее действительно.
0: Или посасывает.
2: Или это происходит процесс... вот. Не придумал.
1: Слушай, мой Дадыр мне вот не дает покоя. Я вот думаю, как бы на этот вопрос можно ответить, да, почему выходит из маминой спальни, а не из ванной. Ну, во-первых...
2: А у нее не было ванной просто.
1: Нет, во-первых...
2: Там была только спальня, однокомнатная квартира.
1: Во-первых, мой Дадыр мужик.
2: И это нас радует.
1: Получается. Понимаете, и кранчик у него есть. Только он у него на носе.
2: Железный.
1: Да, железный.
0: И маленький, кстати.
2: Зато
1: надежный.
0: Много не помоет.
1: Зато надежный. Какой кошмар.
2: Давайте Давайте вернемся в русло.
1: Давайте. Давай. Откуда появляется молния? Я думаю, Виктор Степанович шикарно ответит на этот вопрос из НИИ. Откуда в туче генератор электрической энергии? Вот как вот с коллайдером примерно, наверное, у вас.
2: Молния Маквин — это очень интересный персонаж. Если вы смотрели мультфильм, значит, про вот этот замечательный автомобиль, молния Маквин. Откуда он появляется? Ну, видимо, у молнии Маквин есть мама Маквин. Она, не знаю, была молния или нет.
0: Она королева.
2: Да, вспышка, наверное, какая-то.
1: Молния. Пышка!
2: Маквин.
1: Вспышка, пышка.
0: Здесь, так. Подожди, можно быстренько комментарий, да, по мой Дадыру? Здесь Александр говорит, что мой Дадыр, он выходит одноногий и хромой.
1: Бог ты мой.
2: Что с ним сделала его мама? Да?
1: Бог ты мой. Одноногий.
2: Какие там
1: хромой.
2: Интересные подробности. Давайте к Маквину вернемся.
1: Про молнию.
2: Да, про молнию. Ну, он быстрый, да, это мы и смотрели. Это же фильм «Тачки» ты смотрел же?
1: Да. Конечно, ну конечно. Я...
2: Ну подождите, а какие еще бывают
1: молнии?
2: Понимаете,
1: у меня ассоциация, коллега, вот какая, да, вот с молниями. Это Зевс.
2: А, да?
1: Вот, как бы бог-громовержец.
2: А вот та молния, которая
1: или,
2: заедает
1: или,
2: обычно.
1: Или я пророк. Вот, а вы мне про тачки говорите. Смотрел ли я мультфильм «Тачки»?
2: Ну, конечно, смотрел, да, я же.
1: Я поклонник Илиады.
0: Я смотрела, со мной разговаривай.
2: Ладно, давай, какие еще молнии бывают? Молнии на лбу этого мальчика.
0: Шероховая бывает.
1: Шероховая?
0: Да.
1: Шероховая. А вы знаете, что, кстати, символ молнии – это падший ангел Люцифер? Сатана, то бишь.
2: Попроще, давайте нам что-нибудь
1: от этого. Хорошо.
2: Нам надо вот это снизить градус интеллектуальности. Какие еще молнии? Молнии на лбу у мальчика, который...
0: А сейчас на ширинке, да.
2: Уже было.
1: Вот это молния.
2: Вот такие вот виды молний в
0: природе.
2: В природе, да.
1: Почему умножать на ноль можно, а делить нельзя?
2: Потому что... Ну, потому что как ты поделишь на ничего? Не, ну теоретически. Я знал одного математика, который говорил, что можно и делить на ноль. Его побили потом, конечно, несколько раз. Я не уверен, что именно за это, но говорят теоретически.
0: А что любил кушать Альф?
2: Давайте не
0: кошек,
2: будем
0: собак,
2: об одном.
0: Пюре.
2: Он любил кушать все. У него было 9 желудков, если вы помните.
0: Значит, все-таки котов. Одного кота съел плюс 9. Второго кота съел еще плюс 9.
2: Вообще, строго говоря, ну, Альф был тот еще балабол. Он в целом как бы мог говорить, что я только люблю. А на самом деле он же кота звали Лаки. Я помню.
1: Счастливчик, то
2: бишь,
1: переводится.
2: Да, но он его так и не съел.
1: Вот. Знаете, такой интересный вот пришел мне в голову фуртель, скажу вот так вот. Назову это странную фамилию. Фуртель. Где есть Альф, там есть Омега. Плюс 792-72-42-102-8. Это наши мессенджеры. Омегов. Однажды он. Пишите свои вопросы, с удовольствием будем на них отвечать. Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином». ООО «Мартин».
6: Свет, ты определилась?
7: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
6: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
4: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
5: ООО «Казань парк». ОГРН 120-47, 3-0-12-912.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
1: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
2: Реклама на BIM-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Виктор Степанович. Уйду во тьму! Чего не поем? А?
1: Я сам решу.
0: Давай хотя бы утки.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент очень даже неплохая погода. 24 градуса. К вечеру ожидается плюс 19. Сегодня дождь в 6 часов вечера. Небольшой, имейте в виду. А завтра, в четверг, на календаре у нас завтра.
5: Я календарь, ты календарь, да? И вместе все мы календарь.
4: Да. Именно завтра 23 градуса днем. Небольшой дождь, облачно. Ну, дождь не весь день, в 15.00 начнется, и к вечеру уже закончится. К вечеру, кстати, плюс 19 градусов. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой этой информации.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
7: Вечерний ТРУБИМ.
8: Ну, а мы продолжаем принимать от вас, наши дорогие слушатели, вопросы, темы, которые вас беспокоили, а может быть, никогда не беспокоили.
4: Но только нет, у меня вот тут чешется и опухло. Что это может быть? Вот это нам не надо, пожалуйста. Это к врачу все-таки.
8: А остальное, пожалуйста, в мессенджер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
4: И еще в наше сообщество обязательно вступайте. Вот, например, в группе ВКонтакте и в группе Макси мы разыгрываем сертификат в ресторан. Вот, заходите, обязательно участвуйте. Здесь вообще ничего сложного. Просто надо фотку там выложить и все. Ну, почитайте, зайдите.
8: В общем, вопросы продолжаются.
9: Кредитной карты с пин-кодом. Вопрос.

0: Давайте.
1: Продолжают сыпаться. Зачем волки воют на Луну?
0: Вою на Луну, вою на Луну.
2: Вою на Луну, вою на Луну, вою. Вою на Луну, вою на Луну.
1: Вы знаете, я знаю, как ответить на этот вопрос. Волки со 100% зрением воют на Меркурий.
2: Смотри, стоп, стоп, стоп. Петр, смотри, если бы ты был волком, как бы ты выл на Луну?
1: Шикарно.
2: А вы, Виктор Степанович, как выли? Как подбитая собака,
0: не,
2: да?
0: Вы знаете, исключительно по выходным только.
2: Ну, а как? Ну, покажите.
0: Ртом.
2: Покажи. Понятно, что нет.
0: Что, тебе рот показать? Вот он, смотри, перед тобой. Всегда, в любой момент.
2: Открой-ка.
0: Хочешь фотографию тебе моего рта сделаю? Поставишь
2: хочу
0: на заставку.
2: Я
0: на
2: не
0: телефоне.
2: Стоматолог, конечно. Ну, ладно, я просто хотела посмотреть, какими вы будете волками.
0: Ау!
2: Фу, какой несимпатичный волк.
0: Ну, здесь дело не в красоте, а в умении, навыках и знаниях.
1: Впадают ли в спячку белые медведи?
0: Да, знаете, они впадают в белую горячку.
1: Мне кажется, вот волкоголизм, они запросто белые медведи могут свалиться, это да.
0: А вот в спячку нет, вряд ли. Некогда им там замерзнешь, спи, замерзнешь, говорят они. Это любимая их поговорка.
1: Ну, такой вот, знаете, вопрос, который у нас уже появлялся.
2: А можно по очереди?
1: Да, конечно, давайте.
2: От Павла вопрос, надо зачитать обязательно. Почему, Виктор Степанович и Петр, это вот вопрос именно к вам. Почему женщине так тяжело признать свою ошибку и уж тем более извиниться за нее и что-то исправить?
0: Знаете, я боюсь,
2: вам все не хихоньки,
0: боюсь
2: да
0: отвечать на этот вопрос. Сложно очень, потому что я, в принципе, женщин люблю, и не хотелось бы указывать на их когнитивные искажения в восприятии окружающей действительности. Поэтому, женщины, вы молодцы, мы вас любим. Давайте вот так.
2: И все?
0: Да.
2: Что-то не ответили на вопрос.
0: Ну, что поделать? Бывает в жизни огорчений, есть варенье, нет печенья. Че?
2: Петр, дальше ваш вопрос.
1: Хорошо. А почему в Барбоскиных все собаки-дети в семье разных пород?
0: Знаете, это называется внутривидовой имбридинг. Там дело в том, что ген H12-428 происходит в конъюгированном миоз процесс такой во время деления клетки. И там, значит, просто бывает вот так вот.
1: То есть не потому, что мама собака...
2: Мой додыр?
0: В коем случае не отнюдь.
1: Все понятно. Рыба-треска. Потому что всегда трещит?
2: Или трясет?
0: Нет. Вы когда-нибудь пробовали рыбку на вот сковородочку берете, маслицем сковородочку смазываете, и рыбку, когда кладете, она что делает?
1: Шкварчит.
0: Трещит. Вот поэтому, да.
1: Трещит. Главное, ну ладно.
2: Так она же не шкварка называется. Треска.
0: Ну, у вас шкварчит, у меня трещит. Я старенький уже. Что там дальше по вопросам?
2: Любой скорпион прикурит у овна. Вредит здоровью, наверное, надо сказать. Да, здравствуйте, Петр Ярослав. Вопрос, почему курочка ряба несла золотые яйца? И что в это время делал петух?
0: Да, строго говоря, вообще, курицам петух для этого в целом и не нужен, для того, чтобы нести яйца.
2: Нет, ну золотые яйца, это же не простые яйца, а золотые яйца. Золотой мужик, говорят, вот это о чем, да?
0: Да, мне сразу аналогия. А из какого металла краник у мой додыра? Там была медь, по-моему. Может быть, яйцо
2: и не подкапывает ли он, да?
0: Не знаю, сложно. Пока биология не ответила на этот вопрос, но будем изучать на ближайшем симпозиуме. Я подниму этот вопрос для того, чтобы, так сказать, прийти к общему мнению. Светилы науки всемирного масштаба будут разбираться в этом вопросе. Но для начала курочку рябу нужно будет перевести на все языки.
1: Как чешутся космонавты в открытом космосе? Давайте подумаем на эту тему. Вообще, строго-настрого, мне кажется, им запрещено чесаться просто. А прикинь, реально у тебя нос зачесался, а ты в скафандре.
2: Прикинь,
0: у них есть специальная чесалка для носа.
1: Да откуда, как
0: у них? Я тебе клянусь, зайди, посмотри, в скафандре есть специальная чесалка для носа. Я серьезно тебе говорю, загугли.
2: Я гуглю.
1: Сейчас посмотрим.
0: Чесалка для носа в скафандре, так и называется. Так, представляешь, штука такая торчит прямо перед носом. То, что ты никак не почешешь
2: нос. Это у тебя прыщ там торчит.
0: Не, это не прыщ. Что, есть, да? А так
2: Вальсальва.
0: Большая.
2: Внутри шлема космических скафандров.
0: Есть чесалка, да? И там не только для нас чесалка есть. Скафандр вообще очень многофункциональная вещь. Там...
1: А почему тогда ее вот не применяют в жизни? То есть вот демисезонный скафандр на все случаи. Зима, лето, осень,
2: нет, а что
1: весна?
2: Если не почесать нос? Вот смотрите.
0: С ума сойдешь в космосе. Ты что, это не что нос чешется, а на ближайшие чесалки.
1: А до ближайшей планеты 10... еще чесать и чесать.
0: Чесать, да.
2: Но он же перестанет чесаться.
0: Нет.
1: Он еще сильнее зудеть начнет.
0: В космосе там чешется, знаешь, как...
2: Не знаю.
0: Там так чешется, что... Вот, да.
2: Почему дорожные работы в час пик?
0: Чё?
1: Почему дорожные работы? Джеки Чан.
0: А, ну да, вместе с Джеки Чаном, да, там снимался, да, этот сейчас замечательный...
1: Все правильно.
0: Как его звать-то, господи?
1: Ну, просто так, прохожий парень.
0: Парень темнокожий, да. Да.
2: Просто Максимка! Так,
1: Максимка!
0: Русские! Как там в этом фильме?
1: Эфиоп!
0: Эфиоп!
1: Пусть какой...
0: Да, простите.
2: Еще вопрос успеваю задать?
1: Да.
0: Жмите.
2: Почему, когда чихаешь, закрываешь глаза?
0: Да, вообще, строго говоря, есть вероятность, что...
1: Вылетит из орбиты, да?
0: Да, но такое может быть. Или наоборот, что-то влетит туда.
1: Влетит?
0: Влетит.
1: В глаза?
0: В глаза. Потому что когда чихаешь, у тебя зрачки расширяются. Вот, наверное. Не знаю, никогда не видел человека с открытыми чихающими глазами.
2: Виктор Степанович, у меня, да, к вам вопрос.
0: Чего?
2: От слушателя нашего. +7 972 42 102 8. Сюда вы задаете вопросы. Автора лучшего вопроса мы обязательно наградим в конце следующего часа. Если у табуретки... Иди-ка сюда. Иди сюда. Угу. Оторвать одну ножку. Иди сюда, говорю. Иди сюда. Он официально становится табуреткой-инвалидом или просто очень уставшим стулом?
0: Вы просто никогда не сидели до трехножной табуретки. Они...
2: Раньше в гости придешь, стульев не хватает. Мариш, там у нас на балконе! И вот эту самую уродливую приносит табуретку. Холодную.
0: С тремя ногами, да?
2: Пахнущую. Зато выручает.
0: И с гвоздем торчащим, желательно еще.
2: Мы туда тетю Свету посадим, она давно одинокая. +7 972 42 102 8. Задавайте нам свои самые смелые вопросы.
1: А, да я вспомнил это. Кто тебе сказал, что ты толстая-то? Бери два стула, садись рядом.
3: Бим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Бер ике, эш, дурт, яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Планируете банкет или день рождения? Чизерина Аграрная ждет вас. Кухня на любой вкус, банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
13: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
2: 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: У нас тут застольник. Мы подумали, что Виктор Степанович в том возрасте, когда уже из-за стола вставать неохота лишний раз.
1: И песни он наверняка все эти знает.
0: Да, и вчера нас в эфире слушатель, который звонил играть в игру «Запоминайка», назвал валенками.
1: А мы просили просто придумать нам какие-нибудь клички смешные. Вот нам скажешь, чтобы валенки. Нам понравилось.
0: Так что...
1: Кухмарские.
0: Застольник вместе с валенками и Виктором Степановичем «Табуретка».
1: Присоединяйтесь, подпевайте.

0: Давай музыку громче! Гармонист, нажимай!
1: И...
2: Валенки, да, валенки!

0: вареники.
1: Были пушистые вареники. Баста, карапузики.
2: Бим-радио.
3: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: А ситуация на казанских дорогах подскажет нам Яндекс.Карты. Итак, 5 баллов. Движение плотное. Крупные пробки. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева 11 минут. Также по 11 минут на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. Туда-обратно, в общем-то, да. Улица Пушкина от Большой Красной до Правобулачной 10 минут затруднения. Левобулачная от Тазигизат до Татарстан 8 минут. И также 8-минутная Тетцевская улица от Белинского до улицы Копылова. Ситуация на мостах и дамбах. В данной минуте следующая. Ленинская дамба, она же Кремлевская. Свободно в обе стороны. Третья транспортная также дышит легко. А вот мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская дамба из центра уже 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Скоро, понимаешь, встретимся в новом, понимаешь, музыкальном чаще.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: алмазы моего сердца. О, рахат лукум моей души.
1: Дядя Скрудж, мне страшно.
0: О, шарбет моего марбет. А что ты боишься?
1: Дядя Скрудж, я есть хочу. Ты сказал рахат лукум?
2: А зачем раздеваться?
1: А вы точно продюсер?
2: Да-да-да.
0: Точно, точно. Настоящий.
1: Меня зовут Поночка.
0: Волшебник.
3: Всем здравствуйте, второй час вечернее шоу Трубим. Здесь по-прежнему ненормально.
2: 20:03.
3: Главное, ведь и микрофоны мы не выключили.
2: В общем, не ждите в этом часе тоже как куда. Сейчас пусть допоет, успокоится, мы продолжим.
3: Ты думаешь?
2: Да.
3: Может, его чем-то...
2: Нет, не работает. Он живучий, гад.
3: Смотри на его. Ужасно. +7 9 8 2 42 8. Это наши мессенджеры.
4: А что, мне очень нравится вот эта восточная тематика.
3: Да,
4: вам не нравится, что
3: ли? Заметно, мне нет.
4: А мне нравится, прям вообще по кайфу. По кайфу. По кайфу, брат. Гранаты вытащил. 18:03 на час, как студия. А, вот немножко не туда понесло теперь. Так вот, что мы продолжаем принимать ваши вопросы и всячески на них отвечать. Вопросов просто невероятно. Валенки понравились вам и не понравились? Что-то я не понимаю.
3: Радиопсихушка в эфире нам пишет.
4: Радиопсихушка, да. Вот это, кстати, хорошо. Вот это вот освобождение от физры точно. И не только.
3: Нашел повод не заниматься спортом.
4: Да, да, да.
3: Так, где-то у нас, как четверых людей усадить на одну табуретку?
4: А-а-а.
3: Не на Виктора Степановича.
4: А вот он обрадовался уже.
3: А Виктор Степанович практиковал, кстати, практиканток.
4: С практикантками.
3: Да.
2: Главное, 4-5. Чтобы на этой табуретке не было, как там, пик точеных.
4: Ух ты!
3: Это... Занозы, чтобы не поставить,
2: да, да,
3: чтобы потом врачу не идти, не выковыривать это все, да?
4: Прошаренный Степанович.
2: В интернетах сижу.
3: Добрый вечер, ведущие. Здравствуйте. Угу. Сейчас у меня тут все съехало куда-то.
4: Угу.
3: А мы едем с гостями дальше смотреть наш красивый город. Здесь вот Расим хвастается.
4: Ой, город какой!
3: Мы сейчас
4: красота.
3: Сегодня тоже прогулялись, очень красиво.
4: Набережную. Спасибо большое администрации нашего города, всем вот, кто вот причастен, вот кто там вот даже колотил все это дело. Красота невероятная просто, невероятная.
3: Почему мы нажимаем на пульт от телевизора сильнее, когда в нем садятся батарейки?
2: Знаете, потому что русские не сдаются.
4: А это не с тем ли связано, что при более сильном нажатии как бы искра все-таки электричество от батарейки проскальзывает?
2: Нет, ты когда на пульт, смотри, ты когда, вот если пульт не переключает каналы, это же не техническая неполадка на самом деле, это вызов.
4: Да?
2: Это вы, ну, естественно, ах ты так, да я тебя... Вообще, палец должен доказать батарейке, кто главный, понимаешь, и пульт тоже. Поэтому вот так вот.
4: Нажми на кнопку, как говорится.
2: Да.
3: +7 9 8 2 42 102 8. В этом часе будем играть в игру «Допивайка».
4: Обязательно.
3: Да. И пока вы нам задаете вопросы, просто какие-то интересные, интересующие вас вопросы, напомню, что в конце этого часа уже будем награждать автора за лучший вопрос.
5: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
7: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
8: Свет, ты определилась?
9: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
8: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
16: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
17: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
18: 0+.

0: своего муза с какой-то блондинкой.
1: Ты к ним подосла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Смешно было, да.
3: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Вопросов невероятное количество, это не можешь не радовать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, наши мессенджеры, туда вы задаете свои вопросы, ну а мы с удовольствием на них отвечаем. Ярослава, Виктор Степанович, Нечипаренко, Нечипоручка, Табуретка, длинная у него фамилия, да, много дефисов.
11: Все, и... что у него есть из длинного.
12: Хосе Хорхе Педро Гомес Гарсия.
10: Вот даже так вот. Ну и Петр Нежинский, да, здравствуйте еще раз. Ну что, давайте читать вопросы.
11: Ярослава, кто круче, Степанович или Ананасович? Вы знаете, при всем уважении к вам, Степанович, Виктор Степанович. А с Ананасовичем я не знакома лично, поэтому, поэтому все жду, когда наконец-то мы пересечемся в этой студии Бимрадио. А большой привет Ананасовичу передаю.
10: Да, мы присоединяемся.
11: Вот я познакомлюсь, потом смогу ответить на ваш вопрос.
10: Присоединяемся к этим большим приветам. Добрый вечер. Почему волна новая, а участники старые?
12: Ждуны, ты хотел сказать?
10: Я перефразировал. Вот интересный вопрос действительно задает нам Александр.
12: Новые волны, а эти...
11: Да, а сейчас старые. Потому что все делают вот эту химическую завивку, вот эти волны на голове. То есть человек остается старым, а прическа у него
10: обновленная,
11: новая.
10: Обновленная как бы, да.
11: Да, и вот отсюда новая волна.
10: Самое главное, понимаете, нужную волну еще и поймать. Вот 102,8 – это нужная волна, правильная волна.
11: Привет, Бимка. Здравствуйте, мой любимый дуэт. У меня вопрос к эксперту Виктору Степановичу. Так. Почему наша любимая Ярославушка иногда кричит в эфире? Любя, задаю вопрос, любя. Без обид, вот так это еще звучит.
12: Не обессудь, братан, да?
10: Короче, что она орет? Вот так вот по-простецки скажу.
12: Потому что может.
11: Молодец.
10: А, ну да, вот, хороший ответ.
12: Умеет, могет.
10: Привет, русалочка.
13: Тимон.
10: И Виктор Степанович. Еще раз тогда. Привет, русалочка.
13: Тимон.
10: Виктор Степанович. Если смешать 93... Смешать, но не взбалтывать.
11: Давайте смешаем, давайте, 3-4, все, каждый свою роль.
10: Если смешать 93-й бензин и 95-й, получится ли 193-й?
12: Получится примерно 50 тысяч ремонта, топливный фильтр менять вам придется, топливный насос и форсунки к чертовой матери.
10: И ответить еще, что это вы тут такое придумали, непонятное, на бензоколонке, понимаете ли. Хороший вопрос, хорошая попытка.
11: Почему я календарь переверну и снова 3 сентября?
10: Так.
12: Да... Как лучше котлетки переворачивать или пельмешки, чтобы не слиплись. Чего вы к этому календарю прилипли?
11: Или себя, чтобы пролежней не было. Чтобы только продежи, да?
12: На пляже. Чтобы не погореть.
11: Добрый вечер. Кто такие аурики?
10: Аурики.
12: Аурики.
11: Аурики, аурики, аурики.
12: Аурики, ханурики. Это, знаете, если очень много аурики вот сидеть, и вот это самое вредящее вашему здоровью, там появляются анурики, вот эти всякие.
10: Айнурики.
12: Айнурики могут быть, да, вполне себе. Ну, в общем, персонажи.
11: Лунный луч.
12: Лунтик, я родился.
11: Какой вид кофе лучше пить утром? Капучино, раф или другие? Какой вы предпочитаете? Я пью капучино или латте.
12: 95-й, залейте в себя и, знаете, взбодрись.
10: А предпочитаю чарующий
11: аромат. Ну, кстати, Петр и вот Альберт Ботанин, например, они пьют кофе без молока.
10: Да, это правда.
11: Вот эту жижу коричневую.
10: Иногда и без сахара.
11: Иногда без воды даже просто уже.
10: Просто ложку туда закидываем.
12: Молоко у нас в Татарстане в чай добавляют, не в кофе.
10: Все правильно.
11: Так, привет, Петр и Ярослава. Рад вас слышать в эфире. Вы очень приятные попутчики. Частенько с вами еду домой. Вы клевые.
10: Класс, спасибо.
11: Спасибо вам огромное. Это очень ценно, такое сообщение.
12: От души, братан.
11: Вилкой, тебя там, кстати, не было, ну ладно. Вилкой в глаз или тачка под заказ?
10: А?
12: О, это же это знаменитый перекуп, да?
10: Купи пику кип.
12: Пусть будет так. Не, вилкой в глаз не надо. Глаз он один, а лучше тачку под заказ, да. Почем тачки? Че, рассказывайте, почем возите? Откуда? Бита, не бита, крашен, не крашен, сколько хозяев?
11: Напомню, что здесь у нас в эфире происходит. Вы нам задаете вопрос. А мы отвечаем. В конце сегодняшнего вот этого часа мы будем награждать автора лучшего вопроса. Каким подарком? А бог его знает.
10: Обязательно подаем что-нибудь классное, не переживайте.
13: Бим-радио.

0: just wanna make you sweat.
1: Вечерний Трубин.
2: Как хорошо, что такие любознательные слушатели. Столько вопросов, столько всего хочу все знать. А мы с удовольствием помогаем вам этом. +7 972 72 42 28. Наши мессенджеры, вы задаете туда вопросики свои, а мы на них всячески весело отвечаем. Мы — это Ярославушка, это Виктор Степанович Табуретка.
3: И Петр Нежинский.
2: Все правильно.
3: И вот вопрос от Дмитрия. Если бы Ярослава была супергероем, то как бы ее звали? Ну и Петра.
4: Ну, вы знаете, ее бы не звали, она бы, во-первых, сама приходила.
2: Вот точно.
3: Да,
2: вот.
3: Все как сейчас,
4: все
3: в общем-то.
4: Все как всегда, да. Во-вторых, что-то громко бы ее звали, наверное, как-то. Прямо.
3: А может, наоборот?
2: Вот так бы ее вызывали, знаешь, это как это, Бэтмена, вот подсвечивали небо, вот, а вот ее вот так бы.
3: Представляете, кого-то просто поташит, а я... А я что надо, кто звал? А Петра?
5: Огни земли,
3: зажечь огни земли.
2: А вот что, костры бы разжигали, то есть это явно вот...
3: Костры рябин!
2: Суперславика зовут.
3: А Петра как звали бы, если бы он был супергероем?
2: Не знаю. Петр Осетрович.
3: Нормально, нормально.
2: А сетром вызвали? И корк черный.
4: Призывали.
3: А, что-то тут рыбкой запахло. Да. О, нас сейчас будут спасать.
2: Вот, анисовую холодненькую.
3: Виктор Степанович, да. У нас к вам вопросики.
4: Ждите.
3: Почему Анжела зашила Виктору штанишки? Виктор,
4: ну,
3: Степанович.
4: Во-первых, Викторы бывают же разные, ты же понимаешь.
6: Викторы бывают разные.
3: Сегодня психопат,
4: черные,
3: завтра
4: белые,
3: нормальный.
4: Красные, да. Вот поэтому какому-то одному Виктору она все-таки штанишки. До кого-то она все-таки ее ручонки-то дотянулись. Давно я играл. Анжелка, у тебя руки золотые, за шею уже кому-нибудь что-нибудь.
3: Жалко, что ты не курочка ряба, да?
2: Вот-вот-вот, смотрите, пазл начинает складываться. Пазлик, это носик, понимаешь, мой до дыра.
3: Кранчик.
2: Яйца золотые и руки золотые. Сонька.
4: Неспроста.
2: Не Сонька ли ее зовут?
3: А, я... Подожди, Петр. Тут пишут Петр Паркер.
2: Я вижу, Денис Анатольевич. Я бы, знаете, как Петр Маркер.
3: Так, ладно. Что чувствует манекен в магазине, когда его трогают за грудь?
4: Ну...
3: Историю умалчивает вообще-то.
4: И как часто вы разговариваете с манекенами?
2: Он думает, вот она жизнь.
4: Стою, ничего не трогаю.
3: Я
4: да,
3: так жил.
4: Никого не трогаю, меня трогают.
2: А смотрите, вот такой вопрос. Зубная фея приносит подарки старушкам, у которых выпали зубы? Это вопрос.
4: Приносит ли?
3: А мы не знаем пока.
2: Приносит ли? Просто детям приносит, как бы, да, вот зубик потерял, подарок получи. А вот пенсионерам, вот старушкам, дедушкам, бабушкам.
4: У пенсионеров уже не настоящие же зубы.
2: Как это?
4: Ну, уже не хуй.
2: Как это не настоящие?
4: У всех там импланты, уже все, своих-то не
2: осталось. Опять же, золотые.
4: Золотые. Это невыгодный обмен, нерентабельно получается.
2: Вай-вай.
4: Если только на платину обмен.
3: Добрый вечер. Почему водители вас считают необходимым всех обогнать и включать громко музыку? Потому что они крутышки, круче только тучи.
4: Вас...
2: Издас.
4: Вас издас. Гуд, Алису погуд. Даже есть эта песня, да?
2: Конечно.
4: Ай, пулет. Ну, почему? Потому что гладиолус.
3: Назовите одну вещь в офисе, которую делают все, но никто не признается. А мы не будем тоже. Давайте
4: мы,
3: тоже не будем
4: мы
3: признаваться.
4: Мы это делать не будем, нет, конечно.
2: Не будем, нет, не будем.
4: Не выбейте из нас показания.
2: Почему человек дрожит, когда ему холодно?
3: Потому что...
4: Ладно, вам скучный ответ или...
3: Давайте. Прям настоящий. Мне врач в этот раз объясняла, да.
4: Объясняю. Дело в том, что когда человек теряет тепло, то организм, в частности, симпатическая нервная система, она подает нервные импульсы в мышцы.
2: Симпатичная нервная
4: она
2: система.
4: Она симпатичная. А там
2: вот
4: еще
2: это комплиментик, еще... Виктор Степанович. Для студентов прибереги и скажи, какая у вас симпатичная нервная система.
4: Парасимпатическая. Когда парами, так они еще симпатичнее.
2: Ладно, мы увлеклись.
3: Так, у меня вот есть сразу вопрос, туда же закинул. Вот, пожалуйста, мужчина, вы отвечаете вы. Почему? У меня вот просто, ну, мне нечего сказать. Почему грудью у девушки спереди было бы удобно целовать девушку и тискать? если бы оно было там.
4: Я тоже об этом задумывался.
2: Вы знаете, тогда бы эта девушка была похожа на
3: верблюда. Убавь подложку, не слышу, мне тоже надо послушать.
2: На верблюда. Верблюдовна.
4: Слушай, нет, это... Я объясню, почему. Это же баланс. Спереди две, ну, сказать, груди, сзади две ягодичные области, и все сбалансировано. Если все сзади будет,
2: конечно,
4: это ходить
3: неудобно. А если сзади есть, а спереди
2: перевешивать
3: нет,
2: будет.
3: Где баланс?
4: Ну, тогда...
3: У пластического хирурга, да, здесь могла бы быть ваша реклама. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Продолжим отвечать на ваши наиинтереснейшие вопросы. В конце часа мы выберем лучший вопрос.
5: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
9: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября в 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой «Акбарс Банка» и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
7: Свет, ты определилась?
8: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
7: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
4: Когда заходит он...
5: 2-92-102-8. Господи, как был сайт, я? 2-92-102-8, номер телефона в студии БИМ-радио. Нужно два игрока, мальчик и девочка, звоните, будем играть. Песенки с вами будем петь, призы вам раздавать. 2-92-102-8, поехали!
4: Стоп!

0: правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
2: Когда заходит он...
3: 2-92-102-8. Господи, как был сайт, я? 2-92-102-8, номер телефона в студии БИМ-радио. Нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните, будем играть песенки с вами, будем петь, призы вам раздавать. 2-92-102-8. Поехали!
2: Стоп!

0: 92-102-8. Девочка,
1: прогноз,
0: где же ты?
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Самая красивая, самая умная, самая талантливая, эрудированная 292-102.8. Мы ждем твоего звонка. И давайте о погоде поговорим. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 22 градуса. К вечеру ожидается плюс 19, малооблачно, небольшой дождь.
5: Идет? Нет?
4: Ну, что-то пахнет как будто бы. Завтра, 3 сентября, днем плюс 23 градуса, к вечеру плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Завтра тоже вот в 15.00 начнется. А это не дождем пахнет. Виктор Степанович, оказывается, кроссовки снял. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации. Фу.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Допивайка.
0: Ну что же, вот она, допивайчка, наша замечательная игрушечка, где мы с вами горлопаним, вспоминаем классные песни на какие-нибудь слова, да? Как это? Мы вам слово, вы нам песню. Вот именно так вот у нас и будет проходить наша игра. Что ж, у нас на кону, давайте-ка глянем. А на кону у нас, на кону. Билетики в кино. На два лица, кстати говоря. Замечательный подарок. Ну что, предлагаю знакомиться. Первым до нас дозвонился Евгений. Доброго вечера, Евгений.
8: Доброго вечера, Петр.
0: Здравствуйте.
8: Доброго вечера, Ярослава.
4: Здравствуйте.
8: Альберт, здравствуйте.
4: Это не Альберт.
0: С нами Виктор Степанович сегодня.
8: А, обознался.
4: Да, бывает. Он пока кроссовки не снял, я тоже думаю. Евгений, у нас есть вопрос для вас от нашего слушателя. Вы прямо сейчас в прямом эфире будете отвечать на него, да? Вы готовы?
8: Да.
0: Вот такой очень интересный, нетривиальный вопрос явно от ценителя искусства и культуры. Евгений, почему большинство скульптур обнаженные?
8: Летом лепили.
0: Летом лепили.
9: Правильно.
0: Шикарный ответ. Отлично, принято. Хорошо. Давайте знакомиться с вашим оппонентом. Это Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
10: Здравствуйте.
0: Как у вас денечек проходит? Все ли замечательно? Готовитесь уже к 3 сентября?
10: Просто к школе.
0: Просто к школе готовы. Хорошо.
4: Это тоже, знаете, непросто.
0: Да, да.
9: Дорого, я бы сказал.
0: Дорого. Вопрос, смотрите, вот тогда для вас, Екатерина. Зачем пчелы делают мед?
10: Чтобы

0: люди наслаждались вкусным медом.
1: Принято. Я там за гаражом.
2: Пчелы такие, что-то лень вставать, подожди. Люди захотят меду, надо пойти наделать его.
3: Обожди.
2: Итак, вы задача ясна, что нужно будет сделать. Мы вам слово, вы нам песню, у каждого игрока будет ровно по одной минуте. Мы вам можем напевать.
1: Напевать еще. Когда напеваете, плюс балл будет.
2: Если вы пропеваете песню, да, пропеваете песню, вам один балл по окончании игры. Вы готовы?
0: Да.
2: Ага. Евгений, я с кем готова. Будете играть? С Петром или с Виктором Степановичем?
1: Или с Ярославой?
4: С Ярославой.
2: Да идите, ну, пожалуйста, куда-нибудь за медом.
1: Отлично, отлично.
2: Я хочу хотя бы разок не поиграть. Но я готова, ладно. Давайте.
1: Евгений, вы готовы?
4: Да.
1: Стартуем.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Допивайка.
2: Календарь.
4: Я календарь переверну. Еще раз.
2: Листья.
4: Листья.
2: Листья. Та-да-да-да-да-да.
4: Падают, падают, падают листья.
2: Тучи.
4: Да и на небе
2: день,
4: тучи.
2: День, день, день, день.
4: День как день.
2: А, лужам, лужам. Да хватит петь, лужам.
4: Да-да-да. Дождик, я бегу по лужам. А,
2: заре.
4: На заре.
2: Погода, погода.
4: Главнее всего.
2: Река, погода, река, вот. Река.
4: А река течет. Сейчас, сейчас.
2: Молодец. А облака?
4: А облака. Это белогривые лошадки.
2: Звезды.
4: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра.
2: Молодец. 10 у нас уже есть. Молодец. И поболтать успели, спеть успели. Все успели.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Допивайка.
1: Знаете, молодец, коллега, Евгений. Коллега, вот было прям слышно, когда вот Евгений пел «Такие девушки, как звезды», он явно вас представлял.
2: Да нет, он, наверное...
1: Да, да.
2: Нет,
1: нет. Да.
2: Он этот, как ты там вопрос ему задал? Что там лепили-то?
1: А, скульптуры.
2: Почему обнаженные? Скульптуры представлял просто, да.
1: Скульптуру?
2: Обнаженные.
6: Четко попал в тональность.
1: Галатею, наверное, да? Вот нельзя, не взять.
2: Я вас хвалю, плюс один балл, Евгений. У вас всего 11 получилось. Давайте посмотрим, как Екатерина сыграет с Виктором Степановичем или с Петром. Екатерина.
1: Хорошо, кстати, Евгений пел. Это прям очень было задорно.
0: Да, Петром.
1: Со мной будете играть?
6: Я пойду печеньки поем.
1: Ну,
2: нет,
1: хорошо.
2: А чего такая? Вот
1: а что, Виктор Степанович, не хотите попробовать?
2: Его.
1: Виктор Степанович.
0: Петр, как больше нравится?
1: Что больше нравится?
0: Петр.
1: А, больше нравится Петр. Ну,
2: я дамский угодник.
1: Да-да-да. Так, сейчас мне надо понять, что тут за слова вообще. Угу, угу, угу, угу. Все, понятно. А, ну что, Екатерина, давайте стартуем.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Допивайка.
1: Сентября.
0: 3 сентября.
1: Угу. Дожди.
0: Дожди, дожди, опять дожди. Хлебникова поет.
1: Серьезно? Да? Ладно. Яблоки.
0: Ох, яблочки, да на тарелочке.
1: Ладно, идет. Целуй.
0: Целуй меня горячее, меня любовью согрей, чтоб сердце билось быстрее, быстрее.
1: Тут тоже Хлебникова поет, да? Березы, березы, березы.
0: Белая береза под моим окном.
1: Это стихи. Березы.
0: Ну, про березы тоже есть песня. Белая береза.
1: Да, серьезно? Солнце. Серьезно? Ну, давайте дальше пойдем. Солнце.
0: Солнышко в руках подойдет.
1: Угу. Море. Надо... Поем, поем еще. Море.
0: Море?
1: Море.
0: Море. Море, море. Я хочу туда, где нас будет трое. Я, ты, море.
1: А трое вы имеете в виду? Я, вы и Виктор Степанович?
7: А как же Муслим Магомаев? О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Знаешь, какую песню?
1: Конечно. Ну, я Муслим Магомаев, что ли, вообще не знаю.
2: Виктор Степанович.
6: Что, простите, очки забыл надеть.
1: А, ну что же, я что могу сказать? Семь песен? Ну, про березы, конечно, это сложно. А какая песня вот про березы, Ярослав, ты знаешь?
2: Отчего так в России березы шумят?
7: Отчего белоствольные все понимаю.
2: А еще есть «Посадил я березу у себя под окном». Ну, это шансон.
6: Мама шила мне штаны из березовой коры. Чтобы это не чесалось, не кусали комары. Че еще про березу?
1: Ну что, а у вас с Евгением сколько вышло?
2: 11.
1: Бог ты мой.
2: Да, тут вообще просто все.
1: Это что, это мы с Екатериной продули, что ли?
4: Нет. Нет, Петр, с Екатериной вы победили.
1: Так, это что, это как?
4: Это мы приз вручаем Екатерине.
1: Бог ты!
6: Жентльмен?
0: Ой, как приятно! Спасибо большое!
1: Обалдеть просто! Обалдеть! Екатерина, вы довольны?
2: Да, это значит, она довольна, как женщина говорит.
0: Это слова радости, да.
6: Ну, как слова?
2: Вместо тысячи слов, да?
1: Вау! Евгений, это очень благородно. Огромное вам спасибо. Мало того, что...
2: Дай бог скульптуру вашим этом самом.
1: Да, при жизни, чтобы главная скульптура была.
2: Летом.
1: Летом обязательно. Евгений, кому будете привет передавать?
4: Скульптуре.
1: Скульптуре. Ну хорошо, принято. Хорошего вечера, Евгений. Спасибо большое. Да, очень благородный поступок. Ну, Екатерина, мы тогда вас поздравляем с победой. Два билетика в кино достаются именно вам. Как их забрать, вы узнаете чуть попозже. Пока также можете привет передать всем, кому пожелаете.
0: Ой, ну, привет всем, кто узнал. И спасибо большое Евгению, что сделал такой подарок. Ну и Димрадио огромное спасибо, что проводит такие розыгрыши.
2: А у меня еще, знаете, задание, у нас же была бы супер игра, если бы вы тоже набрали вот много. И все-таки давайте вы немножечко нам споете в прямом эфире. Как вы к этому относитесь?
0: Ну как-то, не знаю.
1: Да. Ну как-то, что это уже, я уже билеты выиграла. Что это мне еще?
2: Да нет, нужно просто допеть песню про осень группы «Лицей». Вы ее знаете?
0: Напомните.
2: Вот смотрите, я начинаю, мы даже вместе можем, потом мы останавливаемся, Екатерина допевает. Вы готовы? У вас там есть группа поддержки?
0: Ну, есть.
6: Ну, есть.
1: Ну, давайте.
2: Да, давайте. Давайте вместе припев. Мы останавливаемся. Екатерина допевает. Вы готовы?
0: Давайте попробуем.
2: Давайте. Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной.
0: Осень, осень. Ну, давай у листья спросим, где он, май, вечный.
2: Молодец,
0: май.
2: Умничка. Отлично. Трубочку не кладите за эфиром. Расскажем, как забрать подарок, а игра «Допивайка» вернется к нам завтра.
1: Совершенно верно. Все будет в лучшем виде. Так, как мы любим, так, как любите вы. Любите вместе с нами.
8: Бим Радио.

0: 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера. Андрей Дмитриев, конечно же, информация на правах рекламы. Спасибо, коллега. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Идеальное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: что там у нас огромное количество недочитанных еще вопросов. Давайте дочитаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что же там на повесточке-то у нас дня? Эй, стража!
1: Сейчас.
0: Эй, стража!
1: Фламбер, ты где? Зачем мне... Зачем мне... Зачем мне снег?
0: А, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья...
1: Чтоб друзья были у вас, Павел.
2: И бабло.
1: I'm calling in them. Это Sugar Babes были, да?
2: Шуганные бабы, да.
0: Сладенькие, сахарные девчоночки. Кому что, вот понимаешь?
1: Какой рабочий процесс можно было бы заменить танцем? И сколько бы он длился?
2: Знаете, танцем...
1: Любой.
2: Какой рабочий процесс? Ну, есть же замечательный клип этот «Push your hands to the touch me, till I can get my satisfaction». Да, они же там рабочий процесс, он вполне себе заменен. Ну, там не то чтобы танцы, там...
0: Ну, там как бы это... Вибромассажер «Америка Стар». Как звали красную шапочку коллеги до того, как она у нее появилась?
2: Ну, как... Коллеги ее звали. А у нее были другие коллеги?
0: Нет, это я к вам обращался просто.
2: Я просто подумал, какие у красной шапочки могут быть коллеги.
1: Колени.
0: Ап, крокодилы-бегемоты. Ап, обезьяны-кошалоты.
1: Яна Поплавская ее звали. Все?
0: Секрет раскрыт. Понятно.
1: Если бы работа была игрой, какие бы правила в ней были самыми странными?
2: Знаете, а там есть вот сохраниться вот это вот, чтобы завтра...
0: Спастись и сохраниться.
2: Да. Или сбросить ресет от всех бед.
0: Да, вы ответили, получается, да? Хитро. Почему в сказке о репке, только у собаки есть имя? Действительно. Вы то жучка-то вот и все, остальные вообще какие-то, понимаешь? Ноунеймы, как бы сказал молодежь.
2: Хорошо. Усы, лапы и хвост. Вот мой паспорт, говорил.
0: Выходит, что жучка там самое главное, раз у нее было имя.
1: Почему? Я вовремя, да? Почему один раз в год? Один раз в год сады цветут. А про палку тоже, кстати, было. И вот про сады цветут, и палка стреляет, да.
2: Все по одному разу. Там однозарядная палка, и сады тоже это такие не очень густые.
1: Вопрос из боброведения за 300. Внимание,
2: боброведение?
1: Знатоки. Почему бобры добры, а добры не бобры?
2: Это все из-за бобриной струи.
0: Очень хочется ответить вам на сугубо польском языке, но, думаю, не стоит.
1: Почему искусственная неровность, именуемая лежачим полицейским, не оскорбляет ничьих чувств?
0: Действительно. Пока все работают, они лежат.
2: Вопрос к тем, кто их положил.
0: И зачем их положили?
1: Главное, на них не класть.
2: Сложно ли это было?
0: Интересный вот такой вот вопрос. Я думаю, Ярослав, вы с удовольствием на него ответите. Зачем мужики, зачем мужики надевают на рыбалку камуфляжный костюм?
2: Ну, чтобы жена не нашла в случае чего. Тоже поедет же.
0: Подожди, а жена, она со стороны леса же будет тогда выходить? Он же будет на фоне реки.
2: Она на вертолете
1: так
2: будет сверху.
1: Так она издалека не будет видеть, где ее муж, если они все...
0: он же может присесть где-нибудь в кустарниках, и тогда сольется с ландшафтом.
1: Да. Главное, чтобы его друзья не надевали ничего яркого и кричащего.
2: А жена в рыбнадзоре работает.
0: Главное, чтобы его друзья не ходили в бикини, вы хотели сказать. Я понял.
1: Бикини-ботом. Да. Так, попадает ли грязь в глаза колобку, когда он катится?
0: Безусловно. Понимаете?
2: И не только в глаза.
1: Поэтому толще рожа.
0: После этого, все правильно, появились несколько поговорок. Больше грязи – толще рожа, рожденный ползать – все время грязный.
2: И уши, что там, моешь чем, когда не слышишь? Когда уши компотом моешь, косточки вытаскивай, еще говорили.
1: Очень смешно.
0: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах нашего города, раз здесь полный фиаско, братан.
3: Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. kamacement.ru.
0: Тем временем в городе все успокоилось. 3 балла. Местами затруднения. Крупные пробки. Улица Академик Сахарова от проспекта Победы до Закиева 12 минут. За Киева от проспекта Победы до улицы Академик Сахаров 9 минут. 8-минутное затруднение. Мамадышский тракт от Клубной до Натана Рахлина. 6 минут потеряете на Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов. И 5-минутное затруднение на улице Пушкина от улицы Островского до Дзержинского. Ситуация на мостах и дамбах. Все мосты и дамбы свободны в обе стороны. Благодарим Яндекс.Карты. Скоро услышимся.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим. Это вечерний Трубим.
1: Они каждую среду собирались вместе. Они каждую среду считали, что это петля времени.
2: О, нет!
3: Джек! Джек, оно закончится когда-нибудь, Джек! Я тебя увижу, Джек!
4: Срочно перезвоните, срочно перезвоните. Алло, новости, новости.
1: Но тем же самым временем они знали, что однажды это все закончится.
3: Джек! Джек! Джек, не бросай меня, Джек!
5: Я буду стрелять, имей в виду.
4: А еще они... Это мама по-татарски. Учи татарский вместе с нами на БИМ Радио.
6: Эрликиш дуслар.
4: Эрликиш дуслар. Хермет это машишилар.
7: Ну что же, надо подвести итог наших сегодняшних вопросов. Ребят, вы большие молодцы, столько вопросов задали, столько крутых, классных, неожиданных, просто невероятных. Но подарок сегодня у нас получит один. Один единственный.
8: Один единственный.
7: И неповторимый человек. А что у нас получит, кстати?
8: Аплодисмент.
7: Что-нибудь да получит. Ну, ладно, сейчас разберемся.
3: Леща.
8: Шкварчащую.
7: Значит, коллегиально пообщались. И шкварчащий лещ. И вот этот вот...
8: Чесалку для космонавтов.
7: Чесалка для космонавтов. И Василий Иванович Клещ. И мой Дадыр, выходящий из маминой спальни. Вот это все автор один. Один автор всех этих замечательных вопросов.
3: Бер.
7: Бер Экен. Дыщ.
3: Лещом шкварчащий.
7: Это... Александр
3: Варсегов.
7: Варсегов.
3: Варсегов.
7: Валя Александр, молодец. Мы вас поздравляем. Прекрасные вопросы. Всем также прямо от нас респект и уважуха.
3: Да, большие молодцы сегодня. Вопросов было очень много классных. Тяжело было выбирать на самом-то деле. В следующую среду предлагаем собраться здесь вместе, чтобы... Да! Чтобы продолжить задавать...
8: Чихнуло, что ли?
7: Апчак! Апчак!
3: Так, в общем, поздравляем и будем двигаться к игре «Забавушка». Виктор Степанович какую-то фразу нам кинет и пойдет, и кинет нас.
7: А, ну давайте, давай, да, переходить к «Забавушке», конечно же.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
7: Ну что ж, игра «Забавушка». До 19.40 мы будем принимать варианты ваших сочинений, которые вы, опять же, отправляете к нам в мессенджеры. Плюс 792-7242-102.8. На кону у нас сертификат в кафе «Национальной кухни». Отправим вас именно туда. Чем неожиданнее и забавнее будет ваша «Забавушка», ну, будем ее так уж называть,
8: тем довольнее будет дедушка.
7: Все правильно. Ну что, фразу нам озвучите, Виктор Степанович, мы вас отпустим.
3: Сегодня вы главный, наконец-то.
8: Такая завтра. Вот история, значит, фраза такая. «Трое в эфире — это немного», — сказала Ярослава, и все. Что там дальше с Ярославой? «Трое в эфире — это немного».
3: И родила четвертую, ты хочешь сказать, да? Спасибо.
8: «Трое в эфире — это немного», — сказала Ярослава, и вот.
7: Вот и сочиняем.
9: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
10: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
11: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
13: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
14: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
16: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
18: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
17: Мама, я в эфире!
18: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
19: 0+.
18: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на!
3: Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
10: Игра «Забавушка» до 19.40. Принимаем окончание вашей.
11: Окончание. А я?
10: Окончание вашей.
11: У я.
10: Вот так вот. Нормально я объяснил. Помогите, пожалуйста.
11: Да, мы вам фразу, а вы нам окончание этой фразы. Точнее, Виктор Степанович закинул и ушел по своим делам.
10: Ну, как обычно.
11: На симпозиум там и какая-то девушка там что-то какая-то сказала. На второй год осталось. Так, а куда фразу? А, фразу нужно закончить наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас есть подарок.
10: Отправим вас в кафе национальной кухни.
11: Ага, все, отлично, до 19.40 нужно закончить фразу. Трое в эфире. А, не так, трое в эфире — это немного, сказала Ярослава. И давайте почитаем, что же вы пишете. Трое в эфире — это немного, сказала Ярослава. И перекричала всех.
10: Неплохо.
11: И запустила в студию цыганский табор. Да, вот так, кстати, Марс пишет. Трое в эфире. Это немного, сказала Ярослава. И... У меня сейчас голос закончится, так часто это делать. Трое в эфире. Это немного, сказала Ярослава. И табуретка удалился.
10: Вот так вот. Бесследно, да? А трое в эфире – это неплохо, сказала Ярослава. И пригласила четвертого. И сказала, четвертый тоже неплохо. Ай, думаю, что это сорвалось-то? Трое в эфире – это немного, сказала Ярослава и позвала еще 20 человек.
11: Трое в эфире – это немного, сказала Ярослава и выпустила из себя... четвертую личность. Трое в эфире – это немного, сказала Ярослава, и санитары связали рукава за спиной.
10: Нормально. Нет, не подумайте, что...
11: Нет, я не подумала. Я не подумала.
10: Так, так, так.
11: Трое в эфире – это немного, сказала Ярослава и открыла детский сад.
10: И пригласила всех слушателей Бим-радио. О как!
11: Трое в эфире – это немного, а ровно столько, сколько нужно, чтобы случилось вакханалия с криками.
10: Понятненько. Ну что, продолжаем писать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Трое в эфире – это... Я забыл. Это неплохо?
11: Это немного.
10: Это немного, сказал Ярослава и...
11: Забеременела четвертым.
12: Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Трое... 19-19 и загадки желания. Трое в эфире — это немного, сказал Ярослава. И именно эту фразу вы сегодня продолжаете в наши мессенджеры +7 92 72 42 102 8. Самого оригинального отправим в кафе национальной кухни. Давайте зачитываться.
2: Вот самый неоригинальный, но самый популярный ответ — это «и пошла за четвертым». А у меня есть, кстати, тоже ответ в конце. В конце обязательно озвучим. Так, что там у нас в трое в эфире? Это немного, сказала Ярослава.
3: А я думала, сова.
1: Ага. Трое в эфире — это немного, сказал Ярослава, и голос вселенной услышал ее. Пришел и сел на Виктора Степановича табуретку.
2: Помянем.
1: И раздавил, видимо.
2: Трое в эфире — это немного, сказала Ярослава и открыла окно со словами: «Это душно».
1: И привела собаку.
2: Трое в эфире — это немного, сказала Ярослава. Главное, чтоб микрофон не один.
1: Трое в эфире — это немного, сказал Ярослава и проснулась. Слава богу, одна.
2: Продолжайте.
1: Трое в эфире — это немного. На прошлой неделе семерых нафиг послала. Трое в эфире — это немного, сказала высокоморальная Ярослава.
2: Что за прилагательные начались здесь? Я что-то не поняла.
1: Трое в постели — вот это перебор. Это вы про прилагательные.
2: А я с дочками сплю нормально, мне нормально в постели.
1: Трое в эфире — это немного, сказала Ярослава. А вот трое на самокате — это перебор.
2: Трое в эфире — это немного, сказала Ярослава.
3: It's my life.
1: Но делать торт на двоих куда лучше. Любопытно. +7 92 72 42 102 8. Есть еще время посочинять у вас немного. Иногда, да, сочиняйте. Трое в эфире — это немного, сказала Ярослава. И...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Так, что у нас там по погоде-то?
1: По данным. Яндекс. По данным Яндекс погоды.
0: Так, все
1: Казани
0: верно.
1: На данный момент плюс 21 градус. К вечеру ожидается плюс 19. Сегодня без осадков уже как будто бы. Завтра, в четверг, 3 сентября, днем плюс 24 градуса. К вечеру плюс 19. Малооблачно, небольшой дождь в районе 6 часов вечера. А утром, кстати говоря, имейте в виду, в 6 утра ожидается туман.
0: Обалдеть.
1: Да, давайте еще пятницу быстренько заглянем. Нет, заглянем. Плюс 22 днем в пятницу, к вечеру плюс 18. Малооблачно, небольшой дождь. А в субботу, кстати говоря, на данный момент, по крайней мере, обещают грозу. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников. Вечерний тост. Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бимрадио ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кузляр. Современные операции на веках в Кузляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кузляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Самое время поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения и празднует его не с Шафутинским, не под Шафутинского, накануне, когда все было еще всерьез. Вы сегодня точно все по-настоящему. Открываю группу Бимрадио Казань ВКонтакте. Кстати говоря, вступайте в наше сообщество. Бимболталка у нас есть в Максе. Канал у нас есть в Максе, выложили прикольное видео. Можете зайти тоже посмотреть со всеми ведущими. Да, Бимрадио. И, конечно, в телеге у нас есть канал. Вступайте, будем рады вас там видеть. Итак, группа Бимрадио Казань ВКонтакте. Кто же сегодня из наших радиослушателей, подписчиков отмечает свой день рождения? Анастасия Хохлова, Айсина Ильина, Алсу Бигбова. Бигбова, наверное, да? Кристина Батырханова, Дана Руслановна, Александра Гурьянова, Наталья Максимова, Айсылу Сафина, Вера Чернова сегодня именинница, Анастасия Сабитова, Эльвира Садыкова, Анастасия Крапочева, Игорь Шишняев, Радик Рамильч, Руслан Мусин, Галина Тихонова, Алексей Поташкин и Ильнур Тухватуллин. Дорогие именинники, будьте счастливы, будьте здоровы и пусть я это уже желала. Так это тоже же.
0: Пусть у вас все будет, вам за это ничего не будет. Вот так вот.
1: Ух!
0: Ура!
1: Ух!
0: 2-930-800, вот такой еще замечательный есть номер телефона, позвонив по которому, можете заказать поздравления, поздравить своих родных и близких при помощи, конечно же, ведущих любимой радиостанции. Пользуйтесь в рабочее время, в будние дни с 10 до 17.00. Телефон 2-930-800. Ну или можно пройти на сайт bimradio.ru. Кто родился с вами, наши дорогие знаменитости? Ну, это вы, наши дорогие знаменитости. Какие-то еще и знаменитости с нами в один день родились, вернее, с вами. Вот смотрите, Людовик I Бонапарт, актер Евгений Леонов, актриса Ирина Печерникова. Валентин Гафт, кстати, в этот день появился на свет. Боксер Александр Поветкин. Киану Ривз сегодня отмечает. Братец мой, день рождения отмечает сегодня Кианушка. Надо позвонить обязательно. Сальма Хайек. Большая любовь Альберта Вячеславовича Батанина. Футболист и тренер Станислав Черчесов отмечает тоже сегодня свой день рождения. Говорят, тут и многие другие. На самом деле, очень много интересных людей. И даже вот этот «Я не вернусь» тоже сегодня отмечает. Не рукопожатный свой день рождения. Ладно, что нам не жалко. Пусть здоров будет. А еще я нашел, что Евгений Пахомов, бывший музыкант белорусской группы «Лепреконсы», которые, кстати, совсем недавно в нашем городе выступали. Так они жгли там на вот это парке Лебяжье озеро. Просто красота была какая-то.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Еще две минутки, чтобы успеть принять участие в сегодняшней игре «Забавушка». Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Нужно продолжить фразу в наш мессенджер накануне на сертификат в кафе национальной кухни. Итак, фраза сегодня звучит так. «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава. И давайте зачитаем ваши варианты.
2: И позвала вести вечернее шоу «Мен Хан Батько». «Мен Хан Батько».
1: «Хан Батько Мэн».
2: А, вот так, наверное, да, все-таки.
1: «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава и выкинула пустой пузырек с надписью «Хлороформ». Что-то злобное как будто.
2: «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава и обернулась фениксом.
3: «Фениксом лекует царица ночь».
1: «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава и сообразили на троих после эфира.
2: «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава. «Вот костюм «Тройка в эфире» – это перебор».
1: Забавно. «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава, потому что дружная веселая компания должна быть большой.
2: «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава. «Одна голова хорошо, а три лучше».
1: Сам три лучше.
2: «Бог любит три». Тут ты троицу. «Бог любит троицу». Вот так вот. Все, стоп, игра. Стоп, игра.
1: А все как будто бы...
2: А как будто бы все.
1: Совсем скоро вернемся прочитали. С именем победителя сегодняшней игры.
2: А нет, один есть. Вот, ладно, на последней секунде. «Трое в эфире – это немного», – сказала Ярослава. И снова 3 сентября.
4: Бим Радио.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: Максидом.
3: 1, 2, 3, эш, дурт, яротель, супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель – не просто яйца, а целая песня.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
5: Туф-тыщ! Туф-тыщ,
6: вся наша жизнь вот такая, туф-тыщ, вот знаете, туф-тыщ, где-то туф-тыщ, гонка, туф-тыщ, где-то вот эти пит-стопы, замена двигателей, это машина, этих там педалей, что там вообще.
5: Махач, короче.
6: Хорошо, что есть замечательная радиостанция в этом замечательном городе, где можно немножко выдохнуть и отдохнуть, насладиться, улыбнуться, посмеяться, даже где-то расплакаться. Но давайте перейдем к нашим победителям сегодняшней игры «Забавушка». Он у нас определен, победитель, то бишь. Итак, фраза у нас сегодня была такая. «Трое в эфире, это немного», — сказал Ярослава.
7: И снова 3 сентября.
5: Алексей, мы вас поздравляем. А знаете, как я бы ответила?
6: Как?
5: «Трое в эфире. Это немного», сказала Ярослава и пригласила Игоря Никитина, чтобы он провел программу «Привет-приветов».
8: Добрый вечер. А, надо было сказать «Эй!» или как ведущий говорят, да? Добрый вечер!
6: Здравствуйте, Игорь Никитин.
8: Здравствуйте.
6: Ну что, очень рад вас видеть и с удовольствием передадим бразды, скажем так, правления. Можете уже прямо сейчас, дорогие наши слушатели, какие-то придумывать, накидывать привет, поздравления.
8: Потом я их растеряю все. Ну, в общем, да.
5: В общем, не теряй.
8: Советы полезные.
6: Помогаем своему коллеге, как можем.
5: Спасибо вам, Петр, большое за эфир.
6: Взаимно.
5: Дорогие наши, спасибо вам за участие. Напомним, что завтра четверг, открытый микрофон. Здесь завтра будет у нас гость, один из вас, из наших слушателей. Поэтому услышимся завтра. Петр Нежинский, Ярослав, мы вас любим. Берегите себя. Пока.
6: Пока-пока.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну да, я уже здесь, собственно говоря, Игорь Никитин. Хотя, в общем, я уже с вами здоровался, но в этом часе еще пока нет. Поэтому доброго всем прекрасного особенного вечера. У кого школьники, студенты, как вы там привыкаете тихонечко просыпаться по утрам? Вообще, получилось ли вклиниться в этот учебный процесс? Надеюсь, что все это у вас пройдет легко, просто и особенно. Уже зачем-то летят сообщения с приветами. Пока рановато, чтобы я ничего не потерял, не забыл. В общем-то, как бы это имейте в виду, да? В 21.00 дадим старт вашим приветам. Ну, а пока, если кого-то нет в нашем канале Макс, может быть, вы только решились на него, то приглашаю в гости. Там есть афиши, бывают развлечения, конкурсы и не только. Также наверняка кто-то знает и в курсе о том, что у нас есть бим-болталка также в Максе. Там наши слушатели обсуждают все что угодно, делятся советами, рецептами, фотографируют еду. В общем-то, все интересное там тоже происходит. Если кому-то вдруг нужна ссылка, то напишите, я вам ее отправлю.
1: Реклама на Бим-радио. 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
2: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.

0: Ой, что я для вас нашел, опубликовали уже трейлер первой части нового сериала по Гарри Поттеру. Премьера проекта со знакомыми всем персонажами в новом исполнении состоится 25 декабря 2026 года. Вот возрастной ценз, интересно, какой? 6+, или 12+? Поискать бы. На кадрах показаны знаковые моменты из начала истории о мальчике-волшебнике, от приезда героев в Хогвартс и церемонии распределение по факультетам до игры в квиддич и первых попыток освоить волшебство и овладеть волшебной палочкой. Ну что, в общем-то, я так полагаю, будем подождать, как оно там правильно говорят. Вот. Но также ранее, говорят, стало известно, что в сериале появился Кит Харрингтон, звезда «Игры престолов», сыграет Златопуста Локонса. Однако в трейлере его не показали. Ну, в общем, я так полагаю, новогодние каникулы кто-то будет проводить за просмотром сериала и не только. Но тем более, что-то как будто обновленное, новое для вас появилось. Очень интересно.
1: Отдыхай с Бим Радио.

0: уж, про вечеринку, конечно, расскажу обязательно, но туда одному, ну хотя можно и одному, почему нет? В общем-то, я думаю, самое то. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
11: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
12: Совпадение? Не думаю.
11: Бим-радио. Первое в Казани.

нас «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. В общем-то, здорово. Так, что-то мне уже тут наприсылают, понаписывают. Рафаэль, судя по всему, и в баньке слушает Бим-радио. Хорошего вечера с легким паром. Это вас с легким паром. Я вот пока вот не хотел бы запариваться, если честно. Надеюсь, что привет-привет, пройдет хорошо с вашими сообщениями и не только. Так, по песне, видимо, попозже, как только начнется «Привет-привет», но вообще надо поискать, есть ли у нас таковая имеется или нет. Но, в общем-то, что тут говорят? Психологи говорят, что опасно делать домашние задания с помощью нейросетей. Я думаю, что здесь не углядишь. Хотя объяснить, наверное, можно, что, по словам специалиста, для полноценного интеллектуального развития ребенку необходимы самостоятельный поиск решений. Интересные вопросы, возможно, генерировать собственные идеи. Ну, в общем-то, да, делегирование заданий искусственному интеллекту может оказаться опасной ловушкой, отнимая у организма возможность тренировки. Ну да, вообще, конечно, удовольствие получать от того, что ты решил задачку, я думаю, тоже классно все-таки, да. А тут переписал, и все. Уже неинтересно. Но еще что говорят, что увлечение виртуальным миром нередко становится не причиной, а следствием психологических трудностей. Игры дают ребенку то, чего может не хватать в реальной жизни. Чувство успеха, признания, общения и, возможно, самостоятельно регулировать эмоциональное состояние. Ну да, уходишь в игру и все, пропадаешь. Там свой какой-то идеальный мир может случиться.

0: Надеюсь, никто не одинок среди нас, но хотя бывают такие, кому-то комфортно и хорошо именно так живет в одиночестве. Но хотя иногда дома ждет какая-нибудь котеечка, возможно и такое. А в парк Горького в Казани обзавелся собственной смотровой, говорят, площадкой, которая выходит за кромку склона на 2,5 метра. А цельное стеклянное ограждение открывает панораму Казанки во всю ширину. Я могу лицезреть, конечно, даже и видеозапись этой всей красоты. Ну, а вы, если меня слышите, будет еще наверняка теплая погода для настроения прогуляться, сходить именно туда, чтобы действительно увидеть. Ну, а красота продолжается. Здесь уложен более 1000 квадратных метров плитки, установлены скамейки, указатели, а по вечерам включается архитектурная подсветка. Площадка одинаково хороша и днем, и после заката. В общем-то, приходите смотреть обновление.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: БИМ Радио. Гороскоп на БИМ Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
4: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
5: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы, вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Новости из будущего на Бим Радио. Ну что, буквально через 7 минут. Ой, да, ну да, почти. Начнем привет-приветов. Игорь Никитин, микрофон. Буду читать ваши сообщения, хотя они уже начинают сыпаться. Но для тех, кто, может быть, только включился или приехал в гости в Казань, в Республику Татарстан, то запоминайте и записывайте номер телефона, с помощью которого вы сможете передать ваши особенные пламенные послания. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс, можно написать смс. Если кто-то слушает нас с помощью приложения Бимрадио или сайта, там тоже есть специальная кнопка «Передать привет», можно напечатать. Я также буду все это с удовольствием просматривать. Вот. Ну и, в общем-то, тихонечко, постепенно, в течение следующего часа музыкально буду читать все ваши сообщения.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, давайте начинать. Привет, приветов. 21 час, 2 минуты, аж даже уже ж вообще, как все это быстро полетело-прилетело. Так, Кевин МакДак пишет. Интересно у вас какая подпись. Прочитай мантру. Всем привет и хорошего вечера всем слушателям Бим Радио. Что, уже пора календарь переворачивать, что ли? Шпутинского заказали. Плиз. Ну, в общем, да уж, такое у нас существует. Я так думаю, завтра вообще весь день будем гонять. Это 3 сентября. Ну ладно, тут главное календарь перевернуть после нулей, 0-0, как говорится, да. Так, привет, что для вас это значит? Голос Ксюши Уточкиной, которая всегда отвечала для вас. Ну, слушайте, мне уж сложно как-то сейчас комментировать ваше сообщение. Вроде просто слова. Ну, все вроде я как читаю, вроде как не обделяю никого. Максим пишет, привет, хорошая погода. Ксюша из Болталки, привет. Облака. Ага, понял. Найдем, сделаем, я думаю. Доброго вечера, Игорь. Передаю большой привет самому лучшему админу Болталки, Ксении. Твоя доброта в каждом сообщении. Если можно, анонимно. Можно, конечно, пожалуйста. Все для вас. Привет, Бим. Поздравляю себя с днем рождения. Здоровья, позитива и везения. Алга. Ильшат, присоединяемся к пожеланиям. Поздравляем вас с днем рождения, крепкого здоровья. Дима пишет, передаю привет клубу «Крылья» и всей «Болталке». Ну вот, заказывал тоже огромное количество песен. Дим, что-то вы сегодня скромничаете прям с приветами, это точно. Бимки-любимки, привет, всем хорошего вечера. Передаю привет своей семье, моему любимому мужу Антону, любимым детям Глебу, Марку, Полине, девчонкам-красоткам, Крис, Нике, Аиде, Розеле, моей невестке, подружке Наташе, родному братишке Роману, племяшкам хулиганам Владу, Богдану, Викуське, всем моим девчонкам, всей Октябрьской и кто меня узнал и слушает. А узнать мы должны были Людмилку, так и написано, Людмилка. Привет, Бим-болталки, поставьте, пожалуйста, так, что, ага, если, ага, все, понял, приготовлю, добавлю в плейлист, в общем, начнем мы, пожалуй, с Шпутинского, судя по всему.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Такой вот он прекрасный, Михаил Шуфутинский, на Вимрадио с 3 сентября. Но, слушайте, ну прекрасно же все, да, 2 сентября. Давайте будем продолжать. Видимо, да, следующую песню я приготовил для Ильшата, у которого день рождения, пусть желания исполняются. И свечи на торте, пожалуйста, не забудьте сдунуть хотя бы одну и загадать столько желаний, сколько вот вам исполнилось.
1: Привет, привет на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: приветов на Бим-радио.
1: Давайте продолжать. Давайте ваших приветов. Плюс 792-72-42-102-8. На всякий случай. Да, Макс, можете писать с приложения. Очень много сообщений прилетело. Спасибо вам за послание. Давайте. Так, Светлана. Светлана пишет. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельный большой привет Бим-болталке. Седую ночь зафиксируем, конечно. Здравствуйте, Игорь Никитин, дорогой Пупс. Здравствуйте. Очень приятно. Передаю привет вам, в первую очередь, сотрудникам БИМ, а также всей болталке, Ксении, Светлане, Наталье, ведьмочкам нашей компашки и мальчишкам всей болталки тоже. Всем хорошего вечера и мега-позитива. Песню поищу, посмотрю, добавлю тоже в списочек плейлистов. Ого, Юрьевна... А как вы так сделали? Черный полностью текст. А, ну там, наверное, есть секретики, надо посмотреть просто. Добрый вечер, Бимка-любимка. Сердечки, сердечки. Передаю большой привет Евроспару 57. Ого, он где у нас? За границей? И особенно болталки. Пусть ваш вечер принесет вам радость и покой. Пусть он станет началом чего-то нового и прекрасного. Хорошего вечера. Песню тоже буду искать. Но, видимо, если что, пишу в личку, что что-то не присутствует, что-то есть. Ох, зеленые кружочки от Павла прилетели. Здравствуй, любимый Казань. Здравствуйте, Игорь. Рад вас слышать. Большущий вам привет. Спасибо большое. Вам тоже отдельный. Хорошего вам вечернего эфира на волне, всем бим-болталки. Привет девчонкам и ребятам, хорошего всем вечера на волне 102.8. Слушайте, вы тут целый рэп как будто написали мне. Привет, Наталья Красотулька, не обижай меня, пожалуйста, и сама не обижайся. Ну, слушайте, тут тоже не запрещено же обижаться. Тут главное друг другу рассказать, на что случилась обида, и что кто не так сделал-то, да и договориться просто, либо делать, либо не делать, вот и все. Еще привет, Павел передает Ксении. Привет Дикой Ферме, Альберту, Анастасии, Алмазу. Привет Маратику. Трек «Среди счастливых людей». Благодарю. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим. Самир пишет. Всем привет. Привет, любимая Бим-радио. Хотел вчера вам написать в День знаний, но, к сожалению, не успел. Поэтому пишу вам сейчас. Ну, слушайте, вас поздравляю с Днем знаний. Там продолжение, видимо, да, должно случиться. Обучение, как минимум. Благодарю, что есть такая программа и то, что я могу делиться впечатлениями и эмоциями, заказывать любимую музыку, передавать приветы. Привет всем радиоведущим этого радио, маме, папе, бим-болталке и всей Казани. Большой привет передает Самир. Так, ну, видимо, да, я очень похож на Сергея Белова, но я Игорь Никитин, как минимум, да. Но Артур печатает и... Слушайте, Шафутинский уже был, но привет и всем передает, в общем-то, да? Короче, всей студии привет пишет. Да, я думаю, ничего страшного, ничего страшного. Меня иногда по-всякому кличет, я уже привык, собственно говоря. Доброго вечера, Игорь, передаю большой всем привет сотрудникам и слушателям любимого радио, Бим-болталки, Бим-читалки, вы замечательные. Ой, пора тихонько ваши музыкальные пожелания исполнять. Время улетает куда-то вдаль, вперед, ну и Диме обещал такую вот интересную песню. Вас, наверное, в какие-то воспоминания сейчас отправят, я уверен.

0: Действительно, хит случился, получился во всех интернетах, по-моему, есть он на всех видео. Заснимали, наснимали, и, в общем, облака вновь оживились. Спасибо вам за это большое.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Так, анонимное в дополнение к ананасному привету заказать песню группы Pizza Romance. Это я, в общем-то, забыл просматривать ваше сообщение с приложения и сайта. Так, твоя милая подписана. Интересно, как? Привет, Бим, любим. Передаю привет своему солнцу. Скучаю тебе. Отлично. Закончить работу и песню. Если нет, если да. Ладно, поищем, посмотрим. Я так полагаю, уже на целый час... песен я навыставлял даже на два. Так, это то же самое, да, сообщение? Спасибо. Прекрасно, получено. Зачитано. Да не пропустил, вот же была песня, да, про облака. Я, ребят, все заказанное выставил уже практически, да, я говорю, на целый час, на два даже. Привет, Игорь, привет, любимое радио. Еще привет и болтальщикам, от Дмитрия из Дожора. Дожор сегодня без меня, но его никто не отменял. Что у вас? Что-то случилось с Максом, что ли, или что? У меня иногда складывается такое ощущение, кстати, что вы и тут, и там мне пишете постепенно. В Максе он уже прочитал, сейчас, видимо, пойдет с приложений читать, да, еще смс-ки можно присылать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У меня для вас есть информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио. 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
8: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, давайте продолжать. Будем читать. Если кто не успел что-то передать, пишите. Плюс 792-72-42-8. Добрый вечер, Игорь. Добрый и слушателям любимого радио от Марата. Вот такое замечательное, классное послание. Так, Бимчик, доброго вечера. Завтра особенный день. День создания новой ячейки общества. День создания моей семьи 16 лет назад. Но так уж совпало, что Шпутинов день про расставание. Ну, слушайте, там никто не слушает текст. Там же важное же. Это что? 3 сентября. Мы уже в самом начале часа запускали. А у нас сложилась дружная семья. Трое детишек и младший приветик. На первый класс пошла. Ух ты, первый раз первый класс. Здорово. Бим-болталки, еще большой привет. Меня там пока нет. Ура! Такой вот он механик. Механик. Интересные у вас такие всякие названия? Как их правильно сказать? Никнеймы? Секретные. Да, кстати, о песне. Можно «Энигму», пожалуйста? Но если вы будете слушать Бим-радио, может быть, получится дождаться эту «Энигму». Здорово, Игорь. Привет, мои любимые Танюшки, Печенюшки, соседки Айгулишни. Вы, я так полагаю, Дмитрий, на громкую прям

Да, поставили все полностью. Чтобы еще соседка тоже услышала. С песней постараться надо мне обязательно. Да, потому как сейчас уже очень много песен. Все ждут, переживают, волнуются. Так, Шамыч Кировский, добрый вечер. И вам, кстати, тоже добрый вечер. Большой всем привет всему Татарстану, Казани. Еще Виталию отдельный привет. И таксистам тоже большой-пребольшой привет. Спасибо большое. Пупс волнуется, не будет ли песни. Будет. Вот сейчас следующая, кстати, ваша песня. Наготове. Дождалась, получается. Так, Светлана, меня благодарит. А, ну вот, седая ночь была для вас как раз. Приветики, Игорь! Ну, Рауф тоже наш постоянный слушатель написал, выделился, спасибо. Рад тебя слышать, говорит. Привет, любимый ведущий, любимая радиостанция, всем, кто узнал, также большой привет. Любимый Казани, всем водителям такси, шикарного коэффициента, но это прям традиция, я так полагаю. Желаю всем шикарного вечера, суперского настроения. А еще красавчикам и красоткам передает бимболталки тоже большой привет. Учат в школе. У нас есть такая интересная, надо посмотреть будет, видимо. Будем пытать все пространство наших плейлистов. Так, Максим Леонидов, давайте слушать.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, у Самира тут истерика случилась, 42 сообщения. Я ж читал, Самир, поздравлял же даже с учебным-то днем. Ну, как же так-то? Ну, наверное, прослушал. Может быть, такое, не знаю. Надежду не терять, вырабатывать выносливость, как минимум. Вот. Песню поставлю, да. Ну вот, прослушал, говорит. Но, в общем-то, все точно слышали, так что, Самир, не переживай. А я еще раз с удовольствием поздравлю с новым учебным годом, к новым знаниям, к взрослости, так сказать. Вот. Поэтому ничего не забыл. Все в порядке, все нормально. Просто песню еще не включил. Песня вот буквально через одну будет. Я-я-я. Я же не могу сделать это сверх. Ну, иногда могу, когда что-то особенное, но не всегда хочется. Так хочется, чтобы честно все было по графику. Да? Да. Так, кто у меня еще тут есть? Добрый вечер, любимый Бим. Хочу поздравить маму Мустафину Талью Ганиевну с днем рождения. Мамуля, ты у нас самая лучшая. Будь всегда здорова, бодра и энергична. Мы всегда рядом. Также большой привет болталке. Меня зовут Рушена. Рушена, спасибо вам за сообщение. Поздравляю. А Леонтьев, ты какую песню? Давайте-ка сейчас напишите. Мы с вами что-нибудь подберем. Выберем сейчас обязательно. Впереди полезная информация и обещанные мои треки.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
5: Привет, приветов!

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Интересно, вернулся он исполнитель концерта или нет? Прям пропал. Всерьез, надолго. Я бы вот сходил с удовольствием. Самир, вот песня. Чтобы без обид, ладно?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, финал практически, да. Если кто-то что-то не успел, напишите. Плюс 7-9-8-2-42-2-8. В общем-то, сообщений сегодня огромное количество, за что отдельная благодарность. Самир сердечки прислал. Обид нет, только радость. Все. Но, слава богу, много пишу, не успевает читать. Но да, много-много написало сегодня людей. Действительно, прям очень-очень-очень. Так, пожалуйста, за песни всегда, пожалуйста. Главное, вы их слышали, что не может не радовать. Так, Рушена отметила... Не прослушали, говорит, прослушали. Мустафин Талию Ганиевну с днем рождения поздравляем. Любимую маму, ты у нас самая лучшая. Будь всегда здоров, бодра, энергична, мы всегда рядом. Но еще большой привет на всякий случай болталки Рушен передает. Павел проиграется, вы не уходите только никуда далеко.

Ну что ж, днем рождения еще раз поздравляем Мустафину Талию Ганиевну. Желаем крепкого здоровья, много счастливых дней, как говорится. Да, Леонтьев тут для вас специально на польском языке спел. Ну и, в общем, я, наверное, буду прощаться сейчас. Уже время мое истекло. Спасибо вам за эфир, пишет Самир. Всех благ и здоровья. Спокойной ночи заранее. Вот, да, тоже хочу. Завтра должен быть у меня крутой день. Благодарю. В общем, заранее всем спокойной ночи. Игорь Никитин был на связи. Еще обязательно услышимся. Где-то, да точно же, я же знаю. Пока-пока.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: красиво.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Я гнала мысли прочь, я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно, я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам, и я тебя не теряла.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Отдыхай с Бим Радио.
1: Мое любимое радио – это Бим Радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Дым радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.